0: 1, 2, 3, 4.
1: августа по области в Гомеле переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем +21, +26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

сегодня, 14 августа, Гомель-ФМ исполняется 25 лет. Заходи в наш телеграм-канал «Гомель, нижнее подчеркивание ФМ» и под праздничным постом «Лови привет» оставляй поздравления, видео или голосовые сообщения в наш адрес. И они обязательно прозвучат в прямом эфире. Отметим четверть века вместе!

0: Музыка твоей страны.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи – так называлось объединение молодых людей с одинаковыми интересами и целями. Оно было создано в 1918 году по инициативе Ленина и стало одной из самых весомых организаций в Советском Союзе. Комсомол был строго иерархической организацией. Он состоял из множества различных отраслей и структур, от местных отделений до Центрального комитета. Деятельность ВЛКСМ была направлена на духовное и физическое развитие молодежи. Главная цель – вовлечение подрастающего поколения в активную политическую и общественную деятельность, пропаганда коммунистических идей и привлечение молодежи к строительству социализма.
0: Олдскулы свело.
2: В ряды комсомольцев принимали парней и девушек от 14 до 28 лет. До этого они должны были побывать в рядах октябрят с 7 до 9 и пионеров с 9 до 14. Кандидатуру каждого пионера рассматривали в индивидуальном порядке. В идеале он должен был предоставить рекомендации опытных комсомольцев или членов партии. Заявление принимали в школьной комсомольской организации, а затем ребятам предстояло пройти собеседование с комсоргом, достойно пересказать значимые места из устава ВЛКСМ, ответить на вопросы о комсомоле и партии, перечислить важные даты, а также ордена, которые когда-либо получала организация. Сейчас комсомол является темой для исследований и дискуссий. Хоть эта организация и перестала существовать в 1991 году, но ее влияние на общество и культуру продолжает оставаться значительным. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Своя реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

14 августа по области в Гомеле переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Представьте себе, обычная муха, но ее мозг теперь живет в мире цифровых технологий. Ученые совершили невероятное. Они не просто создали нейронную сеть, обученную на поведении мух, а воссоздали поканальную копию настоящего мозга насекомого. Теперь муха в матрице. Виртуальный мир посылает сигналы в ее цифровой мозг, и нейроны начинают работать словно в живом организме. Импульсы пробегают по виртуальным нейронам, а виртуальное тело мухи начинает двигаться.
0: Техно-джунгли.
1: Этот революционный проект, получивший название Ion Systems, открывает невероятные перспективы. Следующим шагом станет оцифровка мозга мыши, затем и человеческого мозга. Кто знает, возможно, в будущем мы сможем не только понимать, как работает мозг, но и воссоздавать его в цифровом формате. Вашим гидом в техно-джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Реклама на радио.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Гомеле. 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Сопротивление акции 59-2016. Подробности на 7 карат. Кавай и телефон плюс 729-689-7778.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область накануне предложил продумать более избирательный подход для выделения дотаций в сельском хозяйстве. Было отмечено, что государство широко поддерживает агропромышленный комплекс, предоставляя разного рода льготы и оказывая помощь закупкой минеральных удобрений, топлива, техники и других необходимых средств. В Гомеле организована работа единой диспетчерской службы транспорта общего пользования.

0: Еще одна информация напоследок. Новый метод выращивания двухмерных магнитных материалов разработали ученые из Индии и России. Такие материалы пригодятся для создания высокочувствительных квантовых сенсоров и спиртонных вычислительных устройств. Об этом сообщили в Центре научной коммуникации МФТИ. Один из подобных двухмерных магнитных материалов, состоящий из хлорида хрома, можно получить путем осаждения паров этого материала на специально оборудованной поверхности. Существующие же методы позволяют получать небольшие фрагменты длиной и шириной всего в несколько микрон. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Сегодня, 14 августа, «Гомель-ФМ» исполняется 25 лет. Заходи в наш телеграм-канал «Гомель. Нижнее подчеркивание ФМ» и под праздничным постом «Лови привет» оставляй поздравления, видео или голосовые сообщения в наш адрес. И они обязательно прозвучат в прямом эфире. Отметим четверть века вместе!

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшего утра! Всем, кто слушает радио Гомель ФМ. Друзья, нам 25 лет.

0: Это можно поаплодировать, если вдруг кто-то может это сделать, не отвлекаясь от своих домашних дел. Утро, утро стимулятора начинают наш сегодняшний праздник. И вот по этому случаю достали мы из отпуска Константина Комко днерожденческого.
1: Я милицию на вас вызову.
0: Зачем?
1: Сижу дома, никого не трогаю, врывается этот радио ОМОН.
0: А что ты отдыхать собрался?
1: Я? Да.
0: Зачем? День рождения, славный праздник.
1: А, точно, это 25-25, Гомель-ФМ, Ягодка, опять.
0: Ох ты, неплохо зареговал, нам и поздравления пришли.
1: Уже?
0: Да, вот Оксана Азаренко, я тут постик закинул в телегу и написала нам, нам 25 лет, четверть века, с днем рождения нас поздравляет весь народ. От Гомеля до речи человека к человеку, наш классный хит в колонках, пусть звучит круглый год. Спасибо, Оксана Азаренко.
1: О, стихи, это хорошо, стихи я люблю, у нас вообще как бы сегодня и розыгрыши будут, так что...
0: Там много сегодня, можно получить умные колонки, между прочим.
1: Умные тебя... колонки? Стерео будет?
0: Она умная.
1: Или пять этот самый?
0: Она умная.
1: Она умная?
0: Она тебе Бродского почитает.
1: Она умная, она в отпуске, никак я. Даже не проснулась.
0: Это факт, тяжело было вставать?
1: Не знаю,
0: я не ложился.
1: Я не, да, я, кстати, практически, да, я эти два практически дня вот... Совсем не спал.
0: Совсем ушел в загул?
1: Не то, что в загул, я волновался. Думаю, как это, я проснусь сегодня на работу или нет?
0: Ты отпускной человек.
1: Да.
0: Тебе можно все.
1: Ты видишь, я уходил в отпуск, и сразу жара началась. Я пришел с отпуска, и сразу холодно.
0: Прямо сейчас уходи.
1: Поняли это?
0: Прямо сейчас уходи. Верните мне, пожалуйста, то, что было.
1: Дайте мне билет на Мальдивы на оставшиеся 40 лет, и я полечу. А вам хорошая погода. По-моему, нормально. Хорошая сделка. Скидывайтесь.
0: Не-не-не, так это не работает.
1: Это работает. Именно так. Вот тело хотело танцев, и Юла сейчас у нас в эфире это докажет. Так что слушаем, танцуем. Всем доброго утра.
2: Голоса Беларуси.

0: к новости искусственного интеллекта.
1: Радио «Гомель-ФМ» подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель-ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включаю радио «Гомель-ФМ».

0: Радиошоу «Утростимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Продолжаем наше доброе утро. Начинаем отмечать день рождения Гомель ФМ. Нам сегодня 25 лет. Ну и по такому случаю обзваниваем наших друзей, с которыми мы постоянно частенько в эфиры выходили. Вот. И сейчас у нас на связи советский и белорусский певец, заслуженный артист Республики Беларусь Александр Антонович Солодуха. Александр Антонович, доброе утро.
2: Доброе утро, дорогие ребята. Доброе.
1: Ой, вы какой-то вообще утренний такой сонный. Мы вас случайно не разбудили так?
2: Да, да, я лег в 3 ночи, потому что вчера были очередные съемки на телеканале ОНТ нового проекта «Песни нашего двора» с ведущим из России народным артистом Дмитрием Харатьяном.
1: Серьезно?
2: Это будет 2 января, да, новогодний эфир 2 января. Вчера снимали 13 августа, начали в 6 вечера, закончили 2:30 ночи. Домой я приехал в 3. Шок. Сегодня съемка в добром вечере на Первом канале, да. Слушайте. Разрыв, да. Вот, я хочу вас поздравить с юбилеем, с 25-летием вашей радиостанции, пожелать всем вам счастья, здоровья, удачи, любви и долголетия вашей радиостанции «Гомель ФМ».
1: Спасибо большое, Александр Антонович. Слушайте, а у меня к вам можно вопросик такой? Ну, извините, что как бы утро все равно вас же разбавляю. А вы помните, как вы отмечали и где свое 25-летие?
2: Естественно. У меня был большой грандиозный сольный концерт 8 марта 2012 года в Минском дворце спорта.
3: Класс! Поистине легенда. Человек-легенда.
2: Это так. Да, через несколько месяцев у меня грандиозный юбилей. 40 лет на сцене.
1: 40 лет на сцене. А, это вы 25-летие творческой деятельности. А я имел в виду 25-летие свое, когда вам было 25 лет.
3: Да. Такое нельзя рассказывать.
2: Ресторан «Журавинка», город Минск. Так отметили, что я потерял перстень золотой, да.
1: Золотой перстень. А нашли потом?
2: Нашел, да.
1: Сами принесли или пришлось обращаться к знакомым?
2: Нет, нашли, да, минут через 15 нашли, да.
1: Нашли, отлично. А то есть вы снимались, вот еще раз, с Харатьяном, этот, который «Гардемарин» и «Зеленый фургон» абсолют, и вообще, и прочее.
2: Абсолютно верно, да, абсолютно. Причем уже я 3-й раз снялся в этой передаче. Они недельки 3 назад снимали первые 10 программ. Зима прилетал, да, 5 дней по 2 в день. И вот сегодня у них 2-й заход, сегодня 5-й день, да-да, еще 10, да, отсняли, то бишь наперед 20 программ, да, где-то до февраля месяца, да, а стартует этот проект 3 октября в субботу. В этой передаче я тоже буду, да, петь песню «Песни старых дворов».
1: Ясно, проект, а как, когда к нам в Гомель?
2: «Песни нашего двора». В Гомель когда?
1: Да, пригласите. В ближайшее время. А, то есть мы должны приглашать?
2: Да, звали меня на одну из свадеб, но совпало, да, с тем, что я 4 сентября в жюри в проекте, да, «Фактор Бай-60+». Да. И в этот же день я работаю у Минского дворца спорта, да. Гуляет «Минская волна», ваши коллеги, да.
1: Да, 60+, «Фактор Бай» — это хорошо. Нам вот с моим соведущим, с Артемом Аникиным, как раз на двоих там 60 и будет.
3: Суммарно, да, где-то плюс-минус немножечко.
1: А можно такое проканает, если мы так вдвоем придем?
2: Нет, там только после 60 принимают участие.
1: Эх, придется подождать.
3: Ты пытался. Ты пытался, Костя.
1: Я пытался воспользоваться связями. Ну, все-таки.
2: На молодежной, да.
1: Все, хорошо.
2: Вам на молодежной, там, где Оля Бузова и так далее, да.
1: Ну, Оля Бузова чуть помладше меня будет.
2: Вот-вот, да.
1: Хорошо, стартуем. Спасибо большое, что проснулись после такого съемочного, как говорится, забега.
2: Это кранты, если честно говорить.
1: Поэтому вам пожелаем тоже здоровья. Вот, и морального, и физического.
2: Давайте, ребята, удачи, всех благ.
3: Спасибо большое.
1: Еще раз, с нами был сегодня с утра советский белорусский певец, заслуженный артист Республики Беларусь Александр Анатольевич Солодуха. Александр Анатольевич, спасибо. за то, что...
2: Без пяти минут народные.
1: Мы ждем, мы как только это... Так мы сразу, извините, будем звонить, может, даже и в 3 часа ночи.
2: Все ждем.
1: Спасибо, Александр Антонович. Продолжайте отдыхать. Разрешаю, как говорится. Ну, а мы идем дальше по эфиру. Ну и в эфире, кто вы думали? Александр Солодуха с песней «Темп». Поехали. Музыка твоей.

0: Моя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
3: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
4: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
5: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами Бай».
6: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. Дёке Запад. Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: Вот ушел ты в отпуск, и погода испортилась. А самая холодная была, кстати говоря, тоже неприятная. 14 августа в Гомеле самая низкая температура была в 1978 году. Плюс 6 было тогда.
3: Плюс 6. Ну, сегодня как-то да, тоже. Сегодня, 14 августа, в Гомеле области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый от 4 до 9 метров в секунду, температура воздуха днем... От 21 до 26 градусов нам обещают. Но что-то мне подсказывает, что у нас 26 в Гомеле как-то не получится.
2: Сегодня вряд ли.
3: Где-то вообще в южных районах, да. Но надеемся на лучшее. Я вот жду, будет потепление в субботу, в воскресенье, там в понедельничек. Ну а пока эта информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Хороший день рождения начинается с хорошего завтрака.
2: Это что
1: можно,
2: факт.
1: Вообще, под чем можно завтракать на день рождения? Обычно ж ужинают прям.
2: Погнали, в разных странах посмотрим. Азия, Китай. У них на завтрак вообще в день рождения подается лапша долголетия.
1: Лапша долголетия. А, ты будешь жить долго и счастливо.
2: Нет, это очень длинная пшеничная лапша. Ее нельзя ни ломать, ни резать при варке и поедании, чтобы не укоротить себе жизнь. То есть это длинная, и ты ее начинаешь кушать. А в Южной Корее подают полезный суп. Называется суп миёкук. Полезный суп из морской капусты на мясном бульоне. Едят его традиционно утром, чтобы выразить уважение матери, которая тебя родила.
1: О, как все.
2: Да. В Японии это...
1: У нас обычно день рождения мамы. Не трогай это на вечер гостям.
2: В Японии сёкихан. Рис, сваренный с красной фасолью адзуки. Красный цвет в японской культуре символизирует счастье и отгоняет злые силы.
1: Счастье, здоровье. Хорошо.
2: Да. В Германии, это уже Европа, сливовый пирог. В некоторых регионах вместо торта готовят именно вот пирог из дрожжевого теста со свежими сливами. На день рождения только готовится.
1: То есть именно сливы?
2: Да.
1: Я бы не рискнул с утра. Сливы есть?
2: Ну, в Европе вот эта прикольная традиция. В Великобритании торт с предсказаниями. В тесто праздничного пирога запекают монетку или наперсток. Кто нашел монетку, тот разбогатеет.
1: А кто, кто не нашел, найдет...
2: А кто нашел наперсток, тому сулят холостяцкую жизнь.
1: А кто не нашел наперсток, тому сулят травму
2: хунт. Поход хирургу.
1: Поход хирургу, да.
2: В Бразилии интересное блюдо бригадейро.
1: О, бригадейро?
2: Да, это маленькие сладкие шарики из сгущенного молока, какао и сливочного масла, покрытые шоколадной посыпкой.
1: Мужики на стройке где-то у них новое. Бригадейро, иди сюда.
2: Бригадейро. В США торт конфетти. Просто праздничный белый или ванильный торт, а тесто добавляет разноцветную кондитерскую посыпку. Вот так вот по-разному празднуют. Ну, новое слово мы с тобой в лексикон записали.
1: Бригадейро, это класс.
2: Бригадейро.
1: Про Робейро еще.
2: Самба, бригадейро.
1: Самба, бригадейро. Все, так, мы слишком загнались. Кстати, давай-ка пока еще на карту взглянем, как сегодня с дорожной обстановкой у нас. Прямо сейчас вообще шикарно. И из Белицы можно спокойно выехать. И по объездной, и по Фрунзе, Барыкин интернациональная...
2: Чуть-чуть есть только на Никольском переезде. И все.
1: Все, Гомель свободен. Гомель сегодня все поставили машины, готовится, отмечается день рождения. Поэтому за руль сегодня.
2: Не садится, господа, не садимся.
1: Тем более пятница. Сейчас послушаем, что у тебя в плейлисте.
2: О, давайте.
1: Артема Аникина.
0: Что в плейлисте у диджея прямого эфира Артема Аникина?

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Ну а как нас поздравляют белорусские спортсмены?
4: Ух, знаешь, есть хорошие, есть плохие новости. Давай с хорошей. Начнем с хоккея. С минского «Динамо» забросили они 7 шайб шанхайским драконам в старте Кубка Минска. Это турнир предсезонный, новый тренер много молодых подключил, и вот 7-5 они сыграли.
3: Ну, 5 тоже пропустили, как бы.
4: Но 7 забили.
3: Ну да.
4: Голевая феерия состоялась.
3: 12 голов. Нормально так.
4: Да, многие пришли посмотреть на первую игру, подзабили арену. Тренер главный говорит, у вас что так, всегда собирается? А ему говорят, да постоянно, у нас арена забита. Это ж, у нас же из всех матчей на всех были проданы все билеты. Мы единственные такие были.
3: Можно китайцев удивить, что много людей собралось? Я думаю, у них арена подобная, для нас-то большая, для Китая такое.
4: И тем не менее.
3: И тем не менее.
4: Да. Гимнастка, у нас переходим к ней, Штыхецкая, вышла в финал на брусьях чемпионата Европы в Хорватии. Наша спортсменка отобралась 8 лучших, вот на этих самых брутьях, показала 10-й результат, но прошла дальше из-за лимита на число финалисток от каждой страны. У нас, получается, будет две россиянки, две итальянки и вот белоруска.
3: Там видел вчера россиянки, что-то разрывают этот чемпионат Европы, россияне,
4: да.
3: Вообще там золото гребут лопатой.
4: Да, причем, кстати говоря, она же на Кубке мира завоевала бронзу в этом виде спорта в Баку. То есть шансы есть на медаль.
3: А девчонки, мальчишки из Беларуси, давайте тоже подключайтесь.
4: И немножко половецких новостей. У нас там идет важный чемпионат Европы. И вот Алина Змушко вышла в финал этого самого чемпионата мира, чемпионата Европы по водным видам спорта. На 200-метровке брасом белорусская заняла 3-е место, преодолев дистанцию за 2 минуты 24,44 секунды. Это второй результат. Но финал у нас будет уже сегодня вечером. Противостоять будет сразу россиянке, великобританке, нидерландке, ирландке, германке и литовке. Сильно.
3: А я знаю даже, кто займет.
4: Какой же вы, однако, Константин.
3: Так что, девчонки, мальчишки, вперед. Давайте, пополняйте золотой запас Родины.
4: Это важно.
3: Вот. Серебряный тоже можно. Бронзу не откажемся, но хотелось бы драгметаллов.
4: Однако.
3: Однако. Так что, всем удачи, болеем за вас.

0: Реклама на радио.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-6666.
2: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
6: Включай любимое радио. Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: Что в плейлисте у инженера Александра Грабусова?

0: Авторы. С нами утро особенное.
1: С вами все особенное. Сегодня поздравительно 25-четвертьвековое.
2: Ничего себе, ты загнул как, а?
1: Я загнул? Тебе жизнь загнула.
2: Слушай, ты же представь себе, что есть люди, которые родились позже, чем радио. Ужас. Или
1: вот
2: хорошо?
1: Они уже, представь, что они уже многие женились, замуж вышли.
2: И развелись.
1: А некоторые даже развелись, к сожалению.
2: Ну вот, имеем, что имеем. Куда же без этого-то?
1: Имеем мы многое. Многие люди имеют вообще многое. Видели вчера, что случилось в мире? В спортивном, кстати. Шахматы — это ж спорт.
2: Шахматы — это спорт.
1: Ты шахматы любишь?
2: Из-за мисклика проиграл Магнус Карлсон.
1: Да. Не знаю, про что ты говоришь, но я знаю, что Ян, не помню, еще есть такой шахматист, потерял 1,5 миллиона долларов из-за того, что просто сделал ход не на ту клетку, ну там мышкой
2: рядышком.
1: Чего-то там.
2: Да, да, вот. Да. Это распространенная ситуация, я читал про нее. Многие шахматисты жалуются на оборудование, которое им выдают, они же, ну, вместо реальности играют на компьютерах.
1: Ну, онлайн играют.
2: Но при этом они должны, ну, компьютер должен соответствовать всем параметрам, чтобы не мухлевали. Хотя как в шахматах можно мухлевать, если те же гроссмейстеры обыгрывают компьютеры?
1: Ну вот так. Мухлюет.
2: Вот. И да, и 1,5 миллиона. Он такой: спасибо вам большое.
1: Реакция бесценна.
2: Нет, цена есть у этой реакции.
1: А, ну да, цена такая вот. Так что аккуратнее кликайте, потому что он-то 1,5 миллиона, у него еще, думаю, есть. А некоторые могут мышку не туда нажать, и вообще все может печально закончиться. Аня Смирнова, а с чем ты пришла к нам в эфир?
3: Доброе утро. Хотела бы, конечно, сначала узнать, как можно мухлевать в шахматах, там крапленые фигуры или что.
2: Крапленые
1: фигуры.
3: Да.
1: Королева из хлеба. Ну ладно.
2: Это сильно. Это сильно.
3: Я вам расскажу, как президент поздравляет лидеров Пакистана. Расскажу, где в Гомеле вчера почитали память защитников города. Расскажу немножечко про фестиваль Зовполесья, который вот уже завтра. Ну и закончим все это дело новостью о 3-метровом медведе из автозапчастей.
2: Заметил, как Анечка поднаторила в юморе? Учитесь.
1: Учитесь. Учимся и слушаем музыку дальше. О любви.
4: Любить друг друга. Сердечком.

0: Гомеле 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: Новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Доброе утро! Президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Исламской Республики Пакистан Асифа Аль-Заради и премьер-министра Шабхаза Шарифа и всех жителей этой страны с Днем Независимости. Глава государства убежден, что дальнейшее углубление белорусско-пакистанского партнерства в сферах торговли, промышленности, сельского хозяйства и других направлениях в полной мере соответствует стратегическим интересам обоих государств. Также рассчитывает на эффективную реализацию договоренностей, достигнутых во время встреч в 2024 и в 2025 годах, подчеркнул белорусский лидер. В Гомеле почтили память защитников города в день 85-летия создания полка народного ополчения. Накануне у мемориала ополченцам и подпольщикам собрались представители власти, ветераны, молодежь и горожане. Полк, сформированный в июле 1941-го, за 10 дней насчитывал 2200 добровольцев, рабочих, служащих и представителей интеллигенции. С 13 по 19 августа 1941 года ополченцы, практически не имея оружия, сдерживали врага, прикрывая отход частей Красной армии. Участники митинга почтили их подвиг минутой молчания и возложили цветы к братской могиле.

0: Города Губкинский в Ямало-Ненецком автономном округе России. Для создания фигуры использовались турбины, суппорты, шестерни и другие металлические детали. Мастер отмечает, что это будет самая дальняя поездка для его работы. Из Фанипаля до Губкинского по автомобильным дорогам около 4000 километров. И к новостям партнера. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldifisdream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44. А еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. До встречи в следующем часе. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35 и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
1: Сегодня, 14 августа, Гомель-ФМ исполняется 25 лет. Заходи в наш телеграм-канал «Гомель, нижнее подчеркивание ФМ» и под праздничным постом лови привет, оставляй поздравления, видео или голосовые сообщения в наш адрес. И они обязательно прозвучат в прямом эфире. Отметим четверть века вместе!

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».

0: 8 часов 8 минут, и вот прямо сейчас на ваших глазах целых 8 секунд равнёхонько прямо сейчас времени. Гомель ФМ продолжает отмечать свое 25-летие. В студии Артем Аникин.
1: И, конечно же, Константин Гамко, которого мы вытащили из отпуска.
0: Я вот, да, все на алтарь праздника. Сегодня, причем до ночи, мы же сегодня еще в Мама Хуана встречаемся с 9 вечера.
1: Ну, это ты до ночи, а я-то еще и днем появлюсь в эфире, между прочим.
0: Да, у нас сегодня непрерывный эфир до 7 вечера.
1: Интересные дуэты, интересные будут у нас там перипетии, события.
0: Да, нас поздравлять будут разные известные люди. Созваниваться будем с ними в прямом эфире.
1: Да, и вы тоже можете нас поздравлять под постом в телеграм-канале Гомель, нижнее подчеркивание, FM.
0: FM, да, даже так? Хорошо.
1: Все это латиницей. Я это и проговорил, латиницей в принципе.
0: В принципе, да, латиняне в шоке.
1: Я учил латинский, поэтому как сумел, так и проговорил.
0: А какой ты учил язык, кстати?
1: Английский.
0: Английский? Do you speak English?
1: Yes, I do.
0: Все, да, в принципе?
1: Нет, там, понимаешь, если начать разговаривать, и вот ты стоишь, вспоминаешь, я помню, я знаю, я умею.
0: Я помню, я знаю.
1: Да, но вот когда это теряешься, когда начинает быстро говорить, какой-то носитель, или просто вообще непонятно, что ты, Джонни, хотел мне сказать?
0: Не, ну с индусами ты общий язык найдешь.
1: Я с ними пытался разговаривать.
0: Пытался?
1: Там просто, там, не моя... Там,
0: вообще не так.
1: Не, ребят, давай через перевод. Вот там телефон, пожалуйста, через переводчик.
0: Слушай, удобная штука, да, вот это вот все?
1: Дико удобно. И им хорошо это.
0: И
1: они...
0: всем, вообще все им. Им, нам всем хорошо. Уже, вот реально можешь там с любым, даже вот, я видел сколько видео, там в Китае люди общаются, вот пришел.
1: Главное, доступ к интернету.
0: Да, и это все, в принципе. А еще, если у вас доступ к интернету есть и прочее, можем поиграть в этом часе. У нас наушнички есть брендированные, можем их разыграть.
1: У нас еще шоперы есть.
0: По телефону. Если два человека будет на созвоне у нас, через Viber с ними можем связаться и
1: легко.
0: Вполне себе в прямом эфире поразыгрывать.
1: Заготовили мы это интересное.
0: Да, там ничего страшного абсолютно. Вот, заодно и поздравления можете свои озвучить, так сказать, в прямом эфире.
1: Точно.
0: Точно?
1: Точно, можно.
0: Точнее не бывает. Градусы на ресницах прямо сейчас.

0: утро стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Вы не поверите, но праздники.
2: Ну, помимо нашего дня рождения, сегодня много есть чего отпраздновать. Хотя мы все знаем, что самый главный день сегодня.
1: Конечно, сегодня медовый спас.
2: Я обожаю анекдоты про медовый спас.
1: Ты помнишь, давай потом за эфиром расскажешь, хорошо? Так, международный день правил дорожного движения. Соблюдаем.
2: Это важно.
1: Соблюдаем, и все будет хорошо. Если все-все-все будут соблюдать, то намного лучше. А еще сегодня день рождения отмечает мессенджер Telegram.
2: Если вдруг кто-то пользуется.
1: Гомель, нижнее подчеркивание, FM, латинскими буковками.
2: Да.
1: Кстати, пишите, кто с нами хочет поиграть.
2: Один уже есть, нужен второй человек.
1: Один есть, нужен второй человек. Через интернет попытаемся, чтобы звонок был
2: получше. Пообщаемся душевненько.
1: Пишите слово «хочу» на наш Viber, 29 код, 34 11
2: 34-8.
1: Да, 29 код, 34-11-34-8. Это номер. Пишите слово «хочу», два человека через интернет с вами созвонимся прямо в прямой эфир и вперед, поиграйте с нами. Праздник воспаленного воображения также сегодня отмечается.
2: Воспаленного?
1: Воспаленного. Ну, бывает такое, такая температура, видимо. День выгула черепахи.
2: Выгула черепахи.
1: С утра пошел на выгул черепахи, и так через два года домой только. Всемирный день ящерицы. Какой-то рептилоид. Ящерицы именно. Ты в детстве ящериц вот это,
2: нет,
1: хвостики
2: нет,
1: отрывал?
2: Нет. Я их боялся.
1: Ты боялся? Ты боишься ящериков?
2: Да.
1: Обалдеть. Я змеюк боюсь, а ящерок нет.
2: Странно, я всех этих боюсь.
1: День сведения татуировки.
2: С кем?
1: Диджея надо, чтобы свел. Люди, вот серьезно. Ну вот...
2: Не пытайся разобраться в этом вопросе.
1: Вот кому
2: там
1: не надо,
2: столько
1: лучше,
2: всего.
1: Вот лучше не надо, да. Серьезно. Татуировка такое дело, она реально на всю жизнь. Особенно некоторые это зачем-то на лице себе бьют. Этих вообще...
2: Ты не понимаешь. Такая субкультура. Просто прими как данность.
1: Лучшая субкультура — это когда есть суп.

0: Твоя реклама.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
4: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
5: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
6: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход – ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугороднее, 22.
7: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: А что у нас было с жарой?
3: С жарой у нас было все прекрасно. Самая высокая температура 14 августа в Гомеле была в 2010 году. Плюс 37 было тогда.
2: И сегодня тоже могло быть, но что сегодня? Сегодня, 14 августа, по области и в Гомеле будет. У нас ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
4: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
5: «Белавтомаркет». Продажа авто.
6: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
6: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
7: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Утростимуляторы.
1: Итак, сейчас запустим розыгрыш, раз у нас второго человека не нашлось на созвон. Люди с утра не могут созваниваться, работаете. Пока что у нас присылает Эрик Канцба, наш постоянный слушатель. Спасибо, пишет вам за эфир и с днем рождения. С вами мои поездки всегда проходят весело. Эрик, вам тоже отдельный привет. Спасибо, что вы постоянно практически с нами.
2: Да, также привет нам из поселка Стрешин. Доброе утро, Гомельское радио, с праздником вас, творческим. Господа Костя Комко и Артем Аникин, прошу вас поздравить с днем рождения Медового Спаса Ольгу Николаевну Грибову. Пожелать ей одного счастья, будь счастлива и всего-всего-всего-всего. Там много написано, но, в общем, присоединяемся к поздравлениям.
1: Естественно. А, это... Так, это же Виктор Жлоба у нас. Ага, Виктор Михайлович.
2: Да-да-да.
1: Вот. Это дядя Витя, он так написал. Передаю поздравления. Ну, а что теперь? Давайте так. У нас есть наушнички брендированные наши Гомель-ФМ. Достанутся они тому, кто первым пришлет правильный ответ на наш Viber 29-код 34-11-34-8. Вопрос из бронхов.
2: Не из легких.
1: Да, если что. Вы посмотрели, тут 25 лет нам. Я такой, а кто же у нас тут в 25 лет прославился вообще из людей?
2: В 25 лет?
1: Ну, в 25 там...
2: Плюс-минус.
1: Плюс-минус, да. Так вот, нужно назвать одного из этих людей. Итак, внимание, вопрос. Этот супер-пупер-мега-мен, мен, известный во всем мире, начал активно завоевывать славу и признание в Вене, подсказка, как виртуоз и композитор еще в середине своего третьего десятка, ну, примерно в 25 лет. А как же зовут этого виртуоза-композитора, который начал активно завоевывать славу и признание в Вене? Вот так вот, в середине третьего десятка, ну, примерно в 25 лет.
2: Замануха вопрос.
1: Ну, придется немножечко постараться, так что пишите 29-код 34-11-34-8.
0: Что в плейлисте у редактора отдела информации Ирины Гладченко?

0: У нас рекламируются все.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Паравома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в Ома. Подробности по номеру 536-4500 и на Ami.by.
4: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
6: Лучшее не краины.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Ой, я не знаю.
4: Ты чего такой? Я повисший и потухший.
3: А не повисший, не потухший. Я не успел вопрос задать.
4: У нас эрудированная публика.
3: Уже полетели правильные ответы.
4: Там 18 хрустальных сов на всех.
3: И пиджаков этих. Каких там
4: малиновых.
3: Малиновых, малиновых, да. Ой, а у тебя был малиновый пиджак?
4: Нет, я родился уже без этого всего.
3: А, без этого всего?
4: Да.
3: В рубашке?
4: Пейджер был.
3: Пейджер был?
4: Пейджер
3: а
4: был.
3: У меня не было, нет. Я сразу перепрыгнул из дискового телефона в мобильный.
4: Пейджер был. Недолго.
3: Ладно,
4: был.
3: Так, мы сейчас это, по олдскулим, не вопрос, но мы задавали вопрос. И есть победители. У нас прям вот сегодня мужики у нас активные очень. За что вам спасибо. Девчонки, тоже просыпайтесь как бы. Ну, впереди еще дневной вечерний эфир, поэтому я думаю...
4: И надо проснуться, накраситься, выпить чашечку кофе.
3: Да.
4: А мужики просто встал и пошел на работу. Уже красивая.
3: В следующем часе у нас будет девушка замечательная. Мы с ней свяжемся опять же по телефону.
4: У нас будет девушка?
3: Нас будет поздравлять, да.
4: А у нас эфир, между прочим, до 11 утра. Утро стимулятор.
3: Да. Сегодня у нас беспрерывность с 7 до 7 вечера. Ладно, вопрос был такой. Многие люди родились известные 14 августа в разное время. Ну и этот человек тоже в середине своего третьего десятка, примерно лет 25, начал завоевывать славу и признание. Не в Вене, как виртуоз и композитор. Мы интересовались, как его зовут? Это да. Правильный ответ самым первым прислал у нас Саша. Ну, Александр, последние цифры номера 668. Вот. И это да, он самый Вольфганг Амадей Моцарт.
4: Он самый.
3: 25. Я что-то думал, что он пораньше. Вот там еще были ответы Бетховен. Вот да, Бетховен, по-моему, вообще лет в 6 начал там уже чудить в плане известности.
4: Бетховен же это собака.
3: Сам ты собака.
4: Про него еще фильм сняли.
3: Да. Нет, фильм замечательный.
4: Шучу,
3: шучу. Порекомендуем что-нибудь. Александр, вас поздравляем. Всем спасибо, кто писал. У нас сегодня будет как бы много розыгрышей, так что слушайте эфир, все дела.
4: Да.
3: Ну и присоединяйтесь вечером в «Мама Хуана» с 9 вечера там.
4: С 21 до 24.00.
3: Это мы будем точно?
4: Два бодрых.
3: Это разыгрывать будем.
4: Да.
3: А вот, а там уже остаемся, так что у вас будет возможность пообщаться с нами вживую. Александр, с победой. Вам я напишу сейчас, расскажу, как у нас подарок можно забрать. Пока. Музыка продолжается. Triple A.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Второй час пролетел очень быстро, но это день рождения. Вот день рождения пролетает всегда быстро, заметили? Всегда. Тут еще Анна Смирнова с нами.
2: Годы летят, Аня, годы летят.
3: Не знаю, у меня как-то так все хорошо.
1: Прекрасная маркиза.
2: Пребывает в блаженном неведении.
1: Вот только если.
2: Замерзла. Слушайте, а давайте я вам про плохо расскажу.
1: Я думал про плов.
2: Про плов? Ну, не знаю. Тут, в принципе, плов тоже можно сделать, но это прям для дегустаторов. Короче, тут историю прочитал. Вот фобию в копилочку хотите?
1: Нет, ну давай.
2: Ну давай. Это фобия для тех, кто играет в американский футбол.
3: Фу, какая гадость, продолжай.
2: Да. В США, ну там же американский футбол, у них это просто фанатическая вещь, на самом деле.
1: Да.
2: Так вот, в начале августа в штате Арканзас молодой спортсмен во время тренировки почувствовал странное движение на голове. После разминки отдал помощнику шлем для проверки, вот, и выяснилось, что за защитной подкладкой этого шлема лежала себе 60-сантиметровая гадюка.
3: Хорошо, что лежала.
2: Парень почти час тренировался, а, видимо, ну, там жарко. Я так понимаю, что она не цапнула его только потому, что, видимо, их мало, лень была. Вот, короче, вызвали там сотрудников контроля за животными, те там в воду опустили, выманили рептилию.
1: Да,
2: короче,
1: да,
2: щитомордник, да. Самое одно, второе место по ядовитости в Арканзасе. Парню просто дико повезло. Я на его месте бросил бы не то, что играть в американский футбол, я бы к любой панамке относился бы подозрительно.
1: Я бы после этого сжег бы Арканзас.
3: Со всеми гадюками.
2: А вот насчет безопасности и прочих ползучих гадов, у нас в следующем часе будет созвон с МЧС, представительницей прекрасной, с Вероникой Матусевич.
3: Да. Привет, вот передавайте.
2: У нее как раз и спросим, как у нас там
3: с гадюками.
1: С ползучими.
2: С ползучими, не только гадами дело обстоит.
1: Что с новостями у нас?
3: С новостями все хорошо. Президент Беларуси накануне в Минском районе поздравил передовиков жатвы. Кстати, вы знали, что это прибыльная дельца, оказывается?
2: Жатва? Знали?
3: Да. Вот. Потом в Беларуси скорректировали программу подготовки школьников точечно. Акция «Дым без пожара» у нас в Гомеле. Ну и традиционно нейрофизиологи выявили цепочку нейронов в мозге людей. А за что отвечает в начале следующего часа?
2: Вот насчет жатвы, я когда работал в ночном клубе, мы всегда любили это дело, потому что после жатвы к нам приходили ребята, которые вот все лето занимались...
1: Нет, ну эти ребята,
3: я думала,
1: честь
3: вы
1: и хвала.
3: Жать любили,
2: им
3: помогать.
2: Честь и хвала. Ну и они молодцы, отдыхали на полную. Так что, да, прибыльно.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте. Всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 5-10-2006. Подробности на diamante.by и по телефону плюс 729-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Доброе утро! Президент Беларуси Александр Лукашенко в Минском районе накануне встретился с передовиками жатвы, которые достигли высоких показателей во время уборочной кампании. Общаясь с передовиками, глава государства высказал им благодарность за отличную работу во время жатвы. Аграрии также не остались без заслуженных подарков от президента. Им вручили ключи от новеньких автомобилей «Белджи». В Беларуси точечно скорректировали программу подготовки школьников. Уже с 1 сентября появятся факультативы по финансовой грамотности. Особое внимание уделят основам безопасности жизнедеятельности. Поменялась и учебная программа по информатике. Теперь искусственный интеллект изучать будут уже с 8 класса. Обновили программу и для старшеклассников. На занятиях по допризывной и медицинской подготовке теперь станет больше практики. Добавлен новый раздел «Знакомство с беспилотниками». Профилактическая акция «Дом без пожара» проходит в Гомеле. По 16 августа во всех районах города сотрудники МЧС, СОН и другие субъекты профилактики проводят мероприятия. В центре внимания домовладения социально уязвимых категорий граждан. Спасатели проверяют состояние электропроводки, печного отопления, работоспособность пожарных извещателей и помогают заменить элементы питания. Также проводят занятия с пенсионерами и с людьми с особенностями психофизического развития. Рассказывают, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Еще одна информация напоследок. Нейрофизиологи выявили цепочку нейронов в мозге людей, связанную с речевыми функциями. Ее обнаружение поможет разработать новые терапии от афазии. Об этом говорится в статье в журнале Nature Communication. Обнаруженная сеть нейронов в передней височной коре левого полушария активизируется исключительно при решении задач, связанных с речью. И к новостям партнера только по 31 августа в ювелирной сети «Зика».

Ленинского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uxmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем. Сегодня, 14 августа, Гомель-ФМ исполняется 25 лет. Заходи в наш телеграм-канал «Гомель, нижнее подчеркивание ФМ» и под праздничным постом «Лови привет» оставляй поздравления, видео или голосовые сообщения в наш адрес. И они обязательно прозвучат в прямом эфире. Отметим четверть века вместе!

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в

0: разбудительном шоу «Утростимуляторы».
1: Третий час утростимулирования.
2: И это не последний.
1: Это факт.
2: С 7 утра до 7 вечера сегодня полностью бесшовный эфир.
1: Да, днем розыгрыши там подведет итоги Олеся Василькова, вечером Анна Мишина. Там умные колоночки раздают, между прочим.
2: Мы сегодня тоже будем вечером раздавать подарки в «Мама Хуана» с 9 вечера до 12, так сказать, разыгрательная программа.
1: Да, а потом уже познавательно-любознательная.
2: Основательная, да. Так что, если кто хочет пообщаться, приходите.
1: И вот в курсе, увидимся. Что ну, 25 лет, да, вот сегодня исполняется да. нашему радио, но сегодня не только этот праздник. Для кого-то праздник, для кого-то это были не самые приятные моменты. Именно 14 августа 1985 года по факту Майкл Джексон получил права на песни «Битлз».
2: О, это вот в этот... Я просто знаю, что да, он как-то выкупил. Я когда выкупил, я удивился так.
1: Причем ему, ну, у него было много денег. Он спрашивал всех друзей, а он дружил с Полом Маккартни. Он очень сильно дружил.
2: Решил себе друга купить полностью. Нет,
1: и Пол говорит, вложи деньги, купи права известных групп и получай с них дивиденд.
2: Он такой, зря он это сказал.
1: Хорошая мысль.
2: И купил Пола Маккартни.
1: И купил песни Битлз. Ну, купил он студию, которая владела этими песнями. После этого дружба, скажем так, завершилась очень быстро. Ну, а он говорит, а что делать? И вот по факту он получил 4000 песен, ну, права, да, и вот 13 юных альбомов, 250 песен ливерпульской четверки он забрал под свои владения. Самый громкий скандал. Причем, кстати говоря, обошлось ему это всего в ничего. 47 миллионов долларов.
2: Ну, по тем временам, с учетом инфляции, сейчас бы было 100 миллионов. Нам Игорь пишет, любимое радио Гомер-ФМ, поздравляю вас с потрясающим юбилеем, 25-летием в эфире. Спасибо, Игорь!
1: Спасибо, Игорь!
2: Игорь пишет, спасибо за круглосуточную качественную музыку, искрометный юмор ведущих и всегда актуальные новости. Оставайтесь вечным двигателем хорошего настроения на частоте 101.3. С праздником! Это поздравление от таксистов Гомеля, нам пишет Игорь. Огромное, Игорь, вам спасибо. Всем таксистам Гомеля шикарный, огромный привет.
1: И респект.
2: Да и не только Гомеля. Нас же с помощью интернета можно слушать вообще.
1: Нас слушает весь мир. Просто никто не признается.
2: Признаются? Куда они денутся?

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Доброе утро продолжается и начинается, и вообще по полной программе отмечается сегодня.
2: Даже все отпускники, которые были в отпусках, решили вернуться, чтобы с нами этот день спраздновать. Да,
1: это,
2: Константин?
1: Это камень в мой огород?
2: Ах, это не камень, это сад камней в твой огород.
1: Это камянюка прямо.
2: Ну а что, умеем мы подбрасывать тебе всякое-всякое интересное? Чего бы нет-то?
1: Так, Игорь, это от таксистов было. Поздравляю теперь от Игоря. Привет, Губель ФМ. Хочу сказать огромное спасибо за то, что вы делаете каждое наше утро бодрым, а вечера уютными. Вы голос нашего любимого города. Желаю вам еще миллионы преданных слушателей.
2: Миллионы?
1: Миллионы.
2: А как нам с миллиарда спуститься на миллионы?
1: Миллиарды, и никого предавать не будем. Будут вот, преданные вот. Слушатели.
2: Да-да-да.
1: Крутых треков в ротации, несекаемой энергии. С 25-летием вы лучше. Игорь, спасибо еще раз. Тут еще много чего. Ладно. Это мы приняли к сведению.
2: Мы что? Умеем принимать сведения. Из интересного у нас, что в этом часе получается? Созвон будет у нас.
1: Да, примерно после погоды и песни. Позвонимся с Министерством чрезвычайных ситуаций.
2: Я уже... Ты аж заговариваться. Ты почему-то при Матусевич сразу у тебя речевой аппарат немножко заикаться начинает.
1: Я же Веронику представляю, и вот.
2: Я тебе об этом же. Я тебе про это же.
1: Также с Русланом Олехно в конце этого часа свяжемся с нашим белорусским певцом.
2: Но на этом мы не заканчиваем, потому что утро-стимулятора сегодня до 11. утра. У нас сегодня непрерывный эфир с 7 утра до 7 вечера. А потом еще с 21.00 до 24.00 тоже вживую нас можно будет посмотреть.
1: Пообщаться в Мама Хуана. Ну и, само собой, созвоны с известными белорусскими артистами. И не только с ними, с нашими коллегами с других радио тоже будут.
2: По факту мы сегодня самые главные. Принимаем самые теплые слова и самые теплые одеяла.
1: А ты как, вот мы всем задаем этот вопрос, а ты как свое 25-летие отметил, помнишь?
2: Да, в кругу друзей в бильярдной.
1: Кругу друзей в бильярдной?
2: Да, у нас два года как-то подряд было, мы все праздники крупные отмечали в бильярдной. Нам очень нравилось. У нас было там...
1: Кто-то владел бильярдной?
2: Если бы, но нет. Тут вот интересная песенка намечается.
1: Да, это у меня в плейлисте такая есть.
2: Сейчас заценим.
1: Приятного прослушивания, да.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Сегодня, 14 августа, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Лови привет на 25 лет.
1: Ну, как и обещали, у нас еще наш друг большой на связи.
2: Большой товарищ, который следит за нашим состоянием.
1: Да, очаровательная девушка, официальный представитель Гомельского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Вероника Матусевич. Вероника, доброе утро.
3: Доброе утро именинникам, доброе утро юбилярам. Очень круто, что у меня сегодня есть такая возможность от спасателей Гомельщины поздравить с юбилеем, с замечательным праздником. Хочется пожелать ярких и огненных эфиров, фейерверка положительных эмоций, и пусть огонь в глазах никогда не угасает. Очень классно, что вы с МЧС на одной волне, на радиоволне безопасности. Спасибо, что вы помогаете через радиовещание нести в массы важное правило безопасности жизнедеятельности. С праздником!
1: Спасибо, ура!
2: Сразу есть вопрос, а как это так, что огонь в глазах не угасает? Это пожелание от МЧС.
1: Пускай.
3: Ну так огонь же в глазах.
1: В глазах. Да, кстати, Вероника, а вот есть какие-то у МЧС правила для проведения дней рождения каких-то безопасностей? Что-то отдельное такое, там, не знаю, свечки какие-то особенные должны быть или что?
3: Ну, смотрите, конечно, каждый праздник, день рождения просто не может состояться без праздничного торта, правильно?
1: Да, мы видели, у нас в сторис там торт.
2: Мы видели сторис.
3: У вас есть тортик?
1: Нет, пока вот прямо сейчас нет.
2: Мы думали, ты привезешь.
3: Ну, значит, да, хорошо.
1: Значит, думайте дальше, да, ребят? Так, что по безопасности на праздниках, на массовых таких вот?
3: Да, хочется напомнить, что законно в нашей стране можно покупать только бенгальские огни, так, хлопушки и тортовые фонтаны. Но даже эти, на первый взгляд, безобидные пиротехнические изделия нужно использовать только в соответствии с инструкцией, которую предварительно, естественно, нужно прочитать. А покупать эту пиротехнику нужно только в специализированном магазине. Это значит, что там все изделия... На все эти изделия есть документы специальные, сертификаты безопасности. Все-таки это открытый огонь. Ну и, конечно, при использовании нужно быть предельно внимательными и осторожными.
1: Особенно вот эти вот свечки, которые в торт, вот эти, ну, фонтаны, да? Они, во-первых, очень задымляют помещение, так что в помещении не советую их
2: делать. То есть римскую свечку в торт мы не вставим.
1: Да, не рекомендуем. И, Вероника, еще один вопрос. Мы тут рассказывали историю про американского игрока футбола, у которого в шлем змея заползла и там была. А что у нас вообще на Гомельщине со змеюками? Ну, как бы лето, жара.
2: Земноводами
1: МЧС вызывают там, заползает куда-нибудь что-нибудь?
3: К счастью, в этом году на линию 101 не поступало сообщений о необходимости оказания помощи вот в ликвидации таких животных, скажем так. Но знаете, что спасатели работают 24/7, и если вдруг все-таки к вам в дом заползет гадюка, сразу набираете 101 или 112, наши спасатели приедут, и этого незваного гостя, скажем так, из дома выпроводят.
2: А если громко кричать в окно «помогите», тоже спасет это меня?
1: Не знаю, тут может ложный вызов быть даже.
3: Тут и на помощь могут и соседи, к примеру, прийти, если вы так будете кричать. Но все-таки нужно вызывать специалистов, поэтому звоните в МЧС. Мы всегда готовы помочь в любой чрезвычайной ситуации.
1: Или покупайте квартиры рядом с теми людьми, которые работают в МЧС. Тогда и звоните.
2: А если они на смене?
3: Хороший вариант. Ну, смотрите, если спасатель на смене, неважно, там, мужчина или женщина, у него есть супруга или супруг, который по долгу совместной жизни уже тоже будет знать, как действовать в таких чрезвычайных ситуациях.
2: Это вот как наша коллега Анна Смирнова. Она сразу же явилась на спасателей, чтобы далеко не ходить.
1: Да, там уже гадюка звонит в МЧС. Спасите, помогите. Хулиганы выгоняют из дома. Ну что ж, спасибо большое за поздравление. С нами была официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Вероника Матусевич. Вероник, спасибо за то, что ты есть.
3: Спасибо и вам. С праздником!
2: Пока-пока.
1: Спасибо, ура!
0: Что в плейлисте у звукорежиссера Богдана Кныша? Ты

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода. Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа, срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто», город Гомель, Междугородняя, 22.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
3: Лучшая не краина.

0: Реклама на радио.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
4: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лови привет на 25 лет.
3: Итак, продолжаем ловить приветы на наше 25-летие. И сейчас с нами на связи Руслан Олехно, белорусский эстрадный певец и композитор, заслуженный артист Республики Беларусь, победитель конкурса «Народный артист» в 2004 году на телеканале «Россия», участник Евровидения 2008, победитель третьего сезона шоу «Один в один». В общем, человек заслуженный, известный, и вот сейчас он с нами на связи. Руслан, доброе утро.
4: Доброе утро. Рад вас слышать.
3: Ой, а мы вас тоже рады слышать. А то все время в песнях, а вот так вот напрямую, по-моему, даже не общались.
4: Видите, как вы меня застали с утра прям вообще. Я очень рад, что я пока еще только вхожу в рабочий ритм, потому что вчера вернулся...
3: Откуда?
4: С гастроли. На Кузбассе были мы.
3: Ого!
4: 2 недели. И вот сейчас в Москве. И планирую, кстати, поездку на родину, возможно, в конце августа. И как раз-таки, почему я рад вас слышать? Потому что, во-первых... Сегодня же 25-летие, юбилей.
3: Ну да, четверть века.
4: Хочу сердечно, сердечно поздравить, потому что замечательная радиостанция с большим охватом, с аудиторией правильной, с хорошим материалом. Ну и плюс ко всему Гомель. Ведь Гомель ФМ, понимаете, это мои родные вообще края. Я вырос в Гомельской области, в деревне, в Октябрьском районе Слободка. И для меня это просто, знаете, звонок из детства. Поэтому большое вам спасибо, мне очень приятно, правда.
3: Алло, звонок из детства, у нас булочки по 2 копейки, если что.
4: Не вопрос. Так, вы мне там потом после эфира скажете, куда чего.
5: Хорошо. Лучше приезжайте, мы подготовим.
3: Да, кстати, а вот...
4: Спасибо за приглашение.
3: В Гомеле давно были вообще, Руслан?
4: В Гомеле я был в прошлом году в сентябре.
3: В прошлом году в сентябре, ну да.
4: В 25-м году.
3: Да-да-да, 25-й год. А ближайшие планы какие у вас, помимо вот посещения Беларуси и там... Вы сейчас в России, да, в основном ездите? Или все-таки...
4: Вы знаете, в России, да, но на родине ведь у меня мои родные, во-первых. Вот моя родина, это... А второй момент, и что касаемо не только творческих вопросов, ведь у меня там много чего и каких-то других есть вопросов, касаемо семьи и так далее, и так далее. Моих родителей, моих братьев, сестер. Поэтому я, собственно говоря, ну, частый гость на родине. Раз в месяц точно бываю.
3: А, ну то есть практически.
4: И, да, я вообще стараюсь не забывать.
5: А как можно быть гостем на родине? Вы дома, получается.
3: Да.
5: Свой в доску.
3: Свой в доску. Руслан, мы всем задаем вопрос сегодня. Нам 25 лет. А вы помните, как вы свое 25-летие отмечали? Где это? Что это было? Вот когда вам...
4: Знаете, я вот на самом деле, что касаемо... своих дат, особенно дней, что связано с днями рождения, да, то есть какими-то юбилейными событиями. И уж касаемо возраста, поверьте мне, яркое событие в моей жизни 40-летие, вот это я точно помню. Вот, а вот 25-летие, если вспомнить и вернуться в этот возраст, то это, конечно же, был, значит, мой родной город Бобруйск. Вот, я собрал своих друзей, своих близких и родных. На тот момент моя первая семья, соответственно. И 25-летие мы отмечали в городе Бобруйск. Но самое удивительное, где мы отмечали? Мы отмечали, чтобы вы понимали, в моей школе, которую я окончил. Вы представляете?
3: А в школе можно было отмечать день рождения?
4: В актовом зале с концертом, да, конечно.
3: А,
4: да,
3: в
4: конечно.
3: Этом плане, прямо?
4: Ну, конечно, 25-летие. Да, да.
5: Вот у нас 25-летие, а я знаю, что у Руслана 14 октября в этом году будет 45-летие.
4: Вы верно все сказали, да.
3: Зачем ты озвучил, да?
5: До 46 лет молодые считаются, извините.
4: Спасибо, мне приятно. Я на самом деле не ощущаю себя на свой возраст. Я не думаю над этим.
3: Руслан, я вас понимаю, я чуть старше вас на 1 год ровно. Так что...
4: Мы с вами ровесники.
3: Да, мы ровесники, вот. И, в принципе, 14 октября, а у нас 14 августа, ровно, получается, 3 месяца, да, осталось? А нет, 2. Сентябрь, октябрь. 2 месяца. Так что я желаю вам встретить свою... Тоже круглая дата, 45, это как бы ну, не юбилей, но предъявление состояние.
5: Мы все молоды. Конечно, конечно.
3: Мы все молоды. Вот так вот. Пока мы ведем себя как молодые и думаем как молодые, мы все молоды. А возраст — это просто такие циферки. Но 25 лет Гомель ФМ — это все-таки хорошая цифра. Руслан, огромное спасибо.
4: С юбилеем вас.
3: Да, спасибо и вам большое.
4: Поздравляю. Поздравляю вас. Еще раз благодарю вас за звонок, за то, что уделили мне вот эти 5 минут драгоценных. Всех радиослушателей поздравляю с этим днем замечательным. Сегодня Медовый Спас, сегодня юбилей Гомель ФМ. Всем хорошего настроения, новых каких-то вам побед, проектов новых, вдохновения всем, и любви, конечно же, и счастья.
3: Спасибо большое.
5: Огромное спасибо.
3: Еще раз вам тоже, Руслан, всего хорошего, творческих успехов, чтобы в семье все было тоже хорошо. Ну и приезжайте, если там будете в Гомеле, я думаю, тоже свяжемся, может быть, даже и встретимся в нашей студии. Ну а с нами был на связи белорусский эстрадный певец и композитор, заслуженный артист Республики Беларусь, победитель конкурса «Народный артист», участник Евровидения 2008 и много-много-много еще всяких званий человека, Руслан Олехно. Руслан, огромное еще раз спасибо. Ну и в эфире нашем прямо сейчас песня Руслана Олехно, которая называется «Драгоценная». Руслан, до новых встреч.
4: До новых встреч, ребята.

0: В Гомеле 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: Время новостей. Телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня совершает рабочую поездку в Жидковичский район. Глава государства ознакомится с работой крестьянского хозяйства Михаила Шруба, которое было создано в 1993 году. Новый импульс к развитию его был получен в 2010 году после посещения президентом хозяйства. Это валообразующее сельхозпредприятие Жидковичского района. На него приходится более 30% стоимости валовой продукции сельского хозяйства района. Передовой опыт его рассмотрят с разных аспектов. Содержание дойного стада, производство молока, возделывание овощных культур и специфика хранения урожая. У православных верующих сегодня начинается Успенский пост в память о Божьей Матери. Православные постятся, подражая подвигу Пресвятой Богородицы, желая хотя бы отчасти уподобиться ее чистоте. Успенский пост длится всего 2 недели, с 14 по 27 августа. Начинается он янтарным медовым спасом первых 3-летних праздников, посвященных Спасителю, и заканчивается праздником Успения Божьей Матери. По своей строгости Успенский пост приближается к Великому посту. Акции по профилактике болезни системы кровообращения пройдут в Гомеле. Специалисты поликлиники городского центра гигиены и эпидемиологии проведут мероприятие по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний 19 августа. С 14 до 15.00 всех ждут на улице Карповича, 28. Здесь помогут измерить артериальное давление, дадут рекомендации при гипертензии, а также советы по рациональному питанию, двигательной активности и отказу от вредных привычек. Еще одна информация напоследок. На границе Брещины и Минщины появится символ Беловежской пущи. На пригорке недалеко от агрогородка Синявка установили фигуру могучего зубра. Достопримечательность разместили прямо на границе Ляховичского и Клецкого районов. Теперь на Брещине есть свой хозяин леса, младший брат знаменитого зубра трассы М1. Место выбрано не случайно. С холма открывается живописный вид, а животное словно встречает гостей при въезде в регион. К этой минуте вся информация, еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
0: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
4: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: А еще Анна Смирнова к нам присоединяется в этом часе, да?
3: Да, Анечка,
4: вот
3: да,
4: вы
3: да.
4: Не смогли разобраться, кто же будет вести со мной эфир, решили вдвоем, да, сесть?
3: Мы
4: да.
3: Тебя сейчас просто попилим пополам и будем счастливы. Ты будешь нашим именинным тортом.
4: Спасибо тебе, добрый человек.
3: Ты как раз, не знаю, выбирай сам. Торт может быть сладеньким. Это пирожок тогда.
2: Я свининки люблю.
4: Сейчас эфир закончится, я с вами по-взрослому разберусь вдвоем. Вы один буду вести эфир. Я умею. По поводу торта, хорошее того. Торт должен быть тут на свадьбе. Интересный случай произошел. Представьте себе, что жених позвал парня на свадьбу. Но сказал, свадьба будет в 10 утра, приезжай, пожалуйста.
2: Парня друга, в смысле?
4: Да, друга. Он говорит, он приехал вместе с женой за 15 минут до начала, то есть без 15:10. А выяснилось, что свадьба будет лишь в полдень. А друга он позвал, чтобы поставил беседки, вытащил столы и поднял кучу оборудования на крутой холм.
3: Вот так вот. Это, знаешь, фотографов часто зовут на свадьбу.
4: При том, что этого друга не позвали ни на мальчишник, он не был свидетелем. Он просто был вот просто человеком. Он просто физически силен, физически развит, зарабатывает на жизнь ремонта. И именно поэтому его жених попросил. На что получил жесткий отказ, и они успели поругаться. Нормально он так позвал.
3: Хорошо позвал. Ну, тут же надо предупреждать, тогда говорить, типа, это тебе вместо подарка.
4: Есть маленький нюанс. Он спросил, а где свидетели? У парня было 6 свидетелей.
2: Ага. А этого нет.
4: Да, этого нет. Но свидетели не смогли им помочь, потому что они
3: хилые.
4: Предыдущим вечером отдыхали все на мальчишнике.
2: Айтишники. Мальчишник.
4: Мальчишник получается, да. Ну, в общем, они разругались и были.
2: Я понимаю, у меня на папе так. Мой папа тоже такой безотказный, его тоже там. Типа, знаешь, назвали: приезжай к нам на дачу в гости отдохнуть. Заодно построишь.
3: Да. Я же говорю, так часто фотографов зовут. Приезжай на день рождения, только фотик не забудь, пожалуйста. И я думаю, ведущий, кстати, тоже так часто зовут. Ну, ты же там придешь в гости, только расскажешь что-нибудь интересное.
4: Знаю. Нельзя так поступать с людьми.
3: Нельзя.
4: Осуждаем строго.
2: Осуждаем строго и вообще таких друзей...
3: В музей.
4: Это можно дать 5.
2: Недоговоренность – лучшая вещь в этом мире. Ну, а у нас в этом часе еще с коллегами будет созвон с радио...

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Мы продолжаем?
2: Продолжается день рождения Гомель-ФМ.
1: И у нас продолжают нас поздравлять наши артисты и даже коллеги к нам присоединяются. И сейчас с нами на связи Влад Романенко, диджей Радио Брест. Влад, доброе утро.
3: Доброе утро, друзья, доброе.
1: О, вас так хорошо слышно.
2: Как у вас там погодка, Влад?
3: Слушайте, да, отличная погода, друзья. Погода, что называется, на ловлю рыбы пойти и, может быть, даже на охоту. В общем, сегодня полноценный
4: выходной.
3: Нет, ну почему? Ну, выходной нужно проводить с пользой, ребят. Вот я знаю, что вы сегодня трудитесь. Даже не то, что в поте лица, наверное, с большим удовольствием, я так скажу.
4: С огромнейшим, да.
3: 25 лет, правда? Бывает,
1: особенно да. Я, которого вызвали из отпуска на этот день.
4: У Кости отдельное удовольствие.
2: Он с самого утра вот такой вот весь.
1: Я отличный.
3: Вот, да, поэтому приходится как-то заряжаться с самого утра. Ну что ж, друзья, вот действительно не только от себя, но от своих коллег, которые, правда, от меня сейчас за километры. Вот,
1: и
3: хочу
1: это хорошо,
3: поздравить.
1: Да?
3: Да, с днем рождения. Это же большое удовольствие, вы знаете, когда вот сидишь дома, отдыхаешь, другие люди работают. Боже, это сказка просто. В общем, друзья, 25 лет действительно бывает раз в жизни. Все-таки с такой, знаете, серебряной свадьбой вашего радиовещания хочется поздравить.
1: О, точно, серебряная свадьба.
2: А ты думаешь, почему у нас серебряный маркер?
1: Я понял. Так, слушаем дальше, слушаем.
3: Да, в общем-то, друзья, 25 лет действительно такая прекрасная дата. Я вот даже не поленился, залез в нумерологию и посмотрел. Оказывается, это союз слияния двух цифр, свободы и интуиции, друзья мои. Поэтому я знаю, что с интуицией все хорошо, у вас такая большая команда и компания. В общем, друзья, побольше хороших вам действительно новостей, отличной музыки, настроения, вот чтобы вы действительно успели этим настроением заряжать не только себе, не только своих коллег, но и, конечно же, людей, которые находятся рядом с вами, побольше благодарных радиослушателей.
1: Ну, о, да.
3: Больших подарков, которые, я знаю, вы сегодня разыгрываете с 7 до 19.00.
1: Да. Вот Влад прям подготовился.
2: Возникает вопрос.
3: Он лишник, друзья.
2: Не заслан ли он?
1: Нет, не засланный. А как там рыба, кстати, клюет?
3: Слушай, да клюет. Правда, друзья, клюет, и погода хорошая, и тишина.
1: А вы на удочку, аль на динамит? А вы, в смысле...
4: Я на живца,
2: друзья. На живца? Друзья, в эфире диалоги о рыбалке.
3: Да.
1: На живца. Такой, не живец.
3: Да, после этого уже и не живец.
1: А сколько лет Радио Бресту, кстати?
3: Так, Радио Бресту, сейчас скажу. У нас, наверное, с 2003 года 20... Два года, пока что 22.
2: Ну, еще юные, еще молодые, еще
3: догоним,
2: такие.
3: Догоним, мы вот стараемся.
1: Как все-таки. Вы догоните?
3: Чтобы догнали. Угрожаете? Позвоните, да, чтобы, говорится, алаверды были. Ну вот буквально 16 сентября у нас наша радиостанция отмечает 23 года, поэтому тоже ждем обратной связи, друзья.
4: А мы готовы поздравлять, звонить и желать.
1: Ежели что, дайте знать, если будет окошко в эфире, мы в него влезем, мы еще те...
2: Или щука будет хорошая идти, тоже зовите.
1: Ну, это...
3: Всех, давайте так, зовем всю Беларусь. Друзья, приезжайте. У нас прекрасная погода, у нас замечательные леса, зеленые. Вот, кстати, кто-то из вас был в Брестской крепости? Скажите,
4: конечно. Вы что такое спрашиваете? Святотатство просто.
1: Экзамен, в Беларуси жить картошку не пробовать.
3: На 10 баллов, молодцы.
1: Так что там все супер. В общем, Влад, спасибо большое. Вашим коллегам привет, которые от вас сейчас далеко.
3: С большим удовольствием.
1: И это хорошо. Да, бесконечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как работают другие.
4: Это Костина мечта.
3: Что вы за люди такие? Не поспоришь, друзья мои, да.
1: Вот. Ну, еще как, еще как выдают зарплату, но это уже четвертый пункт.
4: Главное, поэтому... чтобы тебе, а не кому-то еще.
1: Огромное спасибо, Влад, вам хорошего отдыха и вообще сбывания всех мечт и планов. Спасибо за теплое.
3: Спасибо, друзья мои. Да, вам тоже сегодня, давайте так вот в хорошем смысле заработаться, чтобы уйти на... Ну, продолжите, ну как продолжите, на два дня выходных, которые...
1: А я дальше в отпуск.
3: Вот, а кто-то дальше в отпуск пойдет. В общем, друзья, спасибо большое. Так что желаем крепкого здоровья и, конечно, вещать на всю Беларусь. Ну что ж, мы на Беларусь, на весь мир. Обнимаем вас.
1: И вам, и нам желаю тоже того же самого. С нами на связи был наш коллега, диджей Радио Брест, Влад Романенко. Влад, еще раз спасибо за то, что нашли
3: спасибо.
1: Время, связались.
3: Пока.
1: Ну и до новых встреч.
5: Гучание краины.

0: Твоя реклама.
1: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.by и по номеру 7176.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель. Держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжаете в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
2: августа по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Начинается. Продолжается вовсю.
2: А куда мы денемся? У нас же сегодня целый праздник. 25 лет. Это неспроста. Настоящий юбилей. Нам уже сказали, что это серебряная дата. Как праздновать-то будем, ребята?
1: Продолжаем звонить нашим коллегам. Сейчас у нас на связи радио Гродно. Наши коллеги Вартанова Александра и Макс Романюк. Ребят, доброе утро. Алло.
3: Сейчас мы тут пытаемся.
4: Алло.
1: О! Алло. Вот Александра здесь. Присоединяйтесь. Ну что ж, поздравляйте нас, раз уже мы вместе все тут.
5: Мы вас слышим, точнее не слышим.
1: А, вы нас...
5: У вас, скорее всего, микрофон
1: у нас
5: выключен.
1: Ага, включить звук? Вот, раз, два, два. Вот так вот лучше?
5: Вот так хорошо.
1: Вот так отлично, хорошо. Ну, тут технические вот эти вещи, мы люди уже взрослые, поэтому нам...
3: За
1: вот
3: себя
1: это...
3: говори, я разобрался все это.
1: Вот эти ваши все
3: компьютеры. На раз-два щелкнул все это.
1: Ладно, еще раз, у нас с нами...
5: На раз-два можно щелкнуть.
1: Да.
5: Парни, мы тоже технически развиваемся, поэтому в Вайбере в следующий раз открытку и технологию микрофона.
1: С медовым спасом полетят, да, вот эти
5: включается.
1: Открыточки в Вайбере пойдут. Медовый спас и прочие, да, картинки?
2: Не, ну теперь нам должны каждое утро присылать доброе утро. Все будет хорошо.
5: Каждый праздник и каждое утро всегда будем вам присылать открытку в Вайбер.
1: Так, Александра, у нас, вы нас слышите?
4: Конечно, я просто командую Романюку, что ему нужно говорить.
5: Она просто над душой, как обычно, стоит.
3: Александра в шоке. Это что, открытки искать теперь надо будет?
5: За каждым сильным ведущим стоит...
1: Ведущая и что-то там...
3: Ведущая с Маузером.
2: Ребята, мне нравится, как вы распределяете роли.
3: Все правильно. Она с Маузером, он работает. По-моему, все логично.
2: Так, мне не хватает Маузера.
1: У того, кто говорит, кличка
4: Варежка. Никаких Маузеров, просто все дело в заложниках.
1: Просто, просто вот варежка, как. Варежка.
2: Смотрите, мы и опытом заодно обменялись, как продуктивнее работать.
5: Так, как продуктивнее работать. Ребят, ну мы хотим на самом деле поздравить вас с вашим шикарным событием. Я не знаю, как нам, как коллегам, наверное, формулировать очень сложно, потому что может показаться, что это все будет наиграно, и у нас заготовленный текст, но мы...
4: Никакого текста нет.
5: От души, от чистого сердца хотим поздравить наших коллег, пожелать вам, чтобы вы и дальше были всегда в он Air, это уже следующие открытки с иностранным языком.
4: Я просто Романюк недавно сдал на А1, поэтому он тренируется в иностранных языках.
1: Я понял, это такая реклама А1, что ли, такая?
3: Я вот думал, а на МТС не сдавали?
5: Да, да, свяжитесь с нами, кто бы как ни воспринимал эту информацию, просто свяжитесь, там подстроимся. Да, теперь с хорошим зэком, который отлетает от зубов.
4: Да-да.
5: Да, вот. Поздравляем вас. Александр, ты что-то добавишь?
4: Конечно, мы поздравляем от всей души. Очень рады, что вы есть вот в этом самом эфире, скажем так. Будьте все здоровы, побольше вам фантазий, творческого полета. И чтобы все получалось, чтобы все идеи креативные, творческие, которые у вас есть, они все воспринимались позитивно и очень быстро, просто как вот по щелчку, вот как сказано было, реализовывались в жизни.
5: Да, ну а всем слушателям радио Гомель-ФМ мы хотим пожелать, чтобы они верили в команду, всегда оставались преданными слушателями, потому что для ведущих всегда важно слышать и чувствовать обратную реакцию.
4: Романюк,
5: да?
4: Ощущение, что ты тренировался.
5: Я тренировался, Саша.
4: Ты такой молодец.
5: Я еще и помидоры принес, не скажу для каких помидоров, для каких тренировок, но что-то
2: будет. У вас интересная практики там, ребята.
1: Слушайте,
5: нас вообще мы здесь.
4: Мы гродненцы.
2: А я у вас была в гостях, кстати.
1: Да,
2: в прошлом году, да, мы были у вас в гостях. Вот, и нам очень понравилось.
4: На каком мероприятии?
2: Нет, просто вовнутри, в студии.
1: Анна Смирнова?
2: Да,
4: я такая... говоришь, байдарки, сюда не влезу.
2: Нет, байдарок у вас там не было тогда, у вас было просто очень уютно и красиво, мне понравилось.
1: Аня Смирнова
5: просто
1: была...
5: лежал карандаш, стол.
4: Вы приезжаете к нам, обязательно я вас познакомлю с Максимом, он в жизни гораздо приятнее.
1: Спасибо, Саша. Я тоже сейчас зачет сдам по-английскому. Анна Смирнова была in the Гродно.
2: Именно Гродно.
1: Радио Гродно.
4: Не, ну так-то диалект.
2: Это полезный диалект.
5: Вообще не London of the Great Capital.
1: Ну, лучше, чем у Мутко все-таки.
3: Уважаемые сябры, я витаю вас.
5: Ребята, там самая фишка в
1: the.
5: Вспомните тещу и попробуйте
1: Я человек холостой, поэтому...
2: Поэтому у тебя английский не очень.
1: Я вспомню тещу чью-нибудь. Ребят, огромное вам спасибо. С нами были на связи наши коллеги с радио Гродно. Вартанова Александра и Макс Романюк. Ребят, не будем вас отвлекать. Спасибо за теплые слова, за... Ну, за все, в общем, спасибо, что вы...
4: Мы были рады вас услышать и поздравить.
1: Да, за хорошие слова.
4: За спасибо.
5: Да, thank you.
1: Гомель FM и Радио Гродно. Отлично. Еще раз, ребят, спасибо. До встречи в наших эфирах. Ну, а мы продолжаем наш праздничный эфир дальше.
0: Что в плейлисте у редактора отдела информации Андрея Баранова?

0: Рука. Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. Белоруска Алина Горнасько претендует на 3 медали чемпионата мира по художественной гимнастике, который проходит в немецком Франкфурте на Майне. Участие в квалификации многоборья приняли 94 девушки. В финал отобрались 18 сильнейших. Алина Горнасько показала программы со всеми четырьмя предметами. В зачет пошли 3 лучших выступления. Наша гимнастка заняла 7-ю позицию. Завтра на планетарном форуме начнутся соревнования в групповых упражнениях, где заявлены команды Беларуси. Белорусские футбольные клубы неудачно сыграли в 3-м раунде квалификации Лиги конференций и завершили еврокубковый сезон. Чемпион Беларуси МЛ Витебск в номинально домашнем поединке в венгерском Мезикевежде не удержал победу над боснийским клубом «Борац». В самом конце первого тайма Данилио Клеонизе вывел витебчан вперед, и основное время завершилось со счетом 1-0. В овертайме Матей Декет восстановил равновесие 1-1, однако в самом конце дополнительного времени Артем Концевой прямым ударом со штрафного забил победный гол 2-1. В серии послематчевых пенальти белорусы уступили 2-4. Столичные динамовцы с победы стартовали на домашнем предсезонном турнире по хоккею Кубок Минска и Олимпик-арене. Первым соперником «Зубра» в межсезонье были шанхайские «Драконы». Этот матч стал для главного тренера столичного клуба Сергея Брылина дебютным на новой должности. Также впервые в форме «Динамо» сыграли несколько новичков. Двое из них – Ред Гарднер и Арсений Чухраев – отметились голами. Поединок в итоге закончился победой хозяев со счетом 7-5. Дубли за минчан оформили Мирослав Михалев и Сергей Кузнецов. Еще одну шайбу добавил Даниил Сутишвили. На этом у меня все. С новостями спорта познакомил Андрей Баранов.

0: Реклама на радио.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Голоса Беларуси.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Слушай, пролетело обычно 3 часа, а тут 4 часа эфира.
2: А также незаметно, потому что все работаешь ты с хорошими людьми, с хорошей компанией, с хорошим настроением, потому что все 25 лет радио Гомель ФМ.
3: Это приятно, что вы меня в хорошую компанию зачислили, ребята.
2: Не-не-не, в
1: хорошую. Аня Смирнова.
2: Ты там просто затесалась в хорошую компанию, пытаешься ее испортить.
3: Спасибо тебе, дружище. Нам с тобой еще вместе работать вообще 2 недели, напомню.
1: У нас продолжаются эфиры. В следующем часе у нас начнется продолжение. Будет Олеся Василькова и Андрей Шедловский.
2: Вместе.
1: Вас радовать. У нас розыгрыш уже стартовал давно в телеграм-канале Гомель, _FM, это латинскими буквами. Присоединяйтесь, нажмите «Участвовать» и пол грандома вам в помощь.
2: Это вечером Анна Мишина подведет своими ручками в 6 вечера итог. Ну а в дневном, в дневном эфире тоже розыгрыш один будет. Кому-то счастливые руки Олеси Васильковой дадут умную колонку.
1: Умную колонку. Также вечером в «Мама Хуана» с 9 часов до 12 мы будем тоже всякое разыгрывать, а вы просто можете прийти и поучаствовать, а можете просто отдохнуть.
2: Тусануть с нами и пофоткаться, спросить каверзные на нас вопросики, может, даже ответим.
1: И не забываем, что очень много созвонов сегодня будет со звездами белорусского шоу-бизнеса, с нашими коллегами, в общем, со всеми, всеми, до кого, как говорится,
3: дотянется.
1: Дотянется наша рука, они нас будут поздравлять. Ну, а с вами были Артем Аникин,
2: Анна Смирнова
3: и Константин Камко.
1: Всех с днем рождения, Гомель ФМ, и до встречи в эфирах, но уже попозже я буду, когда выйду из отпуска.

0: Гомеле. 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Запомни, 11.99.2006. Подробности 7 карат. Приколай и по телефону плюс 7-5-9-689-7-7-7-8.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня работает в Жидковичском районе. В программе визита валообразующее сельхозпредприятие Жидковщины «Крестьянское хозяйство» Михаила Шруба. Акцент на развитии в стране фермерства, частной инициативы в агросекторе. Глава государства по прибытии заслушал доклад о ходе уборочной кампании «Севиазимова рапса». Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко сообщил, что в регионе убрано 95% площадей зерновых, зернобобовых и рапса. Президент подчеркнул необходимость прирастать к рекордному урожаю прошлого года, который определен в качестве ориентира для аграриев республики. Александр Лукашенко также отметил важность соблюдения технологических процессов при выращивании рапса и наличия всех методов необходимых препаратов. В Беларуси каждый четвертый ребенок растет в многодетной семье. В стране насчитывается более 120 тысяч многодетных семей. В 2009 году их было 65 тысяч. По словам заместителя министра труда и социальной защиты Юлии Бердниковой, меры поддержки способствуют увеличению числа таких семей. Замминистра подчеркнула, что многодетные семьи отличаются дружбой, сплоченностью и взаимной поддержкой. И в завершении информация для гомельчан. 17 августа в областном центре временно приостанавливается работа отделений почтовой связи номер 9, номер 31 и номер 47. Получить пенсию, пособие, почтовый денежный перевод можно в любом отделении почтовой связи. Телефон для справок в Гомеле 33-51-95. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем. Сегодня, 14 августа, Гомель-ФМ исполняется 25 лет. Заходи в наш телеграм-канал «Гомель нижнее подчеркивание ФМ» и под праздничным постом «Лови привет» оставляй поздравления, видео или голосовые сообщения в наш адрес. И они обязательно прозвучат в прямом эфире. Отметим четверть века вместе!

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами,
2: ну что ж, всем привет-привет! Встречаем день вместе с нами. В 11 часов сегодня мы уже заступили. Я не одна, Андрей Шедловский со мной.
3: Да, всем привет! Сегодня в наш праздничный день. Всех приветствуем, друзья! Желаем прекрасного настроения. Надеюсь, оно такое же веселое и доброе, как у нас сегодня.
2: 100%. Так, о чем мы напомним? Что у нас в телеграм-канале сейчас розыгрыши проходят, так?
3: Да.
2: Стихотворения мы получаем очень классные, очень приятно нам. Поэтому пишите. Мы совсем скоро выберем двоих участников, и будем с ними созваниваться с четырех... Каких четырех?
3: С одиннадцати это уже не будет. По старой памяти у Олеси с четырех. Будем созваниваться совсем скоро. Да, с двух часов. С двух до трех часов мы будем созваниваться. А еще напомню, что у нас еще и в Инстаграме розыгрыш проходит, где вам нужно снять видео поздравления радио Гомель FM, отметить наш аккаунт обязательно и выставить у себя в сторис. И самые-самые креативные и интересные получат подарок — умную колонку.
2: Да, все верно. Надо было мне снять. Может, я получила бы.
3: Тебе нельзя.
2: Нельзя. Ну, жалко. А кто подарит мне умную колонку в честь дня рождения?
3: Не знаю. Напиши письмо Деду Морозу, может быть.
2: Так Дед Мороз еще рано для Деда Мороза.
3: Так пока оно дойдет, пока там на оленях доскачет, понимаешь,
2: согласна.
3: Может быть, уже к декабрю
2: согласна.
3: И получит.
2: А еще, кстати, у нас в этом часе, не только в этом, точнее, ближайшие 4 часа, хотя не только 4 часа, до 7 вечера у нас будет много созвонов с нашими друзьями, со звездами нашего белорусского шоу-бизнеса, ну и, в общем,
3: да. И вообще с интересными людьми. Так что да, слушайте, не переключайтесь, с нами будет сегодня весело и интересно.
2: Да, совсем скоро у нас будет Никита Белько на связи, поэтому не пропустите.

0: «Лови привет» на 25 лет.
1: Ну что, друзья, а мы, как и говорили, сегодня будет очень много у нас созвонов, будет много общения, поздравления. И вот впереди у нас один звоночек от наших друзей, коллег и партнеров, с которыми мы ведем наши интересные проекты. Олесь, рассказывай, кто это у нас?
2: Расскажу. Все вы знаете, кто постоянно слушает нас, у нас часто проводим акцию «Автопати». И да, на связи сегодня у нас инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облсполкома Наталья Сомова. Наталья, привет-привет!
3: Добрый день.
2: Как настроение?
3: Отлично. Пятница.
2: Пятница такая, на расслабоне уже такое, да.
1: Самое лучшее, что может быть в рабочей неделе, это пятница.
2: А у нас сегодня день рождения, Наталья. Мы очень рады с вами пообщаться.
3: Отличный повод для того, чтобы в очередной раз сказать, что вы лучшие. Да, поздравить, пожелать вам, конечно же, громких успехов, преданных слушателей, бесконечного вдохновения, чтобы день приносил только отличные новости, идеи, стабильный сигнал и, конечно же, море позитива.
2: Спасибо огромное.
1: Спасибо огромное.
2: Ну и немножечко расскажите, все-таки наша акция «Автопати» дает какие-то плоды? Вот как вы считаете?
3: Ну, если бы, мне кажется, она не давала свои плоды, она бы, наверное, у нас уже давно закончилась. А так как у нас постоянно приезжают люди, придачу то, что приезжают, не от того, что мы их останавливаем, а от того, что люди знают, слушают радиостанцию Гомель FM и, конечно же, подъезжают участвовать в акции, то, естественно, в этом есть свой плюс. И, конечно же, она имеет, скажем так, свой рейтинг и свой интерес среди водительского состава.
2: Это здорово. Ну и, Наталья, о чем важно вообще предупредить наших водителей и пешеходов? Напомним о самом важном, давайте.
3: Да, самым важным, это, конечно, самое важное, что есть у каждого человека, это жизнь, поэтому для того, чтобы она была безопасна, необходимо соблюдать правила дорожного движения. Впереди выходные, все куда-то будут ехать, кто на даче, кто на зов Полесья, который проходит и будет проходить, поэтому будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения, смотрите на знаки установленные, не забывайте использовать ремни безопасности обязательно, пристегивать маленьких пассажиров и, конечно же, проявлять взаимоуважение на дороге.
2: Спасибо вам огромное,
1: да,
2: Наталья.
1: Еще главное, пока едешь в машине, включить обязательно Гомель FM, чтобы дорога была веселее и прекраснее.
2: Это факт. Наталья, спасибо огромное за поздравления и спасибо вам за сотрудничество. Обожаю «Автопати», поэтому жду следующего выпуска.
1: Ура-ура!
3: Хорошего дня.
2: Спасибо. С нами на связи сегодня была инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облсполкома Наталья Сомова. Пока-пока!
3: Пока!
0: Лови привет на 25 лет.
4: I wonder why nothing catches my eye quite like the sight of a girl with a powerful machine between.

0: Сегодня Гомель FM празднует 25-летие, с чем мы нас и поздравляем.
1: Ура, поздравляем сами себя и слушателей наших.
0: Ну и вот хотелось бы поговорить про эфиры. Я тут нашла кое-какой рекорд, который был установлен давно относительно.
1: Так.
0: В 2012 году бельгийские радиоведущие Питер Ван де Вайре и кто там еще, Ева Даэльман, то есть мужчина и женщина, установили абсолютный мировой рекорд Гиннесса. Они провели в прямом эфире 185 часов подряд. Как 180... тебе такое?
1: Это, подожди, это
0: 8
1: без перерыва?
0: Суток. Без перерыва. Вдвоем.
1: 8 суток?
0: Да.
1: Сидели вдвоем. В студии?
0: Да, вдвоем.
1: Что они рассказывали 8 суток без перерыва?
0: Мне интересно. Ой, ну ты думаешь, мы не нашли бы, что рассказывать?
1: Ну, я не знаю, но мне кажется, ну, это же 8 суток.
0: Но я бы тебя не выдержала 8 суток.
1: Я бы сам себя 8 суток не выдержал. Я представляю, я бы сидел, разговаривал 8 суток подряд.
0: Так вот.
1: А когда они спали, подожди?
0: По правилам Гиннесса им разрешалось спать всего по 5 минут в час.
1: Какой кошмар. Я бы,
0: нет,
1: не
0: я
1: знаю.
0: Бы не смогла, наверное.
1: Я бы так, тоже. Кажется, если нет. Я усну на 5 минут, то, значит, я встану на следующий день. Все.
0: Вот жалко, что нельзя
1: было. Меня уже не поднимет ничего.
0: Так бы можно было час там я поспала, час ты. Тогда бы нормально было бы, да?
1: Да, все равно 8 суток. Нет, я бы не
0: подписался. В общем, под конец эфира они путали слова, видели галлюцинации даже, но все равно провели до конца этот эфир и собрали огромные деньги на благотворительность, правда.
1: Мне кажется, я каждое утро, когда встаю рано, я также путаю слова, вижу галлюцинации.
0: Ну вот ты ради денег сделал бы это.
1: Вопрос цены, да. Ладно, хорошо.
0: Вот видишь. Вот оно. А если бы они ушли на благотворительность?
1: Естественно, конечно. Я ведь добрая душа.
0: Да. По его взгляду, если честно, считается другое. Не обманывай наших слушателей.
1: Ну ладно, я бы маленькую капелюшечку себе оставил, вот, а остальным, конечно, поделился бы.
0: Да, ну в общем, главный вывод – это за деньги, да.
1: Вот такие вот они.
2: Твоя реклама. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
3: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-ы міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: 14 августа по области в Гомеле переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: А, кстати, о музыке. Для тех, кто нас слушает сегодня целый день, и для тех, кто только подключился, я расскажу, что сегодня в течение дня будут звучать любимые песни из плейлиста каждого из нас, каждого, кто у нас работает и служит в радио Гомель FM.
1: Это прикольная тема. Я бы хотела, чтобы чаще такое было.
0: Да, на самом деле интересно.
1: Но у нас по праздникам только такое, да, бывает.
0: Вот, Олеся, ты какую песню выбрала?
1: Я выбрала, вот, кстати, мы ее сейчас послушаем.
0: Я выбрала
1: «Руки вверх», потому что я в детстве обожала. У меня плакаты были. Помнишь это время, когда были плакаты?
0: Да, помню. Были журналы с плакатами. Нужно было купить журнал, и вот там разорвать эти плакаты.
1: Вот эти всякие, да.
0: Да-да-да-да.
1: Вот, я так и делала. И я вешала, у меня везде висели «Руки вверх», и я на концерт ходила, это прям круто.
0: Ну, у меня «Руки вверх» не висели, конечно, но...
1: А кто у тебя висел?
0: Ой, слушай, у меня висел там «Хим», у меня висел, у меня там что-то такое немножко...
1: Твое мы потом
0: больше
1: послушаем.
0: Пацанское, скажем так.
1: А «Руки вверх» что, это не пацанское, хочешь сказать?
0: Вот сейчас мне нравится. Тогда, наверное, это было больше для девочек.
1: Там песни такие со смыслом, все классные. И вообще сам Сергей Жуков, он такой семьянин.
0: Да.
1: И никогда вокруг него нет скандалов никаких. Вот я никогда не слышала, и это прям как будто бы еще больше.
0: Может, он тщательно скрывает просто.
1: Ну тогда молодец, что скрывает. Ну, в общем, это как-то вот еще больше притягивает к исполнителю, я бы сказала.
0: Ну, я согласен. Такая добрая душа.
1: Да, да, да, да. Поэтому что, слушаем мою песенку?
0: Ну, давайте послушаем песню.
1: «Не бойся, я с тобой, руки вверх». Ну, она классная, очень. Слушаем.
0: Давай.
2: Что в плейлисте у диджея прямого эфира Олеси Васильковой?
3: Почему же так темно? Просто я закрыл глаза и не вижу ничего, только чувствую тебя. Ты дрожишь в моих руках, потеряла ты покой. Тебя крепче обниму, ты не бойся, я с тобой.

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
4: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
5: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: Лови привет на 25 лет.
8: Ну что, а мы продолжаем получать звонки и поздравления. И у нас очередной звоночек. Олеся, рассказывай,
9: кто нам позвонил. Да, сегодня у нас талантливый молодой артист, который покоряет вершины белорусских чартов. Ну и, конечно, постоянно звучит у нас на Гомель-ФМ. Никита Белько. Никита, привет.
8: Привет, привет.
10: Всем добрый день. Добрый день. Очень приятно быть сегодня с вами в этот прекрасный день. Ваш праздник. Вот, от души поздравляю. Очень кайфово, очень приятно, что тоже пригласили. Как у вас там атмосфера?
9: Ой, у нас шикарно, у нас шарики висят.
8: У нас шарики, тортик, колпачки, все в духе дня рождения.
9: Так, Никита, расскажите нам, какой у вас, например, ближайший концерт будет? Очень нам всем интересно.
8: Да.
10: Так, какие ближайшие концерты вообще, Минске у нас будут концерты, если не ошибаюсь. Вот, но из таких интересных концертов, которые прям хочется проанонсировать, это, конечно, концерты в Москве и Питере, которые пройдут 23 октября.
9: В Москве и Питере? Ничего
10: вот, 23 себе. Октября в Москве, 25 октября в Питере. Вот, так, это записываем. Наши по факту такие сольные, да, концерты. Вот, и, по сути, первый такой выезд туда уже с авторским материалом.
9: Это круто, вот, что... мы тоже поздравляем.
10: Поздравляем. Очень жду. Спасибо большое.
8: Пусть все пройдет на ура, пусть все получится. Пускай вы порвете залы Питера и Москвы.
9: Так и будет, мы уверены, да.
10: Спасибо,
9: ну а сейчас
10: постараемся,
9: у нас
10: да.
9: будет играть ваша песня «Понарошку». Расскажите что-нибудь про нее подробнее. Как вообще...
10: «Понарошку» — это такая очень песня, которая связана с весенне-летним периодом. Она такая достаточно простая, мне кажется, для восприятия. Вот, очень светлое и какое-то такое первое чувство, когда ты еще не знаешь, что из этого будет. Вот, возможно, это какая-то сильная любовь, возможно, просто какая-то мимолетная влюбленность, но вот она дарит эту эмоцию первого чувства, мне кажется, очень классно ее передает.
9: Здорово. А кому песня посвящена вообще была?
10: Да, нет такого, что прям кому-то посвящена. Это скорее какой-то собирательный, да, образ, вот, найденный где-то там в глубинах.
9: А на концерте будет тоже эта песня?
10: Я думаю, да, потому что она неплохо так как бы заходит, на музыкальных да? площадках uh-huh. начала набирать, поэтому я думаю, что да, людям она тоже полюбилась, мне кажется.
9: Да, полюбилась, это точно, я подтверждаю. Спасибо большое, Никита, за поздравление, нам очень приятно
10: Спасибо
9: было.
10: Огромное вам, я желаю побольше крутых эфиров, крутых гостей. Музыки хорошей, я думаю, у вас и так много uh-huh. интересных рубрик. Ну, короче, чтобы все это процветало, чтобы дарило вам классную энергию, вот, и чтобы слушателей становилось все больше и больше. Спасибо вам большое.
8: Спасибо огромное. Никита, очень приятно.
9: До свидания. Ну, а пока слушаем песню «Понарошку» от Никиты Белько.
7: Лови привет на 25 лет.

0: Слушай, Олеся, хотел спросить, вот как ты считаешь, ты в жизни часто ошибки совершаешь? Вообще?
1: Ну, конечно. А разве есть такие люди, которые не совершают?
0: Ну, я думаю, таких нет. Ну, нет. Ты расстраиваешься? Как ты к этому относишься? Ну,
1: смотря
0: совершил какую-то ошибку.
1: Ну, смотря какая ошибка. Если она потом привела к чему-то, ну, такому интересненькому, то почему бы не ошибиться еще разочек?
0: Это ты уже говоришь в прошедшем, а вот в процессе, если ты еще не знаешь, к чему она приведет.
1: Ну, наверное, переживаю сначала немножко, но потом я не зацикливаюсь, скажем.
0: Я вот просто только что прочитал интересную новость из Санкт-Петербурга, которая говорит нам о том, что, слушайте, ребята, иногда ошибки, они приводят только к лучшему, поэтому заранее расстраиваться не стоит.
1: Хорошо.
0: И значит, из-за ошибки следователя из СОБРа совсем недавно, буквально на днях, в Санкт-Петербурге была сыграна свадьба. Сейчас расскажу, как это было. Значит, в Санкт-Петербурге состоялась свадьба, ставшая возможной из-за ошибки следователей бойцов СОБРа. Кадры торжества вот были опубликованы на днях в соцсетях. Итак, 24-летняя Анастасия, следователь, вместе с силовиками пришли по адресу, где по оперативным данным прятался разыскиваемый преступник. Угу. Бойцы выбили дверь, но вместо подозреваемого там оказался мужчина, не связанный никак с криминалом.
1: Они перепутали.
0: Да. Задержание, в общем, не состоялось. Естественно, там все расстроились, мужчина перепуган. Но следователь Анастасия обменялась с мужчиной контактами. После этого они встретились буквально на днях. У них знакомство закрутилось, завертелось, переросло в роман, и уже на днях они сыграли свадьбу.
1: Подожди, когда это было, что они уже свадьбу сыграли?
0: Ну вот, я сейчас тебе скажу. 11 августа свадьба была.
1: А когда все это произошло? Мне просто интересно, как быстро он сделал предложение.
0: Да? Позавчера ему дверь сломали. А сегодня они уже свадьбу сыграли.
1: Я просто, да.
0: Я не знаю, такие сроки не указаны, вот, но тем не менее.
1: Ты самые важные моменты упустил.
0: Я не упустил. Это не я, это новостная лента. Но тем не менее, слушай, такая ошибка. Конечно, дверь сломанную жалко, и, наверное, у мужчины там...
1: Ой, дверь сломанную можно сделать.
0: Согласен. Седые волосы у мужчины, которые из-за испуга появились, я думаю, тоже можно закрасить.
1: А ничего страшного, она его любит и таким.
0: А может, она за это и полюбила.
1: За седые волосы?
0: Ну, представь, они залетают, они ломают, да, двери, залетают солдаты, значит, такие в форме,
1: я
0: мужчина
1: думаю,
0: сидеть на
1: за
0: глазах.
1: Я думаю, она за что-то другое полюбила.
0: Ну, возможно, не знаю, ты, женщина, тебе виднее.
1: Да, согласна. Ой, как я люблю такое слышать. Ну что ж, далее у нас песня как раз-таки про радио. Цой и Анна Трубецкая. Очень нравится мне трек, слушаем.
2: Музыка твоей страны.

0: у нас конец часа. Сегодня столько мужчин вокруг меня. Вы не представляете себе. Андрей Баранов тоже присоединился. Одни Андреи.
1: Да, общем, много надо... желания загадывать сейчас.
0: О,
1: да.
0: И смотрите, как раскричались. Сейчас загадаю.
1: В один голос два Андрея сразу. Опа!
0: 100% сбудется, потому что сегодня еще у нас 25 лет Гомель FM, поэтому да.
1: Все желания исполняем.
2: Базовый минимум.
0: Ты уверен? За свои слова отвечаешь, что ты все желания исполняешь?
1: Нет, я не отвечаю. Я в смысле, подожди, так, вот они, женщины коварные, сразу на крючок подцепили. Да? Я имел в виду, что 25 лет, это же как бы юбилей,
0: переобулся.
1: И тут как бы два Андрея, да.
0: Быстро,
1: как бы вселенная исполнит, ты посылай туда, в космос, куда-то желание.
0: Хорошо, все, тебя мы поняли. Андрей Баранов у нас тоже расскажет нам более серьезные вещи.
1: Какие желания ты исполнишь?
2: Какие желания исполню? Надеюсь, что я завтра исполню свое желание и отправлюсь на Зов Полесья.
1: О, да, Зов Полесья, замечательный фестиваль.
0: Супер. Еще что-нибудь расскажешь нам?
2: Обязательно.
0: Хорошо, мы поняли. Интригу держим. Окей, хорошо. Услышимся в следующем часе. С вами Андрей Шедловский.
1: И Олеся Василькова.

0: Family полдень.
1: Партнер новостей Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Жидковишский район поручил продумать вопрос о технике для кошения пойм рек. Глава государства отметил, что за неиспользование пойм страна теряет огромное количество земель. При этом кошение позволит получить дополнительный дешевый корм для скота. Так корм хоть и не бесплатный, но дешевый, резюмировал белорусский лидер. В Беларуси один из штрафов снизили с 20 до 5 базовых. Речь идет про штраф за управление автомобилем после окончания срока действия водительского удостоверения. Теперь за правонарушение предусмотрен штраф от 2 до 5 базовых величин. При этом такое нарушение теперь относится к проступкам. Если водитель не заметил, что срок действия его удостоверения закончился при первом нарушении, его могут освободить от административной ответственности. 8 регионов Гомельской области представят свои традиции на международном фестивале этнокультурных традиций «Зов-Полесья». Фестиваль пройдет 15 августа в Лясковичах на территории Национального парка Приписки. В этом году фестиваль посвящен сердцу Полесья в женских долонях. Гостей ждут народные обычаи, ремесла, мастер-классы, старинные рецепты и концертные программы. Добраться из Гомеля без пересадок можно только на личном автомобиле. На автобусе или поезде до Петрикова или Жидковича, оттуда до фестивальных площадок будут курсировать организационные маршруты каждый час с 10:00 до полуночи. Белорусские школьники завоевали 4 медали на IOI-2026 в Узбекистане. На 37-й международной олимпиаде по информатике в Ташкенте белорусы взяли золото, серебро и 2 бронзы. Золото у Кирилла Кардаша из Гомельской школы номер 8, серебро взял Федор Сашко из лицея имени Дзержинского БГУ, бронзовые награды забрали в свою копилку Михаил Брель и Геннадий Мартинкевич из Гомеля. Всего в олимпиаде участвует более 370 школьников из 97 стран. Церемония закрыта. Открытие пройдет 16 августа. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
4: Сегодня, 14 августа, Гомель-ФМ исполняется 25 лет. Заходи в наш телеграм-канал «Гомель _ FM» и под праздничным постом лови привет, оставляй поздравления, видео или голосовые сообщения в наш адрес. И они обязательно прозвучат в прямом эфире. Отметим четверть века вместе.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами,
2: Ну что, друзья, а мы вернулись к вам, так что будет весело. Будем опять созваниваться, будем слушать поздравления и что-то вам будем рассказывать интересненькое.
3: Именно так. С вами Андрей Шедловский сегодня.
2: И Олеся Василькова.
3: Да, что мы еще расскажем? Что в телеграм-канале у нас можно писать поздравления, стихи, и за это можно выиграть колонку. Совсем скоро будем подводить итоги.
2: Да, а еще там есть розыгрыш тоже умной колоночки. Нужно подписаться на наш телеграм-канал, нажать «Я участвую».
3: Да,
2: и
3: точно.
2: Чат-бот обязательно разыграет сегодня умную колоночку. А еще в инстаграме у нас тоже розыгрыш проходит. Вам нужно снять видео поздравления, выложить у себя в сторис и отметить, конечно же, Гомель FM. И вот у нас три умных колоночки сегодня обретут новых своих хозяев.
3: Да, но еще мы расскажем, что вечером ждем всех на тусу.
2: На тусу в Мама Хуана, конечно же, да.
3: Костя Компой и Артем Аникин с 9 до 12 будут там проводить тоже розыгрыши.
2: Будут розыгрыши, конкурсы, будет весело и много подарков обязательно.
3: Поэтому не пропустите, ну а пока музыка. Совсем скоро будем созваниваться и рассказывать вам что-нибудь интересное.

0: Новости искусственного интеллекта.
1: Радио «Гомель-ФМ» подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель-ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включаю радио «Гомель-ФМ».

0: Сегодня много классных песен звучит на Гомель FM. Хотя почему сегодня?
1: Как всегда, всегда много звучит.
0: Но сегодня
1: песен.
0: У нас особенный день. У нас день рождения, 25 лет
2: нам
0: в эфире.
2: 25 годиков.
0: Да, да, да. И сегодня, если кто-то слушает нас постоянно в течение дня, то у нас разные треки наши, любимые, которые у нас в плейлисте
1: да,
0: звучат.
1: Из наших плейлистов, да, да, именно так.
0: Вот Шедловский сидит, радуется, потому что сейчас будет его песня.
1: А, да, да, да.
0: Ой,
1: да.
0: Как будто ты не знал.
1: Следующая, подожди, дай сыграть, подожди. Давай. О, боже, следующая моя песня.
0: Да,
1: да, это моя песенка.
0: Ну
1: песенка,
0: что там за
1: плейлиста.
0: Песня?
1: Слушай, ну вот ты про «Руки вверх» рассказывала, да. Вот у меня, наверное, что-то подобное. Да. А, у меня плейлист в последнее время почему-то, не знаю, может, я старею, может быть.
0: 100%.
1: Вот, но у меня плейлист все чаще наполняется какой-то ностальгией почему-то, вот. И это песня из юношества, наверное. Наверное, может быть, кто-то скажет, что она больше для девочек, не знаю.
0: Нет, я бы не сказала.
1: Перевод песен там очень мужской. Это Джастин Тимберлейк, «Cry Me a River».
0: А ты знаешь, что эта песня выстрелила после его расставания с Бритни Спирс?
1: Ну, так там как бы и песенка, как бы знаешь,
0: да,
1: тоже такая.
0: И он, между прочим, там ее обвиняет в измене.
1: Ну, что ж поделать, бывает и такое.
0: Нет, а она вот в своей автобиографии, я почитала,
1: говорит,
0: «Женщина
1: это
0: во мне», да?
1: Да,
0: она призналась, что песня и клип несправедливо выставили ее в дурном свете.
1: Ну, слушай, мне кажется, это просто, знаешь, все перевернули на самом деле. Возможно,
0: кто именно все перевернул?
1: Те, кто раскручивали песню, плюс папарацци и так далее.
0: Ну, им удалось ее раскрутить.
1: Удалось,
0: ведь
1: да?
0: Она спустя столько лет.
1: Это главное,
0: лет,
1: сколько да. лет прошло уже, да? Боже, какие мы с тобой старые.
0: Подождите,
1: ладно,
0: говорите
1: извини,
0: как
1: я,
0: за
1: это,
0: себя.
1: Это я себя на «вы», подожди. Это я не...
0: А, это еще хуже.
1: Я уже настолько стар, что я себя на «вы»
0: это
1: называю.
0: Это еще хуже. Это...
1: Нет, я шучу, я молод. Главное душой не стареть. Вот,
0: ой,
1: вот
0: ужасные слова так говорят. Все, давайте.
1: Все, два пенсионера собрались.
0: Нет, говори за себя.
1: Это я опять снова себя на «вы» назвал,
0: ужас.
1: Да.
0: Ужас. Все, давайте слушать песню.
1: Давайте
0: лучше.
1: Послушаем, красивая песня.
3: Что в плейлисте у диджея прямого эфира Андрея Шедловского?

0: Твоя реклама.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
0: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: «Лови привет» на 25 лет.
1: Ну что, музыкальные приветы и поздравления у нас продолжаются. И следующий звоночек у нас от Евгения Ермолковича, артиста молодежного театра эстрады, певца и актера.
2: А еще, кстати, это наш коллега, первый национальный канал белорусского радио.
1: Вау!
2: Евгений, здравствуйте!
1: Добрый день!
3: Добрый день, друзья, здравствуйте!
2: Как настроение ваше? Как настроение ваше? Чем занимаетесь в этот прекрасный
3: настроение
2: день?
3: Настроение отличное. Сегодня выходной, поэтому у меня есть время поздравить вас с вашим 25-летием. Самое главное, наверное, что я хочу вам пожелать, это ярких эфиров, как можно больше классных песен, и чтобы ваши слушатели всегда были на правильной волне, волне Гомель-ФМ.
1: Спасибо большое,
2: спасибо,
1: очень приятно, правда. Евгений,
3: как у вас настроение праздничное?
1: У нас супер праздничное настроение.
2: У нас
1: правда
2: тут тортик, шарики, ну и все в таком духе.
1: Да,
3: так,
1: и
2: выезжайте.
1: Давайте, ждем вас, ждем вас.
2: Если мы, конечно, не съедим тортик за 4 часа.
1: Нет, то если вы приедете, мы принесем еще, да. А если вы еще привезете, это вообще будет замечательно. Евгений, расскажите, пожалуйста, какие ближайшие премьеры мы сможем вас увидеть на сцене? Расскажите, поделитесь.
3: Вы знаете, буквально в сентябре мы открываем новый театральный сезон в Театре эстрады. И вот там, конечно же, в первую очередь будут те спектакли, которые уже любят наши зрители. Самые классные, веселые, юморные. Ну и 19 ноября у меня конкретно лично сольный концерт у нас в Театре эстрады.
1: Супер.
3: Да, у меня так получилось, что очень красивые даты в этом году. Это 20 лет на сцене. 15 лет
2: класс.
3: Я работаю в театре. В общем, и возраст немножко такой кругленький, поэтому...
1: Прямо юбилейный год у вас получается, да, вообще?
3: Да, все сложилось именно
1: так. Со всех сторон. Здорово, здорово. Мы вас с этим поздравляем. Пускай все получится на ура. Я думаю, так и будет обязательно.
2: А потом обязательно приезжайте к нам, и мы обсудим.
3: Да, я вам скажу, буквально я 29 числа августа буду в ваших краях, поэтому...
2: Правда? А на долгом разводе? Подождите, это выходные, а нам нужны будни. Будни получится.
1: Это что, суббота?
2: Да.
3: Все, я понял. Если что, следующий четверг буду собираться к вам.
2: Все,
1: вот,
2: отлично.
1: Договорились. С тортиком, кстати, помните, да?
3: Я помню, я помню. Заказы принимаются еще.
1: Я шучу, мы будем рады вас видеть и без тортика. Приходите сами.
3: Еще раз с праздником вас, светите, 25 это еще так, хотя если сказать четверть века, то уже ого-го.
1: Звучит солидно, да.
2: Да,
3: да, да, звучит солидно.
2: Спасибо
3: успехов,
2: вам огромное.
3: Да, чистых голосов, никаких таких, сказать, хрипов и шумов в вашем эфире.
1: Спасибо огромное, спасибо большое, Евгений, спасибо большое.
3: Ну и привет большой от белорусского радио.
2: Супер!
1: Это взаимно! Большой привет вашему радио тоже и успехов вам в вашем творчестве.
3: Спасибо большое.
2: Ну, а на связи у нас был первый национальный канал белорусского радио, диджей и артист театра эстрады Евгений Ермолкович. До свидания.
1: До свидания.
0: Лови привет на 25 лет.
4: Что в плейлисте у редактора интернет-ресурса Алены Горленко?

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: августа по области в Гомеле переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Ну что, друзья, у нас в телеграм-канале проходит розыгрыш, где нам пишут различные стихотворения, красивые и смешные, и очень даже милые про наше радио и нас.
1: Да, нам очень приятно.
0: Да, спасибо вам большое.
1: Зачитаем сейчас что-нибудь.
0: Да, давай парочку.
1: Давай.
0: Давай, кто начинает? Я начинаю, да?
1: Ну, конечно.
0: Ну, хорошо, значит, пишет нам стихотворение человек под ником Персик.
1: О, класс.
0: Итак, Персик, слушаем ваше стихотворение. Гомель ФМ, тебе 25 лет. Ты даришь радость, музыку и свет. Четверть века в эфире. Это круто. Ты часть большого, доброго маршрута. Пусть волны радио летят сквозь города, а рядом будут верные друзья всегда.
1: Класс, спасибо, Персик,
0: спасибо
1: большое.
0: Спасибо огромное, Персику, да, нам очень приятно.
1: И я хочу зачитать. Вот
0: давай.
1: Сандра нам пишет. Гомель ФМ, 25 лет. Четверть века в эфире звучит голос твой. Гомель ФМ, наш городской герой. Но помним мы, как все начиналось, когда экспресс-волной ты называлась. Какие люди молодцы, они слушали давно, понимаешь?
0: Ну, очень даже,
1: да. Экспресс, гомельская волна, пришла к нам любимая частота. И 25 лет — это только начало, чтобы музыка в душах у нас звучала. С днем рождения, радио! Пусть вдохновение не знает границ, не знает сомнений. Пусть волны несут только радость и свет. Гомель ФМ, тебе 25 лет! Класс!
0: Супер, супер, спасибо большое, нам очень приятно.
1: Да, все остальное мы тоже читаем и обязательно зачитаем в эфире.
0: Обязательно.
2: У нас рекламируются все.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
7: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Лови привет на 25 лет.
1: Ну что же, а привет и поздравления Гомель ФМ продолжаются, и у нас еще один звоночек. Олесь, расскажи нам, кто с нами на связи?
2: С нами на связи Марина Барановская, она же певица Баронесса. Здравствуйте, Марина.
1: Здравствуйте, Марина.
2: Слышно? Так, что-то у нас со связью.
1: Я слышу звуки плохой связи сейчас.
2: Ну сейчас мы надеемся, что все будет окей. Так. Что делаем? Андрей, что делаем?
1: Мы очень хотим пообщаться с Мариной Барановской, послушать ее песни хотим.
2: Так, ну давайте, наверное...
3: Здравствуйте,
1: Марина, здравствуйте! Мы рады вас слышать.
3: Алло!
2: Да, слышно? Да, нам слышно.
3: Здрасте!
2: Рада вас слышать. Так, слышно плохо, да? Что делаем? Давай чуть-чуть попозже, мы тогда перезвоним.
1: Давайте еще раз перезвоним, попробуем.
2: Послушаем песню.
1: Давай.
4: Что в плейлисте у руководителя отдела информации Елены Лисун?

0: «Лови привет» на 25 лет.
1: Ну что, а мы не оставляем надежды созвониться с Мариной Барановской. И у нас еще одна попыточка. Давай, Алис, попробуем.
2: Пробуем. Алло, алло.
3: Алло, алло. Марина,
2: о,
3: на связи, Марина.
2: Есть.
1: Хорошая. Ура.
2: Слышно.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Праздником, с днем рождения, какая прекрасная дата. Ой, это вообще здорово.
1: Спасибо вам огромное, спасибо большое.
2: Спасибо, Марина, вы такая же позитивная, как и все ваши песни.
3: Как всегда, только позитив, конечно, а чего унывать-то?
2: Правильно.
1: Согласны вот, полностью.
3: Прекрасно.
2: Да, вот у нас как раз скоро будет играть ваша песня «Я баронесса». Расскажите, пожалуйста, о ней.
3: Ой-ой-ой-ой-ой, в двух словах прямо-таки, да?
2: Да.
1: Можно в трех?
3: Раз, два, три. Достаточно?
2: Хитро, хитро. Нет, ну подробности. Кто ее написал, вот, кстати?
3: Написал вообще друг нашей команды, первой продюсерской компании. То есть все предыдущие песни, они были от зарубежных авторов, ну, можно сказать, там, российских, украинских композиторов. Вот. А это просто Федя, наш стендап-комик, у него псевдоним Федор Букин. Вот, он такой: «Марина, мне для тебя есть песня». Вот мы как-то встретились дома, он мне на гитарке там.
2: Класс.
3: Вдруг его наиграла, это его слова, и он говорит: «Я чувствую, что это твоя песня». Мы ее, конечно, немножечко видоизменяли, там слова немножечко менялись. Но вот вообще началась работа над этой песней в прошлом году, в августе он мне ее показал. Вот как бы мы ее все так кумекали, так сказать, доводили до дела.
2: То есть вы, получается, вместе ее, да, сочинили?
3: Ну, слова были полностью его, музыка, ну, мы записывали уже с другим на студии композитором, скажем так. Вот, но Федины слова, ну, и я кое-какие коррективы вносила.
2: Ну, вносила. Вам сразу понравилась такая идея, да, когда кто-то предлагает вот вам песни? Или, а бывает такое, кстати, вот песню предлагает, а вам она не нравится?
3: Вот, правда, было недавно.
2: Да.
3: Так, говорит: «Марина, мне кажется, что вот эта вот песня для тебя». Она, правда, песня красивая, звучит, но моему уху она не ложится. Это не про меня история. И я, как бы отказываю людям, говорю, что без обид, песня красивая, но просто она не подходит.
2: Угу.
1: Ну, это правильно. У художника, конечно, должно болеть всегда, да. Ну, если не
3: конечно,
1: болит, значит, ничего. Это не мое.
3: Правда, набирать просто от того, чтобы было, я так не могу. Песни надо пропускать через себя, даже в таком веселом характере, в жанре. Вот,
1: получается, каждая ваша песня – это частичка вас лично, правильно?
3: Ну, конечно же, баронесса ездит везде, кутит, отдыхает и веселит.
2: Так, значит, надо, чтобы к нам…
1: Я завидую вам уже, сижу здесь.
2: Надо, чтобы и к нам заехали покутить.
1: Да, приглашаем вас в Гомель, да, на наше радио, обязательно.
2: Так что приезжайте, будем вас ждать.
3: Обещала.
1: И будем кутить вместе, да.
3: Обещаю, доеду.
1: Отлично, будем ждать с нетерпением. Спасибо вам огромное за поздравление, нам очень-очень приятно.
2: Спасибо.
3: Еще раз хочется сказать, как можно больше вам хороших слушателей, позитивной, классной музыки и никаких помех никогда на радиоволнах.
2: Это важно, да.
3: Ура, с днем рождения!
1: Ура, спасибо большое, спасибо.
2: Спасибо большое. Ну, а пока послушаем баронессу с треком.
3: Конечно.
2: Собственно говоря, я баронесса.
1: Слушаем с удовольствием.
0: Лови привет на 25 лет.

0: Реклама на радио. Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории «С» и «Е». Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375 29 131 11 26.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
2: Телефон 343 343.

0: Так, второй час быстренько пролетел.
1: Вообще незаметно, я бы сказал.
0: Незаметно?
1: Пролетел.
0: А
1: совсем
0: уходишь,
1: незаметно.
0: Да?
1: Да, получается, я немножко ухожу, пойду, схожу немножко, поиграю своим красивым лицом на красивом телевидении.
0: Ой, боже мой.
1: Смотрите, да, параллельно слушайте Гомель FM и смотрите новости на Беларусь 4. Скрытая реклама.
0: Я типа рекламировал себя.
1: А тем временем Андрей Баранов меня заменит и расскажет новости здесь.
2: Тем временем быстрый вопрос. В чем секрет рентабельной работы сельхозпредприятий?
0: Не, ну ты уже не перегибай со своими вопросами, Андрей.
1: Да, я согласен. Можно что-нибудь полегче, пожалуйста?
0: Об этом лучше в новостях расскажешь, о серьезном, правильно?
2: Да, обязательно.
1: Да, просвети нас, пожалуйста.
0: Хорошо. Слушаем новости с Андреем Бараном. В следующем часе ко мне присоединяется Аня Смирнова, потому что Шизловский отсюда уходит.
1: Но я вернусь в три часика. В три часика вернусь, ждите меня.
0: У меня уже не будет три часа. Все, ладно. Не прощаемся, в общем, вот.
1: С Олесей нет, а со мной до трех часов. Пока-пока.
0: Все, услышимся в следующем часе.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте. Всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 5-10-2006. Подробности на diamante.by или по телефону плюс 7-29-689-77-78.
4: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу прирасти к рекордному урожаю прошлого года. В ходе рабочей поездки в Жидковишский район глава государства заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко о ходе уборочных работ. По данным доклада, в регионе убрано 95% площадей зерновых, зернобобовых и рапса. Прошлый год был рекордный, и я все-таки установил его как барьер. И очень важно к прошлому году прирастать, резюмировал белорусский лидер. На встрече отметили, что секрет рентабельной работы сельхозпредприятий в дисциплине.
5: По результатам работы января-июля 118% в целом прирост сельскохозяйственной продукции в хозяйствах Гомельской области. По результатам сентября ожидаем 109, по результатам года 107,3 в целом. Животноводство работает стабильно, прирост по всем направлениям. Выращивание скота и птицы 110%.
6: Понятно, но прошлый год у нас был такой рекордный. И пользуясь методикой советских времен наших с тобой, все было плохо, я все-таки установил барьер прошлого года, уровень. Вот если прорастаем прошлому году, это уже хорошо динамика. По стране. Хорошая, положительная динамика. Поэтому очень важно прошлому году прирастать, 112. Потому что он был очень высокий, рекордный. Да.
5: 112% был по области в этом году.
6: Ну, тут надо еще понимать, что ты к нулю растешь. Ну, грубо. Это не твой уровень в Гомельской области. Поэтому может быть солидный рост к тому уровню позапрошлого года, потому что сам уровень был невысокий. Поэтому на это надо ориентироваться. Ну, ты это держишь в голове, ты же министр. Да.
4: За минувшие сутки в милицию поступило около 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Сотрудникам МВД удалось предотвратить подавляющее большинство преступлений. Приостановлены расходные операции по 76 счетам. Заблокированы 4 фишинговых ресурса и 15 иностранных платежных реквизитов. Оперативники задержали 2 курьеров, которые работали на аферистов. В МВД напоминают, при подозрительном звонке нужно прекратить разговор и сообщить об этом в милицию по номеру 102. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
7: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
8: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Категория программы 16+.
5: Встречай день с нами.
6: Ну что, наш праздник продолжается. Ко мне вот Анечка Смирнова присоединилась.
7: Привет, привет, привет, привет всем. И привет, Олеся, отдельно. Очень рада тебя видеть. Такой праздничный
6: тоже
7: день. Такая красивая,
6: спасибо,
7: такая солнечная, сияющая.
6: Вот комплиментов мне навешали. Не то, что Шидловский не говорил мне ничего целый день. А вот Анечка пришла, сразу все сказала, да?
7: Ну, потому что невозможно удержаться. Точно так же, как студия наша сегодня украшена. Вы бы видели шарики.
6: Да, класс.
7: Все блестит. Колпачочки, все как надо. Даже тортик у нас есть. Ну,
6: Мы про тортик уже много раз говорили, да. Уже почти доели.
7: Чуть-чуть осталось, совсем-совсем.
6: Я не знаю. В следующем часе мы, давай напомним, что будем звонить тем, кто писал нам стихи. Мы тут выбрали два человека, да? И будем вам звонить. Скоро, если вы нас слышите, то готовьтесь.
7: И задавать вам каверзные вопросы.
6: Да, скоро напишем тому, кого мы выбрали. В общем, следите за эфиром, правильно?
7: Правильно. Слушайте, да слушайте.
6: Да, немножечко расскажу, что будет впереди. Мари Краймбрери будет сегодня самый лучший день. Андрой Маригу, тайна в этом часе. И Аня Лорак, одинокая, стоит на вершине. Ну, можно было ее пригласить на день рождения Гумиле ФМ. И наш вайбер, кстати, для ваших приветиков и поздравлений. Плюс 375-29-34-11-34-8.

Сегодня, 14 августа, Гомель-ФМ исполняется 25 лет. Заходи в наш телеграм-канал «Гомель, нижнее подчеркивание ФМ» и под праздничным постом «Лови привет» оставляй поздравления, видео или голосовые сообщения в наш адрес. И они обязательно прозвучат в прямом эфире. Отметим четверть века вместе.

0: «Лови привет» на 25 лет.
1: Да, ловим привет, и совсем скоро будем созваниваться с нашими звездами, с нашими коллегами.
2: И с нашими коллегами, да,
1: обязательно.
2: Мне так нравится, честно говоря, нам все говорят сегодня такие прекрасные слова, такие вот чудесные. Я вот тебе сказала, что ты хорошая, а ты мне...
1: А я же тебе сказала взаимно.
2: Спасибо. Мастерство красноречия. Ребята, это был мастер-класс от Олеси Васильковой. Сегодня всем в подарок.
1: Анечка, ты прекрасно выглядишь. У тебя красивый голубой пиджак. У тебя красивая, что там у тебя, прическа.
2: Что у тебя там вообще есть? Кто ты? Кто ты? Воин, да?
1: Красивое цветастое платье, а еще у нее, знаете, что у нее красивый значок Василек, поэтому, ну, вообще, это просто топ на пиджаке.
2: Я сейчас думаю, ты сейчас наедешь, что это плагиат вообще.
1: Ну, вот именно, что ты Василек повесила себе.
2: Вот ты все подсказала. Все подсказала, так и живем.
1: Да, поэтому слушайте, совсем скоро будем созваниваться с певицей Ириной Примой и слушать ее трек, да. Расспросим у нее, как она провела лето, ну и, в общем, про ее песенки расскажем. Правильно, Анечка?
2: Конечно, куда без этого.
1: Ну, все, да.
0: Что в плейлисте у диджея прямого эфира Ани Мишиной?

0: Лови привет на 25 лет.
1: Ну что, будем сейчас, уже созвонились мы точнее, да? У нас на связи певица Ирина Прима. Ирина, добрый день.
2: Здравствуйте, Ирина.
1: Ой, так, что у нас тут со звуком? Алло, алло, слышно?
3: Алло.
2: О, да. Отлично, нам вас слышно и вас, нам, надеюсь, тоже.
1: Ирочка, рассказывай, как дела, как провела лето?
3: Привет, дорогие слушатели радио Гомель. У меня все замечательно, лето провела очень круто, отдыхала, писала для вас новые песни,
1: да,
3: снимала клипы. Ну, так, конечно же, много планов и идей различных.
1: Класс. Ну, а про новую песенку, может быть, нам нужно рассказать?
2: Да, расскажите, про что?
3: Новых песен три.
1: Три? Так, значит, они совсем скоро у нас должны появиться на Гомель FM. Хорошо. Так, вот это круто. А клипы тоже на них есть?
3: Клипы снимаю на две песни. Это очень трудоемкий такой процесс. И обязательно... Следите за соцсетями, обязательно можно будет увидеть клипы.
1: Да, я слежу. Ирина, а в Париже недавно вы были, да? Или когда это было? Я постоянно наблюдаю, что Ирина где-то в Париже.
2: И без нас.
3: Это был запланированный отпуск, отдых. Я была на море во Франции и, конечно же, заехала в Париж, так как я очень люблю искусство, архитектуру. И обязательно посетила этот город.
1: И это вдохновляет на новые песни, я так понимаю, да?
3: Конечно, конечно. Любой отдых, любой отпуск вдохновляет на новое творчество.
1: Класс, аж прям тоже захотелось куда-нибудь
2: Париж
1: туда.
2: И круассана, да?
1: А вот, Ирина, у нас день рождения Гомель FM сегодня. Между прочим, 25 лет в эфире.
3: А я так жду поздравить вас, скорее.
1: Да, вот, мы тоже ждем.
3: Дорогой радио Гомель, от всей души поздравляю вас с 25-летним юбилеем. Это четверть века в эфире, это колоссальный труд, талант и преданность своему делу. Пусть ваше радио звучит громко и уверенно еще не одно десятилетие.
2: Мы постараемся. Спасибо большое.
1: Спасибо огромное, да, класс. Очень приятно, когда нас все поздравляют. Ирина, очень рады были слышать вас. И, кстати, рады будем вас видеть в нашей студии.
3: Я с удовольствием приеду, жду приглашения.
1: Хорошо, все, будем иметь в виду. Да. Спасибо огромное. Сегодня на связи у нас была Ирина Прима, певица. Ну, а ее песню будем слушать прямо сейчас, кстати. Все будет как надо. Я всегда говорю, что Ирина Прима говорит... Дело говорит, да. Пока-пока, Ирочка.
3: Пока-пока.
0: Лови привет на 25 лет.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: С 14 августа по области в Гомеле переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: рассказывали, что сегодня у нас 25 лет нашей радиостанции. И, кстати, целый день играют наши треки, которые у нас в плейлистах, Анечка.
1: Да, это очень здорово.
0: Это вообще классно, мне так нравится.
1: Ну, во-первых, у нас так немножко изменилось. Сразу видно, что диджеи Гомель FM любят разную музыку.
0: Да.
1: И не только диджеи, наши инженеры прекрасные, их тоже поздравляем.
0: Да, всех поздравляем, вот, всю нашу команду.
1: Интернет-редакция, да, у нас прекрасная команда, прекрасные люди. Бежим на работу с удовольствием. Вот, после
0: это
1: отпуска
0: правда.
1: Даже обнимаемся.
0: Даже. Вообще-то и мы и до отпуска обнимаемся. Но не со всеми, если быть честными, да.
1: Нет, это время шуточек про семья, коллектив это семья, да?
0: Неблагополучная, да?
1: Как получается? Родня не выбирают, коллег тоже.
0: Ну, рассказывай про свою песенку. Она сейчас будет, кстати, у нас играть, но расскажи. Так, I Know называется Ирма. Я просто такую не знала раньше.
1: Ой, это очень, кстати, песня, которую и я, и моя дочь очень любят.
0: Да? Она старая или нет? Я просто больше русские треки люблю.
1: Ну, она не очень старая, на самом деле. Ей несколько лет примерно. Но она такая, знаешь, трогательно-зажигательная. И она такая, типа, ну, вот такая вот я. Делайте, что хотите.
0: А ты перевод знаешь? Вот ты когда вот слушаешь песни иностранные, ты знаешь перевод?
1: Я обычно гуглю.
0: Вот я тоже. Ну, я английский, ну, как бы учила, но знаю плохо, честно говоря. Поэтому мне не очень интересны зарубежные треки. Я русские люблю. Там сразу понятно, о чем поют.
1: Нет, но здесь тоже я поется о том, знаешь, это о личных чувствах.
0: Уже загуглила. Уже успела, пока я говорила.
1: Вот скорость обработки информации. Она говорит о том, что она разгадала какой-то, в общем, замысел. Она его знает. Вот, и поэтому надеяться на хорошие чувства в ответ, вот так вот.
0: Да?
1: И говорит, да, кстати, о том, что мое единственное оружие — это песня, потому что это история моей жизни, вот.
0: Ну, а как же красота? Это тоже наше оружие.
1: Оружие.
0: У нее, видимо, песня.
1: Это уже просто... Не только, нет, она очень симпатичная, кстати. Очень, ну, песня, она, знаешь, она такая трогательная, и я люблю песни, под которые можно и потанцевать, и чтобы вот душа так свернулась, развернулась, и подвывать.
0: Ну, ладно, давайте проверим. Верим, свернется душа у вас и развернется от Аниной песни или нет.
2: Что в плейлисте у редактора отдела информации Анны Смирновой?

0: У нас рекламируются все.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
6: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: Лови привет на 25 лет.
8: Да, мы сегодня весь день ловим приветы. Наши коллеги у нас на связи.
9: Да, наши коллеги. Я причем очень горжусь, потому что я сама напросилась.
8: Сама напросилась. Ну, почему бы и нет?
9: Простите, но мне очень нравятся
8: эти ребята. Я тоже так делаю в день рождения свой. Так, у меня сегодня день рождения, поздравляйте.
9: Да, мы сейчас будем созваниваться. У нас прям эфир в эфир, насколько я знаю. Душевное радио, наши коллеги. Да, Дмитрий Кустов. Дмитрий, вы нас слышите?
10: Еще как вас слышу. Здравствуйте вам, здравствуйте всем слушателям. Вы знаете, на какой мысли я себя словил?
8: Так.
10: Я сейчас в эфире душевного радио и в эфире вашего радио. Я впервые в эфире двух радиостанций одновременно, вы понимаете?
9: Я, кстати, тоже. Так что с премьерой нас с вами, Дмитрий.
10: Да.
9: Олеся, у тебя было такое?
10: Я вас поздравляю.
8: У меня не было такого.
9: Вот, значит, у нас премьера на троих, ребята.
8: Да, звучит забавно. Ну что, раз мы уже напросились, значит, мы хотим послушать ваши поздравления.
10: Вы знаете, с удовольствием, вам сегодня исполняется 25 лет. Это
8: да.
10: Ведь вообще грандиозно звучит. Это четверть века, вы представляете?
8: Да, да.
10: Это же такая дата. Вот очень хочется вам пожелать, знаете, чего самого главного, чтобы ваша любовь к радио никогда не проходила. Мы с вами в этом году празднуем, ну, такие, скажем, мини-юбилей. У меня 20 лет в эфире будет.
8: Да вы что, ничего себе!
10: Да.
9: Если что, мы готовы звонить и поздравлять,
8: да.
9: И даже приехать можем, зовите.
10: Ой, приезжайте, пожалуйста. Я и сам могу приехать, вы понимаете?
8: О, отлично.
10: 20 лет. 20 лет у меня в сентябре, 25 лет вам сегодня. И самое главное, чтобы любовь к радио не проходила. Это самое важное, что есть в работе радиоведущих. Потому что не только радиоведущих, вообще всего коллектива радиостанции. Если есть любовь к своему любимому делу, особенно к радио, то все будет хорошо. Вам я пожелаю еще, знаете, я вот из тех людей, которые верят, что 25 — это только начало, вот чтобы это было новым началом для чего-то интересного, для чего-то еще более успешного. Ну и, конечно, вам верных, хороших слушателей. Это самое главное, что есть в нашей работе. Любовь и слушатели.
9: Да, спасибо,
8: так
9: спасибо
8: приятно.
9: Большое.
8: Дмитрий, а расскажите
10: вам
8: о душевном
10: спасибо.
8: Радио, кстати, сколько лет? Нам стало интересно.
9: Мы сравним, кто
10: слушайте,
9: из нас постарше.
10: Мы немножко помладше, но мы стремимся тоже, знаете.
9: Догонять нас сегодня все хотят догонять.
8: А вы 20 лет на душевном радио работаете или на разных радиостанциях?
10: Слушайте, я работал на разных радиостанциях. Начинал я с пилот FM, у меня были легенды FM, у меня был Юнистар. Вот
8: вау!
10: Сейчас.
9: То есть нас сегодня поздравляет целая команда, целая
10: по
9: компания.
10: Сути, домой, да, потому что много лет назад я работал на пилот FM и заодно на душевном радио. Вот.
9: Здорово.
10: Я, собственно, вернулся на душевное, да.
9: Ну, хорошо, пусть вам тоже будет в кайф работа. 20 лет, это же обалдеть,
8: да,
9: сколько!
8: И любовь не прошла.
9: Вот,
8: да?
9: Это верность, Дмитрий. Вы прям в наше женское сердечко.
10: Мне кажется, она не то, что не прошла, она как-то
8: усилилась.
10: Вот прибавляется. Ее все больше и больше с каждым днем.
8: Класс.
10: Это
8: вот
10: очень
8: мы,
10: странно.
8: Вот мы завидуем белой завистью и хотим, чтобы у нас тоже так было.
9: Если что, мы будем брать у вас уроки, как сохранить любовь к радио.
10: Хорошо. Слушайте, ну, тоже опасно. У вас уже проходит любовь, я так
9: понял?
10: Нет.
9: Мы на всякий случай на будущее. Знаете, вот где-то такой звоночек тринг, а мы уже знаем, кому звонить за спасением.
10: Тем более телефон есть, слушайте, мне будет приятно, если вы позвоните еще.
9: А это мы с удовольствием, Дмитрий. И очень были рады вас слышать сегодня. Спасибо.
10: Это очень взаимно. Спасибо вам большое.
8: Спасибо огромное.
10: Вам удачного эфира.
8: Спасибо. И вам удачного
10: эфира. До свидания.
8: До свидания. Дмитрий Кустов сегодня был ведущий дневного шоу «Душевного радио» у нас на связи. Ну, а еще звонки у нас будут впереди уже в следующем часе, правильно, Анечка?
9: Да.
11: Лови привет на 25 лет.

0: как одинокая стоит на вершине, а мы веселая, потому что у нас 25 лет Гомель FM. Андрей Баранов к нам присоединился.
1: Привет, Андрюша. Привет. Да, привет. Мы совсем вот тут уже не одиноки. У нас здесь уже весело.
0: А мы никогда, между прочим, не одиноки. Здесь. Мы даже всегда здесь движ.
1: Да, даже когда Олеся одна сидит в эфире.
0: Мне, поверьте, вообще не одиноко. Я люблю быть в свободе своей, наслаждаясь, когда здесь никого нет, если честно. Что-то вас сегодня здесь много в дневном эфире.
1: Но зато Андрей, я знаю точно, он не одинок со своими новостями. Андрей, давай, что ты нам расскажешь?
2: Вот в обнимку с ними вот так пришел.
0: Ну да.
1: Охапку принес.
2: Охапочку, да, так это. Значит, армия на защите урожая. Вот ты сегодня с утра рассказывала, что вознаграждают как раз-таки комбайнеров.
1: Комбайнеров, да. Автомобили им дарят. Представляешь? Вау. Олеся, можно взять отпуск, кстати, многие так делают. Берут отпуск, идут в поля, и вот если они добиваются рекордных результатов, то даже президент лично может подарить автомобиль.
2: Вопрос, так. А солдатам что-нибудь светит? Интересно.
1: А вот это мы не знаем.
0: Ладно, мы... Ань, так ты скоро в отпуск идешь, ты, может быть, этим заниматься и будешь как раз-таки?
1: Этим я заниматься не буду.
2: Я скоро в армию, я спрошу, как там все прошло.
0: Все, отлично, хорошо. Слушаем новости с Андреем Барановым, а мы скоро вернемся в эфир.

0: В Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня находится с рабочим визитом в Житковичском районе. Глава государства определил ориентир на эту уборочную кампанию, так как уровень рекордный, поэтому аграриям есть куда стремиться.
4: По результатам работы января-июля 118% в целом прирост сельскохозяйственной продукции в хозяйствах Гомельской области. По результатам сентября ожидаем 109, по результатам года 107,3 в целом. Животноводство работает стабильно, прирост по всем направлениям. Выращивание скота и птицы 110%.
5: Понятно, но прошлый год у нас был такой рекордный. И пользуясь методикой советских времен наших с тобой, все было плохо, я все-таки установил барьер прошлого года, уровень. Mm-hmm. Вот если прорастаем к прошлому году, значит, это уже хорошо динамика. По стране. Mm-hmm. Хорошая положительная mm-hmm. динамика. Поэтому очень важно к прошлому году прорастать, потому что он был очень высокий, рекордный. Да.
4: 112% был по области в этом году.
5: Тут надо еще понимать, что ты к нулю растешь. Ну, грубо. Это не твой уровень в Гомельской области. Поэтому может быть солидный рост к тому уровню позапрошлого года. Потому что сам уровень был невысокий. Поэтому на это надо ориентироваться. Но ты это держишь в голове. Ты же министр. Да.
3: Министр промышленности Андрей Кузнецов назначил новых руководителей на предприятиях Гомельщины. Дмитрий Котлобай стал заместителем генерального директора по качеству предприятия «Гомсельмаш». Иван Длинков возглавил реческий метизный завод. Армия на защите урожая. Личный состав 1146-го гвардейского зенитного ракетного полка перевозит зерно на зерносушильные комплексы элеваторы хозяйств Островецкого района. В Сенинском районе военнослужащие 377-го гвардейского зенитного ракетного полка выводят урожай на зерноток. Военнослужащие 72-го гвардейского объединенного учебного центра участвуют в ремонте сельхозтехники и уборке урожая на предприятии Александрийское Шкловского района. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
0: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
6: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35 и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
0: Сегодня, 14 августа, Гомель-ФМ исполняется 25 лет. Заходи в наш телеграм-канал «Гомель нижнее подчеркивание ФМ» и под праздничным постом «Лови привет» оставляй поздравления, видео или голосовые сообщения в наш адрес. И они обязательно прозвучат в прямом эфире. Отметим четверть века вместе!

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами!
2: Ну что, эфир продолжается. Анечка Смирнова со мной сегодня в эфире. Ну, а с вами Олеся Василькова, если вдруг...
3: Традиционно, если да, если вдруг вы забыли, кто королева дневного эфира.
2: Ой, как звучит красиво, мне нравится.
3: Ну, праздник, праздник. Да. Чем могу, тем радую, то и дарю. Умею дарить слова,
2: да,
3: обращайтесь.
2: Да. Хорошо. А вот нам еще много слов дарят тут в телеграм-канале. Хочется зачитать такие красивые стихотворения. Вот Настя нам пишет. Четверть века, славный путь и дата. Гомель ФМ, вам 25 годков. Слушает весь вас город и не только. В смене будней, песен и звонков. Утро с вами бодрое проходит. День в эфире весело летит. Вечер душу бережно находит, когда радио в сердцах звучит. Вам желаю не сбавлять обороты и нести смелых творческих идей. Пусть вас любят преданные сотни, тысячи и миллионы искренних вам людей. О, миллионы — это хорошо, не мешало.
3: Да, здорово. Слушайте, на самом деле очень классные стихи нам прислали. Я считаю, что мы должны зачитать их все в эфире, правильно?
2: Да, по возможности, конечно.
3: Вот, ну, мы продолжаем. И это будет тяжело, я вам сразу скажу, потому что стихов много, да. Но мы постараемся. 25 — это классный возраст, это время гореть и звучать. С вами так удивительно просто каждый новый рассвет встречать. Вы не просто приемник в машине, не случайный набор частот. Вы как друг, что на самой вершине и поддержит, и песню споет. Сколько мыслей, дорог и историй было прожито под Гомель-ФМ. В самый пасмурный день в регионе вы улыбки дарили нам всем. Пусть эфиры звенят вдохновением, голоса согревают сердца. Поздравляю вас с днем рождения. Будьте музыкой без конца. Это шикарное поздравление.
2: Это приятно вообще.
3: Да, ну я не могу зачитать, кто, потому что тут просто пандочка на значке.
2: Ну, отличная пандочка, спасибо вам большое.
3: Пандочка, это просто вообще самое-самое сердечко.
2: Да, будем еще зачитывать.
3: Я пойду пока плакать.
2: Хорошо, поплачь. Сейчас как раз Сережа Лазарев будет для тебя играть. Поплачем под него. Ну, хотя ты можешь плакать, я буду веселиться, между прочим. У меня сегодня праздник. Анечка, не плачь.
3: Вообще-то у меня тоже сегодня праздник.
2: Вот именно, чего тогда плакать.
3: Ладно, надо пойти заесть это дело тортиком. Благо, кусочек еще остался.
2: А потом позаниматься, да? Хорошо. Нет?
3: Нет, ладно, вообще у меня сегодня по плану еще йога где-то между мамой Хуана и...
2: А, у нас туса в маме Хуане.
3: Вот я говорю, между мамой Хуана и, собственно говоря, нашим прекрасным эфиром.
2: Хорошо, поэтому ждем всех в маме Хуане, кстати, тоже, да?
3: Да. Будем сбрасывать тортик на танцполе.
2: На танцполе, да.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Что в плейлисте у инженера Александра Грабусова?

0: Лови привет на 25 лет.
1: Мы сегодня столько приветов ловим и поздравлений.
2: Мы столько поздравлений. И мне кажется, что мы даже где-то не успеваем поздравления.
1: У нас на связи Анастасия Соляная. Настя, привет. Певица наша белорусская. Привет-привет.
3: Привет-привет.
1: Как рада я тебя слышать. Я за тобой в Инстаграме всегда наблюдаю. Такая красотка, просто невероятная.
2: А еще мы слушаем.
3: Это взаимно. Я тоже за вами слежу и, конечно, не могла пропустить такую новость. У вас уже сегодня день рождения. Да. Я поздравляю с этим замечательным праздником. Так-то 25 лет, между прочим. Это срок, это четверть века,
1: да,
3: если что.
1: Да, вообще класс.
3: Да, Настя, хочется тебя сказать как... большое спасибо, что вы по-настоящему вот все эти годы делаете радио живым, делаете его искренним. 25 лет чистого звука и искренних программ. Это вообще-то то, чем стоит гордиться.
1: Мы гордимся.
3: Я, конечно же, от чистого сердца хочу вам пожелать легких подъемов, интересных гостей, неиссякаемой энергии, самых преданных слушателей, и, конечно, чтобы на нашем радио звучало больше моих хитов.
1: Спасибо огромное,
2: да,
1: Настя.
2: Нам очень приятно, и мы будем стараться соответствовать всем пожеланиям,
1: это
2: которые
1: точно,
2: сегодня
1: да.
2: слышим.
1: Настя, расскажи про свои новиночки. Знаю, недавно у тебя был фит с Ангелиной Волковой, классный такой, про королев.
3: Да, да? Ангелина Волкова, исполнительница хита «Бульба Дэнс», всем
1: да,
3: известна.
1: Да, у нас играет, кстати. Да.
3: Буквально 2 недели назад вышел с ней фит, дуэт, я бы сказала, угу. «Год белорусской женщины», такая премьера. Мне кажется, в «Год белорусской женщины» в принципе должно быть больше женских коллабораций.
1: Согласна, вот у нас сейчас тоже.
3: Она у нас случилась.
1: Класс, это очень...
3: Зовите гости, приедем на вашу радиостанцию,
1: вот,
3: сделаем премьеру и у вас,
1: да,
3: расскажем поподробнее.
1: Обязательно, да, будем приглашать. Спасибо огромное, Настя. У нас твоя песня сейчас будет звучать «Хочется забыть». Я помню, там ты про нее рассказывала, можешь еще что-нибудь рассказать про нее? Она любимая у тебя или нелюбимая?
3: Ну, она в смысле... у меня просто самая первая.
1: Она тебе самая первая.
3: Самая первая композиция, это же всегда особенное чувство
1: да,
3: вызывает.
1: Да,
3: трепетное. И, кстати, я сделала же премьеру этой песни, самый первый раз она заиграла именно на вашем радио.
1: Да, я помню.
2: Вот именно поэтому она сегодня тоже с нами.
3: Ой, класс, спасибо вам большое. Всегда, кстати, слушаю ваше радио, оно такое родное. Несмотря на то, что я уже уехала в Минск, я все равно включаю Гомель FM, потому
1: ну,
3: что
1: все.
3: Это какая-то частичка. Вот от моих земляков так приятно всегда слушать ваши программы. Я действительно, это не для красного словца, это не ложь. Я действительно слушаю Гомель FM и очень рада, что сегодня вот этот праздник я могу разделить с вами.
1: Класс, спасибо огромное, Настя.
2: Приезжай
1: очень еще рады
2: в гости.
1: Рады были тебя слышать.
3: Зовите, я приеду.
1: Здорово, хорошо, спасибо большое. У нас на связи была певица Анастасия Соляная. Сейчас как раз послушаем ее трек «Хочется забыть». Настя, спасибо, пока-пока.
3: Пока-пока.
0: Лови привет на 25 лет. Лучшая не краина.

0: Вернулись мы в эфир, да не просто так. Почему? Потому что у нас сегодня день рождения, 25 лет. Но не только нас поздравлять можно, и не только, ну, точнее, не только, все мы для вас делаем. Да, и в том числе подарки дарим. Вот у нас даже для вас припасен еще один подарок.
1: Еще один, да. Все же помнят, кто меня каждый день слушает, что я разыгрываю сертификаты в магазин «Ома». Кстати, 14 августа, то есть сегодня, открытие этого магазина по адресу Хатаевича, 9. «Ома», кстати, это быстрые и удобные покупки товаров для дома, ремонта и сада. И по случаю открытия они разыгрывают сертификаты номиналом 50 рублей. Забрать можно будет с 14 по 16 августа и только в этом новом магазине. Итак, внимание, вопросик. Сегодня, вот вы знаете, да, Ань, согласись, что ремонт невозможно представить без гипсокартона, да?
0: Ни в коем случае.
1: Да. Ну, все что угодно из него там делают. А вот в 1894 году Огаст Секкет изобрел первый такой стеновой лист из гипса и бумаги. Но когда он появился на рынке, строители от него открещивались и называли дешевой фальшивкой. Но потом кое-что произошло, и это спасло его репутацию. То есть он пригодился, когда в США начали массово гореть деревянные дома. Представьте себе. Угу. Так вот, какое же это свойство пригодилось? У гипсокартона есть какое-то свойство, которое пригодилось. Все горело.
0: Я уже готова отгадывать.
1: Нет,
0: но мне нельзя.
1: Тебе нельзя. Нет, все, тебе нельзя. Тебе вон тортик есть тут у нас.
0: Ты меня третий раз к этому торту посылаешь. Он закончится когда-нибудь.
1: Сейчас я потом что его доем, если никто не хочет. Итак, пишите на наш Вайбер ваши ответы. Ждем.

0: Своя реклама. Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палішукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палішукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.
0: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Сертификат от ОМА, кстати, разыгрываем прямо сейчас. Напомню, что сегодня уже открытие по адресу Хатаевича, 9. ОМА, кстати, это быстрые и удобные покупки товаров для дома, ремонта и сада. И по случаю открытия нового магазина в Гомеле ОМА разыгрывает сертификаты номиналом 50 рублей. Вот тут борются все за него. Целую неделю у меня, Ань, представляешь?
4: Да, я, кстати, тоже бы себе такой сертификат хотела.
3: А, это очень полезно. Знаешь, я тоже хотела, но, видишь, я не могу. Раздаю только подарки всем.
4: Раздаем. Ну, все правильно. У нас день рождения, мы дарим подарки. Все хорошо, все логично, да?
3: Вообще-то нелогично. Вообще-то хотелось бы нам, да? Ну ладно. С 14 по 16 августа только в новом магазине ОМА, кстати, можно будет забрать этот сертификат. Я напомню свой вопрос. Я рассказывала, что в 1894 году Огаст Секет изобрел первый стеновой лист, то есть гипсокартон, так? Но когда он только появился на рынке, строители от него открещивались и называли дешевой фальшивкой. И вот вопрос, какое же трагическое свойство гипсокартона спасло его репутацию, когда в США начали массово гореть деревянные дома. И правильный ответ – да, он не горючий, он пожаростойкий. В гипсе содержится связанная кристаллизационная вода. Я не знала, например. Видите, теперь вы будете больше знать. При пожаре гипсокартон не горит, а выделяет пар, сдерживая огонь до 2 часов. Ну и после серии городских пожаров, это так уже из истории, его начали ставить во все дома. Ты знала про это, Аня?
4: Нет, не знала. Вот теперь буду знать. Теперь смотри, заодно и просветились.
3: Да. Итак, значит, первая написала правильный ответ Анастасия. Последняя цифра номера 84-89. Сейчас я вам напишу, как забрать подарок. Спасибо всем большое за ответы. Все молодцы. Практически все написали правильно. Ну нет, не все. Ну, неважно.
4: Посмотрела такая, ага, нет.
3: Не все, да.
4: Ну, понятно. Значит, вопрос был не такой уж и легкий. Значит, победа заслужена.
3: Заслужена, конечно, да. Все, сейчас все напишу, как забрать, ну а пока музыкальная пауза.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону плюс 375 44 72 72 400.
2: августа по области в Гомеле переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет». Продажа авто.
5: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
5: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00.

0: Лови привет на 25 лет.
1: Продолжаем мы ловить привет и принимать поздравления от друзей, от коллег, от всех-всех-всех. Аня Смирнова, Олеся Василькова, и в эфире у нас теперь... Радио Могилев!
2: Тина Павлова, Тина, привет!
3: Класс! Спасибо большое. Очень приятно таким дружным хором нас приветствовать, девчонки. Конечно, мы рады поздравлять вас. 25 лет, красивая дата. Это что-то потрясающее. Я прям чувствую эту атмосферу, которая исходит.
1: Прям до Могилева добивает из Гомеля, правда?
3: Конечно. Меня вот сносит буквально в кресле. Отъезжаю, пытаюсь держаться.
2: Тина, держись. Может, к нам сейчас креслом унесет?
1: Притягивается. Подъезжайте.
3: Выезжаем.
2: Да, отлично. Пока мы еще торт не доели.
1: Да, у нас как раз кусочек остался.
2: Кусочек остался, да.
3: А вы явно хранили ехать? Его для нас.
1: Да, конечно, да.
2: А сколько ехать, кстати?
1: 3 часа на дизеле, но это если дизелем. Думаю, на машине будет быстрее. Я, кстати, недавно ездила в предыдущие выходные и была у вас в гостях, Тина.
3: О, это очень здорово. Я тоже не так давно была в Гомеле, и надо сказать, что потрясающе красивый город. Я под большим впечатлением и от парка, и от набережной. Просто красотища невероятная у вас.
2: Да, Тина, если вы в следующий раз приедете, то нужно к нам зайти обязательно.
1: Обязательно.
2: Звоните.
1: Мы с радостью примем вас и экскурсию проведем, и вот.
2: И пообщаемся, да.
3: Естественно, я же вот не просто так это сейчас сказала.
2: С намеком, да?
1: Договоренности достигнуты, все хорошо.
2: Здорово, спасибо огромное, Тина. Как у вас вообще настроение? Вы сейчас тоже в эфире?
3: Отличное.
2: Вы сейчас после тоже того, в эфире или нет?
3: Мы вот сейчас, можно сказать, принимаем участие в праздновании 25-летия радио Гомель. Оно еще лучше.
2: Здорово, хорошо. У вас сейчас тоже эфир или нет?
3: Нет, у нас сейчас как раз-таки свободный час.
2: Обед.
3: И мы решили, что ваш непрерывный эфир в честь 25-летия не может обойтись без нашего
2: поздравления. А у вас бывают такие непрерывные эфиры?
3: Расскажите. Да, у нас были марафоны.
2: Угу. И сколько было по времени марафон?
3: Если я правильно помню, самый длительный был несколько суток.
1: Ух да. ты! А мы только хотели похвастаться, чтобы 26 часов непрерывно.
3: Но это было давно, поэтому мы обнуляем счет.
2: Так, значит,
1: Тина, а сколько в вашей радиостанции уже есть информация, сколько вы будете отмечать ближайший юбилей?
3: Ближайший юбилей у нас в следующем году, 30 лет.
1: Ух ты! Вот, наконец-то нашлась радиостанция, на которую мы можем равняться и говорить, это наши старшенькие.
2: Поэтому мы тоже можем с вами созвониться, когда у вас будет 30-летие, да. С удовольствием.
3: Я вам больше скажу, мы можем с вами созвониться и на 29-летие.
2: А, точно! Да, это мы всегда зачем пропускать? Готовы.
3: Здорово! И вообще, мне кажется, это очень хорошая традиция, созваниваться с коллегами в праздник или просто так, потому что захотелось, потому что мы можем себе это позволить.
2: Вот именно.
3: Радиоволны, они стирают границы.
1: Особенно, девочки, год белорусской женщины. Я не
2: вот
1: могу
2: мы тут
1: не
2: собрались все вместе, да.
3: Для нас тогда вообще никаких преград не существует. Поддерживаю.
1: Да, да. Вот, договорились.
2: Спасибо огромное. На связи у нас было Радио Могилев, Тина Павлова. Очень рады были пообщаться, Тина.
3: Большое и вам спасибо. Я хочу пожелать вам и вашей радиостанции, ну, конечно, четкой, стабильной связи. Хочу пожелать вам самых преданных слушателей, крутых проектов, надежных коллег. И чтобы жизнь у вас била ключом.
2: Спасибо огромное. До встречи. Надеемся, что скоро будете в Гомеле и к нам обязательно зайдете.
3: Обязательно.
2: Все, пока-пока.
0: Лови привет на 25 лет.
4: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
6: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
7: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
4: У нас рекламируются все.
8: Музыка твоей страны.

0: «Лови привет» на 25 лет.
1: Вернулись, чтобы прочитать еще стихи.
2: У нас есть много классных стихов. Анечка, зачитаешь нам? Победитель наш. Ну как победитель?
1: Ну, нет, еще... Стоять ты, еще... давай, не гони, впереди. Коней, я вот сейчас пытаюсь найти стихотворение. Нам сегодня их написали много-много-много, так что можно даже потеряться. Ну, мы не будем теряться, мы будем читать. Правильно?
2: Да.
1: Будем читать.
2: Я
1: хорошо.
2: Нашла.
1: Вот это умница. Подожди, я тоже хочу найти. Тем более, это стихи финалистов, да?
2: Да.
1: Ну, то есть, Александр, стихотворение мы еще читали, а еще нам написал Евгений Виниченко стих.
2: Так, я читаю. Друзья, один мы повод точно знаем, и мы его расскажем скоро всем. Мы радио сегодня поздравляем. Любимый, дорогой Гомель ФМ. Что для тебя сегодня 25? А я скажу, начало в долгий путь. Ты должен все вершины смело взять. И мы тебе поможем. Поможем по чуть-чуть. Поможем тем, что из авто, или дома, или на работе, и где ни посмотри, ведущие голоса родных и знакомых. А на экранах 101.3. Есть техно-джунгли, и мода на мови, и свело от скулы, и специальный гость, я уже сама запуталась, и народный блогер. Все есть для народа. И подороже легкое тут есть. Ну, в общем, очень длинное стихотворение.
1: Подожди, ну давай уже дочитывай. Врывайся дальше смело, ты в эфир. И первым будешь всегда ты, без сомнения. Звучи погромче ты на целый мир свой юбилей. В свой классный день рождения. Спасибо, Олеся, что доверила мне дочитать такую классную концовку. Теперь нам осталось только созвониться с нашими прекрасными...
2: Да, сейчас вот совсем скоро прервемся на небольшую паузу.
1: Мы, пожалуй, на секундочку прервемся, да, чтобы решить технический вопрос. Мы все-таки девочки, у нас иногда бывает.
2: Бывает, да.
0: Лови привет на 25 лет.

0: Ну что?
1: Да. Я только хотела сказать, что давайте пробовать решать наши технические вопросы. Мы уже позвали, да?
0: Да.
1: Все. Я хотела сказать, что позвала, потом решила, что все-таки мы позвали.
0: Вообще-то вдвоем, да.
1: Да, вообще-то здесь вдвоем. Мужественных наших инженеров.
0: Так, вот, ну что, слышно наши участники Александра и Евгении? Все тут? Алло, алло.
2: Все тут.
3: На месте.
1: Ура, все на месте. А мы так переживали.
0: Ура, да. Итак, значит, стихи прекрасные ваши мы зачитывали в эфире, ну а теперь пора побороться за колоночку. Не просто же это все мы замутили, да?
1: Кто хочет почувствовать себя атлантом, приобрести собственную колонку?
0: Итак, смотрите, какие условия. Мы будем спрашивать, правда или неправда, и кто первый... знает.
1: В общем, надо орать, ребята, да. Орать громко, чтобы... Хорошо, что вы мальчик и девочка, и мы будем знать, кто все-таки был первый.
0: Готовы все?
2: Готовы.
3: Готовы.
0: Так, значит, первый вопрос. Так, правда ли, что Костя Комко умеет играть на аккордеоне?
2: Правда.
3: Нет.
0: Так, Евгений был прав, он на баяне играет, на аккордеоне не умеет. Так, ставим галочку Евгению. Так.
1: Евгению плюсик. Правда ли, что у Олеси Васильковой есть собака?
2: Да, это правда.
3: Да, да, да, да.
0: Да, Александр, вы знали, наверное, да? Правильный ответ, так.
1: Так.
0: Дальше. Правда ли, что наш новостник Андрей Баранов пишет потрясающие стихи?
3: Нет.
2: А мне кажется, это правда.
0: Правда? Александра, вы правы, у него просто шикарные стихи. Он как-то в эфире зачитывал даже. Все, надо, чтобы он почаще это делал, да?
1: Чтобы все слушатели люди знали. Просто Женя Ведиченко, наверное, думает, что кроме него лучше стихи никто не пишет.
0: А, он тоже пишет?
1: Да.
0: Ну все, а вот он наш Андрей Баранов тоже пишет, да. Итак, следующий вопрос.
1: За тобой или за мной. Ладно, правда ли, что Артем Аникин занимался парусным спортом?
2: Правда.
3: Нет.
0: Александра,
1: правда,
0: да,
1: это правда.
0: Правда.
1: Он 5 лет посвятил этому, хотя по нему сейчас не скажешь.
0: Вот именно, да.
1: Нет, но я больше про то, что он посвящает сейчас себя футболу и даже про хоккей разбирается. Ну да, в своей жизни 5 лет он действительно посвятил профессионально парусному спорту.
0: Это круто.
1: Ну и последний вопрос.
0: Последний вопрос. А правда ли, что у Анны Смирновой 3 детей?
3: Да.
2: Да, правда.
0: А вы знали, Евгений, наверное, да?
2: Знали, конечно.
0: Знали, все знали. Так, ну, Евгений первый ответил. Итак, у Евгения 2 плюсика, у Александры 3.
1: Так
0: ну что,
1: да.
0: Колоночка честно достается Александре. Александра, я вас поздравляю.
2: Спасибо,
0: мы
2: огромное.
0: Вас, точнее, поздравляем.
1: Ну, Евгению, не расстраиваться. Стихи у него на самом деле классные,
0: да,
1: тоже.
0: Это правда, да.
1: А это, кстати, правда. Правда ли, что у Евгения Винниченко классные стихи? Давайте
0: правда.
1: Хором.
0: Ну, судя по этому стихотворению, которое он написал, да. Да, другие не слышала,
2: да,
0: честно говоря.
2: Да, он умничка.
1: Вот это поддержка.
0: Ну что ж, мы напросимся на еще одно поздравление, помимо стихов, прям в прямом эфире. Кто начнет?
1: Кто нас будет еще поздравлять? Мы своими словами, не обязательно уже в стихи складывать.
2: Ну, конечно, не своими словами. Давайте, желаю вечно звучать в эфире, заряжать энергией, оставаться верным спутником миллионов сердец. Пусть сигнал будет сильным, волны добрыми, а вдохновение бесконечным.
1: Спасибо,
0: Александра.
1: Женя, вы нас поздравите?
3: Конечно, всегда будьте с нами в прямом эфире, всегда дарите нам только позитив. Вот. И хочу сказать, что я очень рад за свою оппонентку, которая меня выиграла, потому что самое главное – это не победа, а участие. И побольше таких интересных, веселых конкурсов. Спасибо большое.
0: Будем стараться.
1: Спасибо.
0: Да. Спасибо всем огромное. Александра, сейчас напишем, как можно будет забрать подарок. Евгений, вам огромное спасибо. Стихи просто пушка.
3: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Ну что ж, а мы прощаемся, Анечка, или не прощаемся?
1: Да, да, мы прощаемся, я уже перехожу дальше работать в другие аудитории.
0: Я тоже вообще-то что-то, может, ты тут одна работаешь?
1: А мы еще, если что, то ждем всех сегодня вечером в «Маме Хуана», так что можно будет с нами пообниматься, наверное, поздравить. Еще можно подарки приносить, это ни на что не намекаю, говорю прямым текстом.
0: Прямым текстом, да, мы не откажемся от подарков. Раз уж в колонке не можем получить и сертификаты от ОМА, то, может быть, что-нибудь другое.
1: Да, так что все это, ну не все это, вот частичку времени с вами провела Олеся Василькова.
0: И Анна Смирнова. Ну, наш эфир не заканчивается, он непрерывный до 7 вечера.
1: Передаем эстафету Анне Мишиной.
0: Да, и остальным, кто там еще, Андрей Шедловский, и кто еще там присоединится. В общем, всех много.
1: Артем Аникин точно так же, он сегодня и там, и сям.
0: Всех много что-то сегодня, все, надо отдыхать идти. Ну что ж, всем пока-пока.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Запомни, 11.9.3.6. Подробности 7 карат. Покупай и телефон плюс 7.5.1.6.89.77.78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил с рабочим визитом Жидковичский район. Глава государства поставил задачу аграриям.
6: В этом году у тебя лучше, чем
7: с хлебом.
6: Лучше, чем прошлый.
7: Лучше, чем прошлый президент. По турущине мы намолотили зерновых 61 центр с гектара, рап 48 центров с гектара, но работали гибридами. Вот госзаказ по рапсу сдали, сейчас даем по пшенице госзаказ. По соломе, что касается, в принципе, посмотрели только 5% максимум будем измельчать, все остальное в рулоны и свозим. 50% мы практически с полей убрали. Более 500 гектар только по турущине подготовили к посеву зиму. Вот, готовим по всем хозяйствам. По кормозаготовке хорошо потянулись на где-то 13,6 центров на одну условную группу. Центров кормовых единиц.
6: Что не хватает с твоей точки зрения у нас здесь на Полесье, чтобы мы не впустую сработали с той программой, которую приняли недавно по развитию Полесского региона?
7: Товарищ президент, все есть. Надо дисциплина, соблюдать технологию, все есть. Вот. На сегодняшний день в рамках программы развития Припятского Полесья будем строить не только, вот Михаил Григорьевич доложит, но и по турочке, по модернизации ферм будет. Две откормочные площадки будем еще строить по турочке.
8: С банком программа отработана, да. По турочке тоже. Вот.
7: И
6: Припять, пойма. Что с ней делать?
9: Надо ее косить, даже если не брать траву, обязательно. Понимаете, она зарастет. Вот там джунгли, мы получим кучу комаров. В 56-57 году еще малярия была на Полесье, сплошь и рядом. То есть, когда мы говорим о том, что надо сохранить, нам надо четко понимать, что и где мы хотим сохранить.
6: Что делать?
9: Ее надо косить и использовать на корм, потому что это фактически, ну, не бесплатный, но дешевый корм, который для телок, для быков, даже для коров мы добавляем. У нас эта пойма за 80 километров, но мы, тем не менее, мы косим и привозим сюда, используем, добавляем, измельчаем.
6: Нам надо подумать о технике для кошения пойм. Ну, с нашей энергонасыщенной, мощнейшей...
10: С большой косилкой не зайдешь.
6: Да, не зайдешь.
10: Потому что сломаешь ее сразу.
6: Ну, поэтому нам надо подумать.
10: Ну, вот Михаил Григорьевич правильно говорит, даже если скосить и не убрать, то все равно
6: нет,
10: косить.
6: Нет, надо убрать.
9: Не убрать, даже на подстеле то хорошо было.
6: Да. Малые косилки, малые трактора, рулонный пресс, скосил, сволковал, пленку завернул. Не в пленку, если сухо просто завез, так, и вот да. Как он делает, видел, у него солома даже накрыта.
10: Да, как специальной тканью.
6: Да. Поэтому вот передай это, чтобы мы в правительстве взяли это на контроль. Нам поймы надо косить везде. Мы теряем огромное количество земель. А там, ну правильно, он говорит, не бесплатный корм, но дешевый.
9: Конечно.
6: А тем более полезен. Да. Вот я вижу, некоторые косят. Вот я полетел прям по пойме, некоторые косят, а некоторые нет. А почему? Поэтому под ответственность председателя райисполкома, они там разберутся с руководителем, это его часть, это его, и нам надо пойму косить.
10: Как делали это и раньше. Раньше вообще пойму выкашивали.
6: Особенно полешуки. Ага. На Припяти, я помню, с ними, с косами ходил, вон еще фотография это есть, первый свой год или второй работы. Все косили.
9: Раньше
6: ну, сейчас косами никто косить не будет. Людей нет столько, поэтому нам надо малая техника.
10: Пойму косить.
6: Ну, ты еще так более-менее косишь. Но если взять все Полесье, у нас проблемы. Да не только тебе. Возьми березину, возьми другие поймы. У нас же край такой.
8: И
6: мы тут много теряем.
5: К другим новостям. С 1 сентября в системе образования Беларуси стартует ряд нововведений. Об этом сообщил министр образования Андрей Иванец на семинаре-совещании в Минобразовании. В детских садах появится больше яслей для малышей до 2 лет и группы кратковременного пребывания. В школах запустят пилотный проект углубленного изучения точных наук для 8-х классов и обновленный образовательный онлайн-ресурс. При этом министр подчеркнул, главный в школе – учитель, а цифровые инструменты – только дополнение. Сегодня станет известно, какая семья представит Гомельскую область в финале 7-го республиканского конкурса «Семья года». За право выступить на республиканском этапе поборется 6 многодетных семей из разных районов региона. Фоминых из Ветковского района, Перженица из Лельческого, Козловых из Гомеля, Кисельчук из Ельского, Новиковых из Жлобинского и Мишуровых из Реческого района. Конкурсанты представят жюри творческий проект «Семья. Формула счастья» и социальный проект, посвященный году белорусской женщины. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
11: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
12: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем. Сегодня, 14 августа, Гомель-ФМ исполняется 25 лет. Заходи в наш телеграм-канал «Гомель нижнее подчеркивание ФМ» и под праздничным постом «Лови привет» оставляй поздравления, видео или голосовые сообщения в наш адрес. И они обязательно прозвучат в прямом эфире. Отметим четверть века вместе!

0: вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

0: Всем привет! Вы на Гомеле ФМ на часах 15.11. Наступила долгожданная пятница. Сегодня нам исполнилось
1: 25 лет.
0: Да, Гомеле ФМ празднует красивую дату и целых 2 часа, точнее час. Андрей Шиловский будет с нами.
1: Да, я вернулся, как и обещал. Если кто меня слушал сегодня вместе с Олесей Васильковой, я был в эфире, отбегал по делам, скажем так. Я обещал вернуться.
0: И вернулся, да.
1: Я вернулся. Теперь я сижу в эфире с Аней Мишиной.
0: Это верно.
1: Так что будем сейчас с вами будем развлекаться в ближайший часик.
0: Обязательно. А пока давайте расскажу, что мы сегодня послушаем. Денис Клявер и трек «Любовь с первого взгляда» посвящен семейному счастью и влюбленности. Любовь с первого

0: Соболь и трек «Ведьма», который звучит как инструкция по технике безопасности для парней.
1: Прошу чужими, не питайся, пока тебя люблю.
0: Эйфорию романтики продолжает Инна в треке «Маринита».

Если вдруг ваше сердце разбито, не переживайте, Холли Молли подскажет, как с этим справиться в треке «Favorite Song». А продолжает наш вечер Хьюгл и трек «Moment of the Sun», где все про летний ветер, беззаботность и смелые мечты.

0: Ну что, поговорим?
1: Давай, поговорим.
0: Ты помнишь, как ты отметила свое 18-летие?
1: 18-летие, да, и вспомнить 18-летие, 18-летие.
0: Не помню,
1: да,
0: почему.
1: Нет, я знаю, почему я не помню.
0: Давайте догадаемся.
1: Да, нет, я вспомнил. Слушай, 18-летие я отметил на своем первом курсе. Я закончил школу в 17 лет, 11 класс, и поступил, как бы, и уже учился. И так как у меня день рождения в апреле, то вот в конце, уже заканчивая первый курс, мне исполнялось 18, и я его отмечал в городе Могилеве. Со своими новыми, скажем так, друзьями, своим новым окружением, одногруппниками. Вот
0: здорово.
1: Вот.
0: Ну, я тоже помню, это был первый мой такой поход в ресторан, серьезный, в красивом платье, с макияжем. Правда, сама делала тогда, но мне казалось, я такая была звезда.
1: Ну, естественно, это же был твой день, ну, понятное дело.
0: Конечно. А сейчас что мы послушаем? Что в плейлисте у Аникина?
1: Ох, очень интересненько.
0: Да.
2: Что в плейлисте у диджея прямого эфира Артема Аникина?

0: Лови привет на 25 лет.
1: Ну что, а я напоминаю, что радио Гомель FM сегодня отмечает свое 25-летие.
2: Ура,
1: и мы целый день принимаем поздравления. Это очень здорово и приятно. И вот у нас очередной звоночек. Аня, давай рассказывай, кто же нам позвонил нас поздравить.
3: А прямо сейчас с нами на связь выйдет Татьяна Прохоренко, популярная белорусская певица, артистка первой продюсерской компании и солистка Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Яковлевича Финберга.
1: Вау.
3: Татьяна стала широко известна как финалистка музыкального шоу «Фактор Бай». Татьяна, здравствуйте!
4: Здравствуйте! Радио Гомель FM!
3: Как ваше настроение?
4: Рада вас слышать сегодня.
1: Это взаимно,
4: замечательно,
1: Татьяна.
4: Такой-то праздник.
3: Да, да, да. Как погода у вас, кстати? Расскажите, вы сейчас...
4: В Минске солнечно, тепло. Все хорошо.
3: У нас тоже.
4: Я думаю,
3: все
4: в Гомеле
3: хорошо.
4: Еще жарче.
3: Не хотелось бы. Ждем.
1: Но
3: ждем,
1: в студии,
3: да,
1: в нашей, безусловно, пожар
3: очень
1: сегодня
3: жарко,
1: просто.
3: Да.
1: И это очень радует.
4: Я не сомневаюсь. Хочу вас сегодня поздравить. Во-первых, я хочу сказать, что я счастлива быть частью этой истории. Вы уже давно дарите людям музыку, новости, настроение. Знаете, тот самый друг, который всегда на связи, даже когда за окном тишина или какая-то плохая погода. Столько судеб, сколько песен, доброго утра, сколько вечеров теплых с вами связано, с вашими эфирами. И для меня вообще большая честь быть на одной волне с вашей легендарной командой профессионалов. Спасибо за вашу энергию, за любовь к своему делу, за преданность, за то, что вы есть. Я вас поздравляю с днем рождения. И пусть ваш сигнал никогда не гаснет, а слушателей становится только больше, больше и больше.
1: Спасибо.
3: Ура!
1: Огромное! Спасибо
3: так
1: огромное!
3: Приятно,
1: очень
3: тепло,
1: приятно,
3: да?
1: Безумно приятно, правда, правда. Прям тронули за душу. Татьяна, правда, нам очень приятно. И следующую песню мы же будем слушать именно вашу,
3: конечно,
1: которая называется «Ночь». Татьяна, в двух словах расскажите, что это за песня, о чем она?
4: Ну, вы ее все, безусловно, знаете. Это потрясающе.
3: Знаем и слушаем, да.
4: Андрея Губина песня «Ночь». Просто это версия этой песни, она такая легкая, позитивная, танцевальная, молодежная. Чуть-чуть усовремененная, вот просто для хорошего настроения.
1: Для хорошего настроения. Здорово, обязательно будем слушать и наслаждаться. Татьяна, скажите, пожалуйста, когда в ближайшее время вас можно увидеть на сцене, может быть?
4: 21 числа,
3: да,
4: вы можете включить «Беларусь 1», «Доброй раницы», там будет эфир со мной, я буду презентовать свою новую песню. Вот, так что включаем все «Доброй раницы», «Беларусь».
1: Обязательно
3: послушаем, посмотрим.
1: Обязательно,
3: да. Татьяна,
1: спасибо,
3: мы желаем неиссякаемой музыкальной энергии, которая зажигает сердца ваших слушателей, и наши тоже. Спасибо большое за то, что вы разделили с нами наш день и наш праздник, как только запланируете ехать к нам в Гомель, обязательно приходите к нам в студию.
4: Я приеду, ждите.
3: Будем ждать вас.
1: Будем ждать с удовольствием.
3: Будем брать у вас
4: спасибо
3: интервью.
4: Спасибо большое, еще раз с днем рождения.
3: Спасибо,
1: спасибо
3: всего
1: огромное.
3: Доброго. До свидания.
1: До свидания.
0: Лови привет на 25 лет.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. Дёке Запад. Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: Завтра, 15 августа, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха днем плюс 24-29 градусов. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

0: когда-нибудь экономил на своем празднике? Ну, там, может быть, аниматор нужен? Ай, ладно, без него.
1: Я сам хороший аниматор. Самый лучший.
0: Ну, вот фотограф, допустим. Ай, ладно, пофоткаем сами.
1: Нет, наверное, я не экономил. Ну, если говорить, допустим, какой-то там, не знаю, допустим, свадьбе, к примеру, то... Искали, конечно, варианты подешевле, но на качество все равно делали ставку главную. Поэтому тут скорее работал какой-то момент бартера и творческого, ну, взаимообмена, скажем так.
0: Одна девушка решила сэкономить на своем 25-летии и пришла в старом костюме без укладки. Зато ее подруга нарядилась в шикарное платье вечернее с макияжем. Нанятый фотограф весь вечер бегал за подругой, думая, что это ее что праздник. Это, что это, и на фотографиях, представляешь, подруга. А гости дарили комплимент только виновнице торжества.
1: Ну, но драка была все-таки в конце или нет?
0: Я думаю, что предположительно, возможно.
1: Уже за кадром, на кулачках, да? За кадром, да? Что-то случилось. Да,
0: ну, так бывает. Поэтому лучше, наверное, не экономить, правда?
1: Да, конечно, не экономить.
0: Согласна.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель FM.

0: «Лови привет» на 25 лет.
1: А мы продолжаем ловить приветы и поздравления. У нас снова звоночек от наших друзей. Аня, рассказывай, кто к нам позвонил.
2: Очень приятно принимать поздравления, правильно, от наших друзей, коллег.
3: Безумно,
2: и вот прямо сейчас с нами на связи молодая, перспективная белорусская певица, телеведущая и блогер, суперфиналистка X-Factor Беларусь первого сезона Анастасия Кравченко.
1: Вау, Анастасия, здравствуйте.
4: Здравствуйте!
2: Здравствуйте! Какой голосочек
1: рада
2: такой приятный!
1: Да.
2: Класс! Настя!
1: Как ваши дела?
4: Дела супер! Прекрасно! А ваши как дела?
1: Наши?
2: Шикарно! Вот сидим среди шариков. Да.
1: Сидим среди шариков, тортиков, колпачков, надписи «С днем рождения». Настроение отличное просто, праздничное. Спасибо большое.
2: Как ваша
4: Конечно
2: погода?
4: Конечно же, хотелось быть рядом с вами сейчас, но... По возможности хотя бы звоночком вас поздравлю.
1: Нам очень приятно,
2: спасибо.
1: Правда, очень приятно.
4: Конечно же, что хочу пожелать?
2: Да. Желайте.
4: Давайте сразу с пожелания, потом еще поболтаем.
1: Давайте.
2: Обязательно.
4: Прекрасных радиослушателей, которыми они у вас и так являются, но чтобы их количество с каждым днем, с каждой минутой и часом увеличивалось... Чтобы вы дарили свой позитив и прекрасную музыку радиослушателям. И, конечно же, больше прекрасной музыки, больше творчества, больше счастливых сияющих глаз, улыбок и песен Насти Кравченко.
2: Обязательно!
1: Обязательно!
2: Прямо сейчас и послушаем, да, после нашего диалога.
1: Спасибо вам огромное, нам очень-очень приятно, правда, прям в душу самую. Спасибо большое.
2: Настя, а вы, может быть, к нам собираетесь как-нибудь скоро в Гомель? Или проезжать будете мимо?
4: В сентябре сразу два раза приеду.
1: Вау!
4: Поэтому по возможности обязательно зовите, буду приходить.
1: Уже
2: позвали,
1: Анастасия,
2: да. Анастасия, все, ждем.
1: Ждем. Пушкина 8, приходите к нам скорее. Целых два раза в сентябре. Будем ждать вас, правда, приходите обязательно.
2: Настя, спасибо большое за теплые, приятные слова нашему радио. Желаем поймать такую музу, которая не просто приходит по ночам, а работает на тебя в три смены без выходных. Рады были тебя слышать.
4: Спасибо огромное.
2: Хорошего дня и хорошего вечера.
1: Спасибо вам за поздравления. Хорошего вечера. До свидания.
4: Спасибо и вам.
2: Счастливо, счастливо.
1: Спасибо, до свидания.
0: Лови привет на 25 лет.

0: Реклама на радио. Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
1: Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Ascona Buy и по номеру 7176.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
4: Музыка твоей страны.

удовольствием. Что в плейлисте у диджея прямого эфира Олеси Васильковой?

0: пока тебя люблю.
1: Ну что, на часах 15:55, мы на Гомеле ФМ. Так, ты где?
2: Я
1: ты
2: здесь раз-два раз. Вот, наконец-то я появился.
1: Все, тебя слышно.
2: Да. Я говорю, что часик пролетел совсем незаметно и даже как-то немножечко грустно, потому что мне приходится снова вас покинуть. Но на смену мне пришел другой Андрей. Андрей Баранов. Андрей,
1: без компании мы не остаемся.
2: Да, обязательно.
3: Как говорят, это база.
1: Андрей, ты, да? Все.
3: Андрей меняет Андрея.
2: Да, ну,
1: за Андрея
2: другой
1: Андрей. Желание дайте
2: загадать, пожалуйста. Да. Но тут еще один человек уже вот немножко привстал.
1: Не многовато ли вас, а?
2: Смотрит на меня и думает, наверное, а что это ты меня так не назвал? Ну что, Артем Аникин тоже вернулся. Он после утра убежал, а теперь вернулся.
1: Ребята пришли, и торт исчез.
2: Да, Артем, на тебя все смотрят сейчас. Почему вдруг ты пришел, и торт исчез? Это был фокус-покус от Артема Аникина.
1: Да, друзья, не прощаемся, скоро совсем услышимся.
2: А я прощаюсь, пока-пока.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил с рабочим визитом Жидковичский район. Глава государства рассказал, отдавать или не отдавать земли эффективным хозяйствам.
4: Очень большая проблема. Я прихожу, вынужден об этом сказать, хотя понимаю.
5: Ну, какая?
4: У нас на расчете на 100 гектар здесь 145 коров.
5: Коров,
4: а голов у всех 470.
5: Понятно.
4: Значит, катастрофа с одним, с навозом. Где девать навоз, понимаете? Мы строили под какие-то там обещания местных руководителей, что вот мы где-то дадим, мы где-то добавим. Построили. Не, ну, конечно, есть, можно...
5: Отвечаю на твой вопрос.
4: Да.
5: Ты меня должен понять. Я не могу забрать у хозяйства, которое хорошо работает. Ну, может быть, оно до тебя не дотягивает. Почти все в стране до тебя не дотягивают. Но этому есть разные причины. Ну, забрать вот за забором твоего хозяйства, за забором земли у кого-то, ты знаешь, это проблема. И вопрос тут не только в том, что они хорошо работают. Есть же и других много вопросов. Поэтому я и предлагал раньше, отдайте ему в разных местах там хозяйство. Ну ладно, ну что, если за 300 километров у тебя хозяйство? Хозяйство в целом, оно сложившееся. Что за проблема? Система должна быть соответствующая. Ты хозяин, то хозяйство твое, оно функционирует, работает. Там у тебя сын, брат, сват или твой человек управляет этим хозяйством. Я не вижу тут больших проблем. Конечно, если бы оно тут под тобой было, но ты понимаешь, что ситуация так сложилась на Полесье, не только на Полесье, у меня это везде так. Хороший фермер, отдайте вот это мне эти земли. Мы сразу смотрим, под что эти земли. Многие хотят заниматься растениеводством, но не животноводством. Ну ты молодец, все комплекс этот. А чем мне людей кормить? Я что, только зерном буду хлебом людей кормить? Надо мясо, молоко. Поэтому я ориентирую фермерам, чтобы они занимались комплексно этими всеми вопросами. Еще раз подчеркиваю. То, что рядом взять, и тут вот все у тебя должно быть не за 120 километров, это неплохо. Но надеяться, что мы у кого-то заберем и шубу отдадим по разным причинам, это проблема.
4: Я понимаю, конечно...
5: Ты понимаешь, как я понимаю, правильно?
4: Но.
5: Мы с тобой люди старой формации.
4: Но я вот, будучи таким же настырным человеком, да, я вот на всякий случай нарисовал. Тут рядом с нас трущина, да? Вокруг находятся такие земли, которые ничего для нее не решают. Тут только 400 гектар пашни.
5: Вот это второе, что я хотел, я это
4: остальное,
5: вижу. Я это сверху видел.
4: Ну, а все остальное там бывшие сельхозугодья. Хотя бы дали нам эти, чтобы мы навоз сюда вносили. И мы их, понимаете, мы у нас в этом колхозике 540 гектар пашни, которые приняли. У нас оно сейчас все пашня. Мы все переработаем, и он отдает, и мы работаем.
6: Что-то присоединение, если будет...
5: Ну он прав, я вот лечу, вижу вот эти клочки, которые так всяко идеально обработанные земли, ну, наверное, его. Там и овощи, и кукуруза, и прочее, мелиорация сделана. А через речушку какую-то почти заброшенные земли. Почему действительно не забрать у хорошего хозяина, который не может их сейчас обработать, и отдать ему? Ну вот это решение вопроса. Почему? Если есть какие-то проблемы, вы скажите.
4: Не хотел я влазить в эту дискуссию, но несколько цифр я назову. В Турушине земли в два раза больше, чем у нас. Второе, качество земли в два раза больше, чем у нас. Так?
5: Лучше.
4: Стоимость активов хозяйства в два раза больше, то есть вложено туда больше. на самом деле Туровщина продает молока в два раза меньше, чем мы, платит зарплату в два раза ниже, чем мы. Мы производим 7 тонн на гектар земли, они производят тонну на гектар земли молока. Но мы давайте, может быть, вернемся...
5: Давайте подведем черту под этим. Ага. Значит, Туровщина, если, а он правду говорит, у него, у Туровщины земли лучше, если взять средний, чем у него.
4: В два раза.
5: Если он в Туровщине руководитель и специалисты не выходят на уровень, значит, мы должны принимать решение. Тем более, есть человек, который говорит, вот я возьму и сделаю вот так, а не вот так ниже колена. Чего мы телепаемся? Нужно принимать решение. Поэтому договоримся так. Заканчивается уборку. Где-то октябрь-ноябрь передаю в управление в администрацию президента. Вы приезжаете ко мне в Минск. Вместе с ним государство и он, две стороны, и докладываете, что вы, о чем вы договорились. Нерешенные вопросы он излагает, ты излагаешь. Что мы тут будем на ферме дискутировать, какую землю. Но в конце октября, в ноябре месяце вы должны приехать с решением этого вопроса. Главное – это результат. Если у него результат 5 раз, 7 раз выше, а рядом на хороших землях, в Туровщине земли хорошие, любой может позавидовать. Пришло время отходить от хотелок. А это я хочу, это я не хочу. Нужен результат. Вот и все.
3: Финал республиканского конкурса «Дзявучий вянок миру» стартовал в Молодечно. В нем участвуют девушки со всей Беларуси. Они презентуют социальные проекты и делятся опытом. Открытие форума прошло в формате митинга реквиема к мемориалу освободителей города возложили цветы. Победители конкурса получат гранты, а сам форум традиционно направлен на сохранение исторической памяти и укрепление традиционных ценностей. «Знай наших» Алина Змушко выступит в финале континентального форума на 200-метровке брасом. Белоруска вышла в финал чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже. В полуфинале на 200-метровке брасом Алина Змушко заняла третье место, преодолев дистанцию за 2 минуты 24,44 секунды. С учетом результатов участниц второго заплыва, представительница Гомельской области прошла дальше с 8-м временем. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Ну что, на часах 16:13, вы на Гомеле ФМ. С вами Артем Аникин.
4: Вот ты как меня насколько-то представила, да, друзья?
3: Как громко.
4: Неожиданно, но я вот в вечернем эфире вместе с Анной Мишиной решили мы тут наш тандемчик проверить в деле. Что из этого получится хитрого?
3: Получится, конечно, получится шикарное утро, шикарный день, шикарный вечер. Переплывающие...
4: В куда? В ночь?
3: Нет,
4: ночь тоже хорошая, у нас тоже много чего запланировано, замечательного, веселого. Вообще, если так посмотреть, 25 лет. Это больше, чем
3: цифра.
4: Многие живут.
3: Это 5 раз по 5.
4: И 25 раз по одному. Ну вот во что мы сейчас сыграем с тобой? В математический квиз какой-то у нас мы играем.
3: Мы ждем сейчас поздравления. Одну секундочку, попробуем сейчас услышать.
4: Да, мы пока ждем, слышат нас или не слышат. Мы тут пока пообщаемся. Алло, алло, алло, алло, алло.
0: Лови привет на 25 лет.
3: Алло, алло. Нас не слышно, не слышно.
4: Если нас слышно, пожалуйста, дайте знак нам свыше.
3: Алло.

0: Алло, алло.
1: Проверяйте пока, Анна, все ли у нас хорошо. Я вам, друзья, расскажу, что у нас замечательно интересного, прекрасного. Если вы не знаете, как отпраздновать, то мы тут одну уже умную колонку отдали в надежные руки. Вторая, друзья, умная колоночка в нашем телеграм-канале «Радио Гомель ФМ». Все это латиница через нижнее подчеркивание. Можно найти, там есть клавиша «Участвую», да? Там есть клавиша «Участвую», можно ее нажать. И ровно в 6 вечера автоматическая рука бота выберет того, кто же получит у нас колонку умную.
0: Друзья, пока у нас не удается нам связаться, связь прерывается немножечко, поэтому пока послушаем музыку. Что же делать-то? Пока так.
2: Лови привет на 25 лет.

0: Лови привет на 25 лет.
1: Так, ну что, попытка еще раз дозвониться. Звоним.
2: Давай.
1: Артем, пока можешь рассказать анекдот, я пока скажу.
2: Я и анекдот — это вещи странные.
1: Так, у нас вроде бы что-то получилось.
3: Ура!
1: Ольга, ура, здравствуйте, ура. Как приятно, как долгожданно.
3: Очень приятно, что наконец-таки, вопреки помехам интернета, все-таки Минск на связи. Гомель сегодня, мне кажется, у вас в том настроении, я вас пишу поздравить с замечательным юбилеем, с замечательным праздником. Неважно, сколько годиков исполняется, мне кажется, Новый год — это как новая глава в жизни, когда нужно строить какие-то новые, еще более смелые, дерзкие планы.
1: Согласна.
3: Энергия поздравлений ваших поклонников. И, конечно же, идти и дерзать, и вещать еще круче, расширять аудиторию, быть креативными. Собственно говоря, вы так очень креативны. Но знаете, когда ты сам от себя, от слова креатива, подзаряжаешься и подзаряжаешь других, я вот вам такого пожелаю. И знаете, чтобы вы были по-прежнему магнитом притяжения не только для всех жителей и гостей города Гомеля, но и Гомельского района, и шире, и больше. И пусть слава о вас гремит. Вот. И знаете, как на мед на вас летаются. Все-все-все.
1: Спасибо большое.
3: Вы просто услада для наших ушей, скажу честно.
2: Ольга, вы что там?
3: Я знаю, о чем говорю.
2: Готовились, что ли, к поздравлению? Такие слова.
1: Это импровизация от души, это самое главное, да, Ольга? Я забыла совсем представить вас, не успела. Да, что у нас на связи Ольга Венская, радио СФМ, радиоведущая и ведущая, да, телеведущая. Поэтому, Ольга, спасибо вам огромное, огромнейшее, что
3: я,
1: нам...
3: Слушайте, я тоже в движении, как и вы. Вот я сдвигаюсь, ведь самое мгновение по столице, в столице пробки, как всегда.
1: Вся
3: я
1: жизнь в движении.
3: Направлена на вечерний эфир радио СФМ. Мне очень приятно, что я двигаюсь вместе с вашей радиостанцией. Вы меня прям вдохновляете.
2: Мы просто получается такое получилось...
1: В одном темпе.
2: Сладкое поздравление, все еще и медовый спас, как будто бы связано это все.
1: Вот как красиво.
3: Вы в контексте, вы в теме сегодняшних важных праздников, да, и я вас тоже с этим поздравляю, потому что это повод, в том числе, сделать вот, свой рацион и свою жизнь чуть-чуть слаще.
2: Вопрос
3: поэтому
2: такой, Ольга, Ольга, а помните ли вы свое 25-летие?
3: Ох, интересно, честно, нет.
1: А 18-летие? Может быть,
3: мне как будто в душе все те же 25. Вот мне мой папа говорил всегда: ой, сколько бы тебе ни было лет, будешь смотреть на себя в зеркало и говорить: а вот, ну, я как будто же тот самый парень или девчонка, которому вот едва 25 исполнилось. И на самом деле я себя так и ощущаю. Мне еще больше, чем 25, скажу честно. Но до сих пор, глядя на себя в зеркало, вот по энергетике, по блеску в глазах, я себя реально ощущаю 25-летие. Знаете, когда хочется реально что-то вытворять и творить хорошее и прекрасное.
1: Берем как за правило. Совет.
3: Рождения, да. Да, то, что я вам пожелаю не терять этой энергетики, сколько бы вам ни было годиков, всегда вот хранить это ощущение любви к жизни, слушать это дело, которое вы вот творите буквально каждый день, каждый вечер. И тем самым привлекаете аудиторию, ведь это очень важно, и это особое искусство – удержать аудиторию, чтобы она снова и снова хотела переключать этот приемник именно на вашу радиостанцию. Вот. Вы этим искусством владеете, и желаю вам не терять ваших навыков, только приумножать аудиторию в том числе.
2: Ну,
3: что я бегу, да?
2: Спасибо огромное.
1: Спасибо, да, очень
2: будьте
1: приятно.
2: Будьте аккуратны, главное успеть, и хорошего вам эфира.
1: Спасибо, Ольга, хорошего дня и хорошего вечера вам.
3: Пока,
1: счастливо. Ребят, напомню, что на связи с нами была ведущая и телеведущая Ольга Венская. Мы все-таки дозвонились, смогли ее услышать и принять, услышать очень приятные слова в наш адрес.
2: А мы такие,
1: это,
2: да.
1: Это ценно, да. Поэтому давайте придем к музыке.
0: Лови привет на 25 лет.
4: Лучшая не Украина.

0: удовольствием.
1: Что в плейлисте у звукорежиссера Александра Решетова?

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Завтра, 15 августа, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем плюс 24-29 градусов. Информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: рекламируются все.
1: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Лови привет на 25 лет.
1: Ребята, поздравления для радиостанции Гомель ФМ продолжаются, поэтому это безумно радует, правда, Артем?
2: Конечно.
1: И прямо сейчас с нами на связи будет белорусский певец, автор песен, ведущий, актер и режиссер из Минска Никита Камадей. Никита, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Не знаю, откуда вы информацию тут берете. Я не режиссер и не актер, я просто певец.
1: Просто певец.
2: Но режиссер своей судьбы как минимум.
3: А то сейчас режиссеры в Минске все немножко напряглись.
1: Да, я поняла. Как настроение? Как
3: все
1: погода
3: отлично,
1: у вас?
3: Все супер.
1: Вы в Минске?
3: Мы недалеко от Минска.
1: Недалеко. Так, а к нам скажем, планируете да. когда-нибудь скоро в Гомель, мимо?
3: Гомель ФМ, так, значит, Гомель у нас, не знаю. Ну, я уверен, что скоро случится, потому что в Гомель мы ездим часто. Вот, поэтому как только, так сразу сообщим и приедем к вам в гости.
1: Ой, записали,
2: Было бы хорошо, было бы замечательно, с удовольствием вас ждем в нашем городе. Вопрос мы задаем всем сегодня, а помните ли вы свои 25 лет?
3: 25 лет? Ну, недалеко было, помню, вроде как.
1: Как отмечали? Грандиозно, красиво.
3: Да. А 25 лет, кстати, так себе отмечал. Ничего особенного.
1: А 18? Помните, наверняка.
3: А вот 18, я, знаете что, я отмечал 21, по-моему, или 20 лет в Болгарии, я работал аниматором, и там было все очень феерично, там мне закатили торт, в общем,
2: с размахом
3: очень было здорово.
2: Так.
3: Вот это я запомнил.
1: Это, конечно, классно. Спасибо, что выкрыли для нас минутку. А вы знаете, что у нас сегодня праздник? Мы с вами поделимся информацией. У нас тут шарики в студии, и торт красивый стоит и манит. Знаете почему?
3: Так, ну, логично будет предположить, что праздник у Гомель ФМ, да?
1: Конечно, нам сегодня 25 лет. 5 раз по 5.
3: Отлично, уже взрослое совсем радио.
1: Совсем, да.
3: Поэтому... Уже все прошли, и отречество, и юность. Уже вступаете во взрослую жизнь, пора искать работу.
1: Самое интересное наверняка впереди. Ну, да, можете нам пару слов сказать приятных. Нам будет приятно.
3: Ну, что сказать. Хочу пожелать, конечно же, хорошего, качественного слушателя. Хорошей, качественной, классной музыки. Вот. Быть, конечно же, более лояльным ко всем артистам, в том числе, в первую очередь, конечно же, к белорусским. Вот. Крутить наших певцов качественных. У нас есть классные ребята с классной музыкой. Вот. Конечно же, развиваться, процветание, больших зарплат работникам радио. Вот. Ну и что сказать, творческого вдохновения, новых проектов, с удовольствием слушаем Гомель ФМ, вот, поэтому с праздником, всего самого наилучшего.
2: Никита, спасибо большое. Огромное спасибо, а может у вас что-нибудь новенькое выходит, что можно проанонсировать?
3: Ну, планируем тут, делаем песни потихонечку.
1: Пока еще карты не раскрываете,
3: ну,
1: да?
3: Знаете что, пока что не буду я анонсировать ничего. Как только выйдет, сразу же мы вам скинем и, собственно, все услышат.
2: Все, ждем вот. С большим нетерпением.
1: Спасибо большое, Никита, что нам время уделили из вашего блотного графика. Это очень приятно и ценно.
3: Спасибо вам большое, Гомель ФМ.
1: А мы, знаете, что вам желаем? Чтобы ваши треки захватывали первые строчки чартов быстрее, чем фанаты раскупают билеты на концерты. Вот так. А публика не отпускала со сцены без криков на бис.
3: Ну, дай бог.
1: Да, хорошего вам вечера. Всего доброго. Спасибо.
3: До свидания. Спасибо большое. До свидания.
1: Друзья, а мы сейчас послушаем песенку Никиты Камадея «Я выбираю быть».
0: Лови привет на 25 лет.

0: Реклама на радио.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» – это больше, чем музыка. Это народная душа.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: «Вечер на Гумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Вы на Гомеле FM на часах 16:51. И да. С вами Артем Аникин.
1: И Анна Мишина. Быстро пролетел первый час вечернего эфира. Шикарно, интересно.
0: У меня второй.
1: А у тебя и третий будет, и четвертый будет. А потом еще и вечером все мы.
0: Я счастливая, конечно.
1: Друзья, у нас много-много-много-много-много интересненького. Это я смело
0: так
1: сейчас.
0: Ну-ка подробнее расскажи нашим.
1: Ну, во-первых, у нас вечером мы тут сидим с тобой до 7.
0: А потом телепортируемся.
1: Да-да-да, в маму Хуану, господа, где будем поздравлять нас еще и вживую. Но мы что-то снова будем раздавать, а вы можете нас поздравлять, подходить, нас спрашивать, как дела, ребят, как вы до 25 лет дожили. Все расскажем, все покажем, все объясним. И, конечно же, ответим на все вопросы. Ну и подарков много раздадим.
0: Ребят, все ждем. Совсем-совсем скоро. 21:00. Всем быть там.
2: Что в плейлисте у редактора отдела информации Андрея Баранова?

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 15 октября 2016. Подробности на diamante.by или по телефону +7 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил с рабочим визитом Жидковичский район. На встрече отметили, что для будущего развития страны главе государства нужна истина.
5: Не надо никого бояться. Тебя же президент напрямую, ты можешь прийти и сказать. Не надо, говори правду. Так, как ты думаешь. Говорю. Зачем? Ты вот это хотел сказать, а не буду. Ты должен говорить. В противном случае сюда приехал.
6: Все
5: я мог посмотреть бумаги и видеть, как шуба работает. Мне нужна для будущего развития страны, мне нужна вот эта истина. Потому что вот этот молодняк, хорошие люди, хорошие девчонки, мужики. Миша, мы уйдем, если мы за дел этот не сделаем, им будет тяжело. Они могут и не сделать. Вот меня что волнует. Вот там он, по замена детям передача власти. Дураки полные, они не знают, что это за работа.
6: Что такое передается? Это столько хлопоту передается.
5: Передать власть, это надо вот все, что ты сделал, упаковать и передать другим, чтобы они двигались по-китайски. Не так, как страну развалили, все уничтожили. Все, не результат имеем такой.
4: Цены в стране под контролем правительства. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин. Так, перечень товаров с госрегулированием цен существенно сокращен, но контроль за ценообразованием со стороны производителей, импортеров и торговли сохраняется. Ситуация отслеживается через данные Белстата и систему мониторинга розничных цен. При необоснованном завышении цен товары могут снова попасть под госрегулирование по механизму постановления номер 713. Глава правительства призвал субъекты хозяйствования к ответственности. Семья Новиковых из Жлобинского района стала победителем областного этапа 7-го республиканского конкурса «Семья года» в Гомеле. Сегодня за творческую борьбу за звание лучшей семьи Юго-Восточного региона вступили 6 семей, которые победили среди более 90 участников на районных этапах. На сцене общественно-культурного центра в Гомеле семьи представили свои творческие визитки с ингредиентами формулы счастья. Также в выступлениях участники презентовали свои социальные проекты, сопряженные с тематикой года белорусской женщины. К новостям партнера: только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до -70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by по телефону 8029-324-6666. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
0: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
7: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
0: Сегодня, 14 августа, Гомель-ФМ исполняется 25 лет. Заходи в наш телеграм-канал «Гомель, нижнее подчеркивание ФМ» и под праздничным постом «Лови привет» оставляй поздравления, видео или голосовые сообщения в наш адрес. И они обязательно прозвучат в прямом эфире. Отметим четверть века вместе!

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

0: Вы на Гомеле ФМ на часах 17.08. У микрофона Артем Аникин.
1: И Анна Мишина, друзья. Вот такой у нас сегодня необычный вечером тандем.
0: Да. Напомним, что нам сегодня 25 лет, поэтому, друзья, можете смело писать нам поздравления в Вайбер и в Телеграм Гомель, нижнее подчеркивание ФМ. Нам будет очень приятно, мы зачитаем. А телефон в Вайбере с кодом 29-34-11-34-8.
1: Или в наш Телеграм-канал Гомель, нижнее подчеркивание ФМ. Все это латинцы через Д, В. Вот этот язычок надо сделать.
0: Артем, видимо, устал.
1: Ну, я не в смысле устал. Я шикарен. Я 25 лет, мне еще сегодня...
0: Он торта переел.
1: Я съел одну 16-ю торта. Во-первых, я удивлен, как вы торт поделили на 16 частей. Я удивлен.
0: Я тебе расскажу, сейчас пока о музыке расскажу. Гимн о свободе исполни Дэвид Гетта в треке «Beautiful People».

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375 29 131 11 26.
3: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM.

0: Лови привет на 25 лет.
1: Друзья, поздравления продолжаются, это не может не радовать. И прямо сейчас на связи с нами выйдет известная белорусская певица, заслуженная артистка Республики Беларусь, педагог и общественный деятель Ирина Дорофеева. Ирина, здравствуйте.
2: Приветствую. Приветствую от всей души. Поздравляю, присоединяюсь ко всем добрым словам, ваша честь. И желаю, конечно, долголетия и, самое главное, того настроения, без которого мы не можем жить. Позитив, радость, любовь, которую вы дарите нам, слушателям, и нам, артистам, благодаря вам, помогаете общаться со своим зрителем, и благодаря вам наши песни звучат, это прекрасно.
3: Шикарный Спасибо. Бодрый голос, это я Спасибо. Понимаю, да, заряжен да, позитивчиком. Да, да.
1: Мы часто слушаем ваши песни, слушают наши слушатели, поэтому...
2: всему учимся, у вас тоже...
3: Это факт, это спасибо. Слушайте, у нас сегодня 25 лет, мы принимаем поздравления, но задаем всем один и тот же каверзный вопрос. А помните ли вы свое 25-летие?
2: Ой, 25-летие вообще, вот как бы,
1: это
2: как я его
1: недавно.
2: Отвечала, да?
1: Да? Да. Это же было недавно, вы наверняка
2: да,
1: помните.
2: Да, помню, это был город Новолукомль, у меня был большой сольный концерт, и впервые мы подключили МЧС, была очень жаркая погода, концерт был на улице с музыкантами, он был такой яркий, постановочный, и даже МЧС подключила воду, то есть был как спецэффект на зрителей, обливали их, делали такой душ, и там все пищали от счастья, потому что было... Ну, жаркая погода, это купалье у меня обычно, вы, наверное, знаете.
1: Да,
3: знаю.
2: 6 июля отмечаем. И вот, потом... Долго праздновали, даже прыгали вокруг костра. Вот, насколько я помню, это было прекрасно. И купались в озере на Новолукомльском водохранилище. Это было весело очень. Ну, то есть в кругу друзей, в кругу коллег, музыкантов. Я приглашала тогда артистов так как бы на это мероприятие. Ну, все получили огромное удовольствие. Так что такие концерты не забываются, и праздники, видите, когда все приурочено.
3: Шикарно, шикарно, да. Действительно. Ну что ж, ну поздравляйте уже нас еще раз, хорошо так поздравляйте.
1: Хотя мы мало всего.
2: Хочу пожелать хорошей музыки. Самое главное, чтобы у каждого из вас, вот всех работников, наверное, Радио Гомель, чтобы у вас просто было... Гомель ФМ, чтобы у вас было все хорошо, как это говорить, в личном плане, в своих фронтах, чтобы дома был уют, дома был комфорт, гармония во всем. То, что вы дарите людям, чтобы вот эту гармонию внутреннюю вы сохранили для себя. Когда вы будете выходить в эфир с позитивом, тогда у нас у всех будет все прекрасно. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам огромное.
2: Люблю Гомель.
3: Приезжайте
1: Спасибо
3: чаще.
1: Большое. Будем вас ждать, да, обязательно будете приезжать. Мимо, заходите к нам на интервью. Будем очень рады побеседовать с вами вживую.
2: Обязательно. Спасибо большое. Спасибо. Все счастливо.
1: Всего
2: всех
1: доброго.
2: Благ.
1: До свидания.
2: До новых встреч. Пока-пока.
1: Друзья, напомню, что на связи у нас была с нами заслуженная артистка Республики Беларусь, певица и педагог, и общественный деятель Ирина Дорофеева. Очень приятно было слушать, правда, Артём?
3: Позитивный человек, слушай, ну сразу видно, вот человек с душой ко всем,
1: да,
3: шикарно,
1: душа, да,
3: шикарно!
1: Да.
3: Приятно, очень приятно.
1: Это класс. Ребят, прямо сейчас послушаем песенку Ирины Дорофеевой «Вольный ветер».
0: Лови привет на 25 лет!

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Завтра, 15 августа, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха днем плюс 24-29 градусов. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

0: Моя реклама.
1: Паравома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: что, друзья, мы продолжаем принимать от вас поздравления. Это очень приятно и вообще очень приятно. Хочу вам рассказать одну историю. Парень праздновал юбилей на даче. В разгаре веселья к ним на участок забрела чужая коза. Чужая коза. Она без стеснения подошла к столу, съела букет именинника и начисто слезала крем с верхушки торта. Самое вкусное она слезала. Артем, ты представляешь?
1: Я, конечно, это же самое-самое-самое вкусное.
0: Коза подбежала, да, вот, ну, на участке гуляла, где-то у кого-то вот хозяйство есть. И слезала крем с торта. Представляешь?
1: Курьезные случаи. Они всегда есть.
0: Да. И съела букет именинника.
1: А букет именинника зачем кушать?
0: В общем, все забрала себе,
1: он
0: да.
1: Он разве вкусный?
0: Праздник превратился в фотосессию с козой. Она, кажется, была очень красивая. Вот так.
1: И миленькая, наверное.
0: Да.

0: рекламируются все. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: «Лови привет» на 25 лет.
1: Ну что, получаем еще поздравления?
2: Давай, это приятно.
1: Прямо сейчас мы получили голосовое сообщение с поздравлением от нашего коллеги, радиоведущего многих радиостанций, таких как Hit FM, Radio Energy и Русское радио. Связаться с нами онлайн не представило возможным. Плотный график, смена часовых поясов и так далее. Но всегда же есть выход, правильно?
2: Конечно.
1: Так что мы получили голосовое поздравление.
2: От кого?
1: Эдуард Костяков.
2: Да!
1: Да. Итак... Пробуем?
2: Давайте.
3: Привет, Гомель! На связи Эдуард Костюков, радиоведущий и наставник Федеральной школы радио. С юбилеем, Гомель ФМ. 25 лет – это огромная история. Давно вы стали родными для всего города, и это круто. Поздравляю тех, кто создает эфир каждый день, и, разумеется, всех-всех-всех, кто слушает любимую волну дома, в машине, на работе. Пусть в эфире всегда будет уютно, позитивно и громко. Пусть вас слышат еще много-много лет. С юбилеем, Гомель ФМ. Гучи гучно. Заставайтесь на родной хвали.
2: Приятно.
1: Эдуард, спасибо большое. Да, просто вот за приятные теплые слова. Особенно за то, как вот старались вы душевно буквально прожить поздравления на белорусской мове, на нашей, да? Это нелегко. Нужно быть носителем языка все-таки, чтобы справиться. Но вы справились на миллион. Еще раз огромное спасибо за то, что вы с нами разделяете этот день. Правда приятно, да?
2: Конечно. Получать поздравления всегда приятно.
1: Да, всех вам благ и неиссякаемых творческих идей и вдохновения.
0: Лови привет на 25 лет.

0: Реклама на радио.
1: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугороднее, 22.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Музыка твоя.

0: «Вечер на Гумилевском» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Вы на Гомеле ФМ на часах 17.51. У микрофона Артем Аникин.
1: И Анна Мишина. Мы тут подумали. Вот тех, кто хочет с нами поиграть, оказалось слишком много.
0: Это классно.
1: Нет, это шикарно. Но чтобы никого не обидеть, у нас сегодня день рождения. Мы не хотим никого обижать, правильно?
0: Верно.
1: У нас Анна Мишина приготовила интересный вопрос. Мы его доработали. Мы его хитрым сделали. Мы его заковыристым изобрели. А значит что? А значит, правильно, друзья, мы зададим вопрос. И кто первый нам ответит правильно или приблизительно к правильному?
0: Работаем на скорость, ребят.
1: Да,
0: тот и получит
1: подарок от нас. Вопрос простой. Смотрите, у нас есть наши фирменные шоперы. Если пойти с ним в магазин, можно купить 1 пакет молока, 2 батона, 3 яблока и 4 банана. Вопрос простой. А сколько примерно может весить вот такой вот набор? Ответы, пожалуйста, нам присылаем. И, соответственно, господа, ждем правильно.
0: Ждем ответы.
2: Что в плейлисте у продюсера радиопрограмм Дениса Тихонова?

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал упростить строительные нормы для несложных объектов. Об этом глава государства заявил во время посещения фермерского хозяйства в Житковичском районе, где смотрел овощехранилище и ознакомился с технологиями хранения овощей. По мнению белорусского лидера, руководителям нужно дать свободу в строительстве, но при этом сохранить персональную ответственность за результат. В Брагине прием граждан провел министр здравоохранения Александр Хаджаев. Двое заявителей подняли вопрос корректировки перечня заболеваний, возникновение которых может быть связано с аварией на Чернобыльской атомной электростанции. Глава ведомства отметил, что это постановление Совета министров готовится к пересмотру. Ситуация будет дополнительно изучаться. Еще один обратившийся рассказал об опыте лечения в Брагинской ЦРБ, отметив добросовестное отношение персонала и хорошее оснащение. Хвала рукам, что пахнут хлебом. До завершения приема заявок на участие в творческом конкурсе среди журналистов на тему уборочной кампании осталось 7 дней. Каждого победителя ждет денежный приз в размере 20 базовых величин. Все подробности на сайте Мининформа. Сегодня во всех районах Гомеля пройдут молодежные площадки. В частности, в Советском районе на летней сцене парка «Фестивальный» развернется площадка «Территория успеха», начало в 19:00. Для гостей запланированы игровые программы, интеллектуальные викторины и интерактивные игры. К новостям партнера. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшие для себя. Подробности акции на царской.by и по телефону 8029-716-44-44. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
4: Сегодня, 14 августа, Гомель-ФМ исполняется 25 лет. Заходи в наш телеграм-канал «Гомель _ FM» и под праздничным постом «Лови привет» оставляй поздравления, видео или голосовые сообщения в наш адрес. И они обязательно прозвучат в прямом эфире. Отметим четверть века вместе!

0: «Вечер на Гумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

0: На часах 18.07 в Анагомеле ФМ. С вами Артем Аникин.
1: И Анна Мишкина. Мы сразу вот несколько итогов подвести готовы. Первый, наверное, он же такой самый главный интересный. Это вот все видео поздравления, которые нам присылали.
0: Да, мне безумно интересно.
1: Мы решили подвести их в понедельник по двум причинам. Первый, чтобы у людей еще был шанс вечером снять и нас поздравить. А второе, чтобы мы уже в нашей бурной командочкой в понедельник сели все и выбрали
0: посмотрели,
1: best
0: да,
1: of the best. И соответственно, и скажем. Это первое. Второе. Мы задали вопрос. Простой, на первый взгляд. А именно, у нас есть фирменный шопер. Вот его мы кому-нибудь вручим или вручим подарок, соответственно. Mm-hmm. Вот. И там лежит, условно говоря, один пакет молока, два батона, три яблока и четыре банана, что немаловажно. И вот сколько это может весить? Искусственный интеллект посчитал значение от минимально 2,83 до 3,23. Он так привязал округлое. То есть 3 килограмма среднее значение.
0: Mm-hmm.
1: И вот кто у нас ближе всех? А ближе всех была Александра. Слушательница, она ответила 3,5 килограмма. Номера последние 93-74. Это цифры последнего номера. Александра, поздравляем.
0: Поздравляем Александру, да?
1: Да, свяжемся с вами и расскажем, как забрать подарок. А еще и третий был конкурс.
0: Так, да, мы проводили конкурс, разыгрывали умную колонку в Телеграме, Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Итак, и ровно 18.00 бот сам выбрал счастливого обладателя умной колонки. И ею стала Алена 27. Алена, поздравляем вас! Ура-ура!
1: Да?
0: Вы победили!
1: Именно перст, указывающий на вас, решил указать.
0: День подарков, слушай, ну как прекрасно, правда?
1: День рождения у нас, но мы раздаем, поэтому умная колоночка отправляется вам. Тоже свяжемся за эфиром, расскажем, как забрать подарок. Ну что ж, я с вами прощаюсь.
0: А я остаюсь.
1: Да, я поеду готовиться к вечернему эфире в Маме Хуан. Друзья, всех приглашаем, мы там будем.
0: Встречаемся там, да.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Парабома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
6: Телефон 343-343.
7: Голоса Беларуси.

0: Своя реклама. Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и

0: 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: АМИ. Акция «Мегашоппинг» с 13 по 20 августа. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Что в плейлисте у инженера Максима Лапицкого?

0: Лови привет на 25 лет.
1: Друзья, напомню, что сегодня радиостанция Гомель ФМ отмечает 25-летие, и наши звездные друзья и коллеги нас поздравляют с праздником в прямом эфире. И прямо сейчас на связи с нами яркая, молодая белорусская певица новой волны, телеведущая, блогер и финалистка первого сезона X-Factor Беларусь Карина Ерофеева. Алло, алло. Алло, алло, Кариночка, алло. Пробуем еще разочек, попытка есть. Подождем чуть-чуть совсем. Алло, алло. Пока тишина, но, может быть, прямо сейчас нам ответят. Попробуем тогда чуть позже, друзья. Да, пробуем позже, пока послушаем песню Карины Ерофеевой.
0: Лови привет на 25 лет.

0: Кропка.
1: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель, держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
2: Завтра, 15 августа, в Гомеле и области ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем плюс 24-29 градусов. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Лови привет на 25 лет.
1: Друзья, ну что ж, мы все-таки дозвонились до Карины. Итак, Карина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогая студия.
1: О, дождались, да. Это свершилось. Как ваши дела? Как погода?
2: Все отлично, погода пока что радует, но осень, к сожалению, уже чувствуется. Мне это не очень нравится.
1: Я думаю, что еще будет жарко и в сентябре, и в октябре. Как вы думаете?
2: Дай бог. Вашими устами пусть глаголит истина.
1: Да. А у нас сегодня праздник.
2: А я знаю, если не ошибаюсь, день рождения.
1: Да, нам сегодня 25 лет, представляете, 25 лет. Это как красивая цифра.
2: Ну все, это даже почти юбилей.
1: Да, 5 раз по 5. Карин, а как вы отмечали свой последний день рождения?
2: Ну, во-первых, что я хочу сказать, мне в этом году тоже 25.
1: Да вы что?
2: Да, вот такая вот
1: юбиляры.
2: Только, как я понимаю, радио Гомель ФМ у нас по знаку зодиака получается Дева.
1: Лев. Лев?
2: А, да.
1: Мы львы. Львы и тигры.
2: Почему-то мне в моих ощущениях уже конец августа, начало сентября.
1: Еще рановато.
2: А я козерожка, поэтому, в принципе, львы с козерогами вроде дружат.
1: Вы раскрыли тайну своим поклонникам, когда у вас пройдет праздник.
2: Это будет больше поздравления, правда? Новости.
1: Понятно. А вы часто бываете в Гомеле? Расскажите.
2: Последнее время стараюсь ездить, кстати, домой чаще, чем раньше. Раньше это было раз в 3-4 месяца, сейчас уже вроде как чуть ли не каждый месяц езжу домой. На день, на два, но стараюсь.
1: Значит, мы запланируем вас увидеть у нас в студии и провести незабываемое интервью. Вы обещаете?
2: Я клянусь, что я приеду, потому что...
1: Ребят, все слышали?
2: Радио Гомель — это моя любимейшая радиостанция, потому что самая родная из всех.
1: Спасибо большое, Карин, за теплые слова. Нам это очень приятно. Желаем вам неиссякаемых идей, новых хитов и миллионных поклонников, которые у вас, в принципе,
2: спасибо,
1: и есть даже
2: большое.
1: Больше. Всего хорошего. Хорошего вам завершения дня и начала вечера.
2: Ну, давайте я, наверное, поздравлю.
1: Поздравьте, пожалуйста, конечно.
2: Вот, я поздравляю вас с днем рождения. Желаю всего самого наилучшего. Дорогим зрителям хочу пожелать прекрасно закончить это лето 26-го года, побывать там, где не побывали, съездить там, где вы не были. И, естественно, много улыбок, позитива и классной музыки в ушах.
1: Спасибо огромное, спасибо. Вы прям нас два раза поздравили. Спасибо, безумно приятно, что вы с нами всегда на связи, наши друзья, наши звездные друзья. Спасибо вам большое. Хороших вам выходных.
2: И вам до свидания.
1: До свидания. Друзья, напомню, что у нас с нами на связи была молодая белорусская певица «Новой волны», телеведущая, блогер и финалистка первого сезона «X-Factor Беларусь» Карина Ерофеева.
0: Лови привет на 25 лет!

Видите, какая борьба. Прям он, а не он. Это все ради любви. И за любви, и за любовь. Друзья, ну что, напоминаю, что сегодня мы отмечаем юбилей, 25 лет, радио Гомель ФМ. И очередная история. Один парень решил устроить своей девушке на 25-летие грандиозный сюрприз. Он втайне собрал всех ее друзей, коллег и родственников в арендованном кафе. Повсюду были шары, зажженные свечи, гости спрятались за мебелью и ждали уже сигнала. Парень привез именинницу, завязал ей глаза в машине и привел в темный зал. По задумке он должен был развязать повязку, включить свет, и все бы крикнули «Сюрприз!». Но он заводит ее, девушку снимает повязку, но в темноте случайно задевает рукой выключатель не общего света, а пожарной сигнализации. Представляете, мгновенно включаются сирены с потолка на нарядных гостей, всех красивых, поток воды. В итоге вместо трогательного момента получилась эвакуация 30 промокших до нитки людей в вечерних нарядах на Мартовскую улицу. Было в марте. Праздник в итоге догуливали в ближайшей пиццерии. Ну, как есть.

0: Лови привет на 25 лет.
1: Ребята, прямо сейчас с нами на связи наша коллега, бессменная ведущая радио Витебск Анастасия Дроздова.
2: Анастасия, здравствуйте. Алло. Пробуем еще подождать чуть-чуть.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60.
1: Ждем чуть-чуть.
4: Так, друзья, у нас здесь важное событие. Я не совсем понимаю, что у нас здесь со связью. Всякое разное бывает, всякие наверняка перебои. Но очень хочется надеяться, что прямо сейчас
1: мы вас будем слушаем.
4: По очень важному поводу с прекрасной девушкой.
1: Мы подслушиваем.
4: Нет ее у нас здесь в эфирной студии, но тем не менее, в своей студии она точно обитает. Ань, привет, ты здесь?
1: Настя, да, привет, как слышно меня?
4: Все, ну теперь мы наконец настроились. Очень радостный повод, если честно, знаешь. У нас здесь вот такая вот обивка радиокухни, потому что, ну где, как не на кухне собираться по таким-то важным
1: поводам. Согласна.
4: 25 лет, это, конечно, что-то на невероятном. Я вас поздравляю, шикарная
1: Спасибо.
4: Дата, четверть уже пройдена. Ну, практически, можно сказать, увековечите себя. Ну ладно, 75 лет еще, или сколько там.
1: Да.
4: Ну знаешь, девчачья такая история. Расскажи, как проходит ваш день рождения, что подарили?
2: Так, у нас сегодня мы раздаем подарки. Подарки нашим гостям. Праздник
4: так.
2: Начался с самого утра и до сих пор еще не закончится, еще долго. Мы телепортируемся прямо из студии уже дальше отмечать наш праздник, да.
4: Ну вы какие-то очень хорошие, очень правильно. Ну что
2: да.
4: Значит, ваш день рождения, вы дарите подарки. Ну что это такое, ну честное слово. Я уверена, что кто-нибудь что-нибудь допринес. Я точно знаю, что вас поздравляло огромное количество человек. Иногда, конечно, не физические подарки красят наши дни, а вот какие-то такие, связанные с душой, с теплотой, с музыкой. Естественно, в конце концов, ну на радио же работаем. Поэтому давайте мы вас здесь тоже поздравим. Ну, я буду глашатой просто от всех от нас, потому что мы здесь тоже все в пятничном настроении, в том числе по поводу того, что у вас сегодня такой классный праздник. Желаем вам, чтобы еще как минимум несколько раз по 25 у вас однозначно случилось, и чтобы на вопрос о том, какие подарки вы сегодня получили, вы сказали, ой, знаете, у нас и курорты, у нас это столько наград, неожиданно вот так для радиостанции, мы можем гордиться, у нас уже полки ломятся, и чтобы так было всегда, не только в 25, а чтобы каждый год вот так вот вы все обрастали и обрастали классными радиослушателями, а чтобы хитов было побольше, чтобы настроение было пятничным даже в понедельнике. Ну и, конечно, чтобы как можно больше приятных слов всегда звучало не только в контексте песен, но и в сообщениях.
2: Анастасия, спасибо большое за теплое поздравление. Очень рада слышать своих коллег, такие вот трепетные слова, прямо лучик света и солнца. Вам желаем огромной аудитории слушателей, еще больше обожателей вашей программы и, конечно же, всегда отличного настроения. Ведь именно хорошим настроением мы делимся с нашими дорогими и ценными слушателями.
4: Спасибо большое. Ну, такое ощущение, что день рождения у нас. Вы назовите почаще на такие праздники. Такое мы любим.
2: Обязательно.
4: Ну что, я понимаю, что время поджимает у всех, поэтому спасибо большое, что пригласили за этот праздничный стол. Ну, кусочек тортика мы за вас однозначно здесь.
2: Обязательно. С кофейком.
4: После, потом обменяемся. Все, договорились.
2: Всего доброго, Настя. Пока-пока. Счастливо.
4: Пока. Хорошего вечера. Ну что ж, друзья, вот такие...
1: Ну что, ребят, напомню, что на связи с нами была ведущая радио Витебск Анастасия Дроздова, прям онлайн. У нас эфир, и там эфир. Представляете, как это круто? Поэтому спасибо за звонок и так далее. Ну, это вообще бесспорно. К музыке пока.
0: Лови привет на 25 лет.

На часах 18:57. Все 4 часа была с вами я, Аня Мишина. Но не прощаюсь, наш праздник продолжается. Ребят, всех приглашаем в гастробар «Мама Хуана» отметить этот прекрасный день и поучаствовать в розыгрышах. Всем огромнейшее спасибо за искренние слова поздравления, за ваше внимание и тепло. А впереди у нас выходные, поэтому всем, кого мы сегодня не увидим, желаем отлично провести выходные в кругу родных и близких вам людей. Всем пока-пока.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% 7 карат.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал главное условие господдержки в АПК – результат. В Житковичском районе глава государства посетил хозяйство Михаила Шруба и поручил проработать передачу ему земель соседнего хозяйства. Белорусский лидер акцентировал внимание на программе развития Припяского Полесья. Ее цель – конкретный результат, ради которого выделяются значительные средства. Многодетная мама Беларуси готовится к конкурсу красоты. 23 жительницы страны, у которых трое и более детей, стали финалистками республиканского проекта «Краса Беларуси». Среди участниц – учителя, врачи, работники коммунальных служб, силовых ведомств и сельского хозяйства. В финале белоруски покажут не только свои семейные качества, но и раскроют таланты. Победительницу определят в конце августа. Завтра в Гомельской области пройдет международный фестиваль «Клич Полесья». В Лясковичах гостей ждет яркое знакомство с самобытным миром Полесья, его песнями, ремеслами, кухней и древними обычаями. «Клич Полесья» объединит участников из разных стран и станет большим праздником культуры, природы и народных традиций. В Гомеле обновляют дорожную разметку. Специалисты спешат привести в порядок пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений до начала учебного года. Сегодня одна из бригад работала на улице Мазурова возле школы номер 72. Яркие белые линии, зебры и пиктограммы «Дети на дорожном полотне» призваны повысить видимость пешеходных переходов для водителей, сделать подходы к школам безопасными для юных пешеходов. Работы продлятся до конца августа. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое, проживать эмоции на полную и воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Апранайся, одень и обуток мясцовых вытворцев. Готуй из мясцовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
3: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: все скажет музыка.
1: Что в плейлисте у руководителя отдела информации Елены Лисун?

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Более полувека назад американский радиоинженер Эл Гросс придумал пейджер – прибор, позволявший получать сообщения, посылаемые по пейджинговой сети. Первый в мире пейджер выпустила компания Motorola в 1956 году, и предназначался этот приборчик для срочного вызова больничных врачей к пациентам. В Европе и Америке расцвет устройства пришел на 80-е годы, а на постсоветском пространстве пейджинговая связь стала популярна в начале 90-х. Мобильный телефон тогда все еще оставался недоступной роскошью для большинства. Зато прикрепленный к ремню приемник был своего рода символом успешного человека. По состоянию на начало 2003 года пейджерами пользовались около 60 тысяч белорусов. До того, как мобильные телефоны их вытеснили, дела в отрасли шли неплохо. Разница в цене между пейджерами и сотовыми телефонами на первых порах оставалась достаточно существенной. А биперы даже предлагались в аренду, и был рынок подержанных моделей. Диапазон цен варьировался где-то от 15 до 40 долларов за устройство. Клиентов пытались заманить всеми возможными способами. Была даже реклама, которая гласила, что без пейджера ваш ребенок беспризорник.
0: Олдскулы свело.
2: Пейджер работал принципиально иначе, чем привычный сейчас телефон. В каждом крупном городе была пейджинговая компания со своими базовыми станциями, которые работали на определенных частотах. За каждым устройством был закреплен свой номер, и чтобы отправить сообщение, абонент должен был позвонить оператору, назвать номер пейджера и продиктовать текст сообщения. Длина текста приблизительно равнялась привычному СМС-сообщению. При этом операторы могли отказать в отправке оскорблений и мата. Главная особенность пейджера в том, что работал он только на прием. А если абонент находился вне зоны доступа, сообщение терялось. Кстати, пейджинговая связь кое-где существует и до сих пор. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. Дёке Запад. Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: 15 августа по области и в Гомеле переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

удовольствием. Что в плейлисте у диджея прямого эфира Андрея Шидловского? You are my enemy.

0: У нас рекламируются все.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня побывал с рабочим визитом в Жидковичском районе. Глава государства посетил хозяйство Михаила Шруба, которое дает более трети всей сельхозпродукции района. В прошлом году предприятие произвело свыше 27 тысяч тонн молока, почти 3 тысячи тонн мяса, 11 тысяч тонн овощей и более 7,5 тысяч тонн зерна. Александр Лукашенко акцентировал важность программы развития Припятского Полесья до 2030 года и отметил, что ее успех будет измеряться конкретными результатами. Международная патриотическая смена «Подвиг прадедов в наших сердцах» открылась в Зубрёнке. В пятый раз она объединяет ребят из Беларуси и России. В первый день участники встретились с руководством Следственного комитета Беларуси, а затем посетили Курган Славы. Смена посвящена сохранению исторической памяти и укреплению дружбы между народами. Впереди насыщенная программа и новые знакомства. Профсоюзы благодарят аграриев за хлеб. В рамках акции председатель Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма посетил предприятие «Искроветка». Поводом для визита стало чествование аграриев Гомельщины. Заслуженные награды, денежный сертификат каждому за высокий профессионализм и активное участие в уборочной кампании был вручен Сергею Дегтяреву, Илье Куриленко, Николаю Михалькову и Александру Зычкову. Гомельская область определилась с главным претендентом за звание лучшей семьи страны. Финал 7-го республиканского конкурса «Семья года» проходит семья Новиковых из Жлобинского района. Сегодняшний областной этап объединил самых достойных. Шестеро финалистов соревновались за путевку в столицу. Конкурсантов поддержала заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко, отметив высокий уровень подготовки семей. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
6: Опять вставать?
7: А куда?
8: Зачем?
9: Который час?
10: Можно я сегодня никуда не пойду?
4: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
4: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 16+.
1: Местное время. События и факты со всей области в одной программе. Местное время.
2: Эфир продолжает программа «Местное время». Мы подготовили обзор событий из разных точек региона. С вами Анна Смирнова. Добрый вечер.
1: Местное время.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил Жидковичский район. Глава государства заслушал доклад о ходе уборочной кампании и севе озимого рапса. Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко сообщил, что в регионе убрано 95% площадей зерновых, зернобобовых и рапса. Президент подчеркнул необходимость прирастать к рекордному урожаю прошлого года, который определен в качестве ориентира для аграриев республики. Александр Лукашенко также отметил важность соблюдения технологических процессов при выращивании рапса и наличия всех необходимых препаратов. Также глава государства в ходе рабочей поездки в Жидковичский район поручил продумать вопрос о технике для кошения пойм рек. Белорусский лидер отметил, что из-за неиспользования пойм страна теряет огромное количество земель. При этом кошение пойм позволит получить дополнительный дешевый корм для скота. 427 экипажей механизаторов Гомельской области намолотили 1000 тонн зерна. Из них 34 молодежных. 34 экипажа из них

0: В Ельском районе также отметили передовиков урожайной кампании. А тех, кто в эти дни работает на результат для страны на полях Ельщины, рассказывает Жанна Найман.
1: Суп Скороднянский сегодня чествовали героев полей, хлеборобов-тысячников, которые своим самоотверженным трудом обеспечивают продовольственную безопасность страны, сообщает Ельская районная газета «Народный голос». Два семейных экипажа комбайнеров, Николай Левковский с дочерью Кристиной и Александр Захарченко с дочерью Августиной, а также водитель Иван Кошель, достигли рубежа в 1000 тонн. С приветственным словом и поздравлениями к аграриям обратилась председатель Ельского района районного совета депутатов Оксана Захарченко. Поздравлениям присоединились Мария Змушко, заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия, Ольга Богинская, председатель районной профсоюзной организации работников АПК, представители сельхозпредприятия и профсоюзной первички, а также председатель Валаевского сельсовета Петр Корпуц. Благодарности, подарки, премии, теплые слова в адрес хлеборобов-передовиков звучали от всех присутствующих. Музыкальными подарками радовали артисты Валаевского центра народных традиций. Слава хлеборобам-тысячникам!
2: Местное время.
0: В Гомеле определяют победителя, который представит область в финале конкурса «Семья года». За право выступить на республиканском этапе борются 6 многодетных семей из разных районов региона. Семья Фоминых из Ветковского района, Перженица из Лельческого, Козловых из Гомеля, Кисельчук из Ельского, Новиковых из Жлобинского и Мишуровых из Речицкого района. Конкурсанты представляют жюри творческий проект «Семья. Формула счастья» и социальный проект, посвященный Году белорусской женщины.
2: Местное время.
0: Гомельщина в 11-й раз принимает участников межрегионального экологического слета «Берега дружбы». В этом году юных экологов и биологов гостеприимно встречает Светлогорский район. В программе творческие кулинарные конкурсы, новые знакомства, а главное – увлекательная исследовательская работа. Юные участники не просто отдыхали, они изучали природу, провели исследования и поделились своими знаниями и опытом. Фестиваль «Зов Полесья» в Лясковичах состоится завтра. Ожидается, что прибудет около 50 тысяч гостей. Мероприятие займет площадь более 9 гектаров. Там найдут свое место 13 тематических подворий из Гомельской и Брестской областей, а также Пинска. Каждая из них представит женские образы, исторические и современные. Гостей ждут концерты, интерактивные зоны и яркие шоу-программы, а также дегустация национальных блюд. В этом году лейтмотив мероприятия – «Жаночий голос Полесья» – «Спадщина якая живе». На этом все. С вами была Анна Смирнова. Вы слушали «Местное время».
2: «Местное время».

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: С 15 августа по области в Гомеле переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Веганские стейки, шоколад с персональным составом витаминов или пицца, напечатанная за минуту. Это не фантастика, а реальность от израильского стартапа Redefine Meat. Их биопринтер использует чернила из горохового белка и водорослей, создавая текстуру, идентичную мясу.
0: Техно-джунгли.
1: Аппарат работает как 3D-принтер, но вместо пластика – съедобные слои. Вы задаете параметры в приложении – жирность, плотность, даже мраморность. Ученые уверяют, такой подход сократит выбросы CO2 на 90%. Ведь для выращивания бургера не нужны коровы. Критики, в свою очередь, шутят, не превратим ли мы кухню в фабрику. Но уже 50 ресторанов Европы внедрили эту систему. Возможно, через 10 лет каждый дом будет иметь свой пищевой 3D-принтер. Экологичный, быстрый, а самое главное – без отходной. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Гомеле 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте. Всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 5 октября 2006 года. Подробности на diamante.ru или по телефону плюс 7929-689-7778.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал главное условие господдержки ВПК – результат. В Жидковичском районе глава государства посетил хозяйство Михаила Шруба и поручил проработать передачу ему земель соседнего хозяйства. Белорусский лидер акцентировал внимание на программе развития Припятского Полесья. Ее цель – конкретный результат, ради которого выделяются значительные средства. Многодетная мама Беларуси готовится к конкурсу красоты. 23 жительницы страны, у которых трое и более детей, стали финалистками республиканского проекта «Краса Беларуси». Среди участниц – учителя, врачи, работники коммунальных служб, силовых ведомств и сельского хозяйства. В финале белоруски покажут не только свои семейные качества, но и раскроют таланты. Победительницу определят в конце августа. Завтра в Гомельской области пройдет международный фестиваль «Клич Полесья». В Лясковичах гостей ждет яркое знакомство с самобытным миром Полесья, его песнями, ремеслами, кухней и древними обычаями. «Клич Полесья» объединит участников из разных стран и станет большим праздником культуры, природы и народных традиций. В Гомеле обновляют дорожную разметку. Специалисты спешат привести в порядок пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений до начала учебного года. Сегодня одна из бригад работала на улице Мазурова возле школы номер 72. Яркие белые линии, зебры и пиктограммы «Дети на дорожном полотне» призваны повысить видимость пешеходных переходов для водителей, сделать подходы к школам безопасными для юных пешеходов. Работы продлятся до конца августа. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
7: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
6: Радио Гомель ФМ представляет радиопроект «Электроника без границ». Ритм твоего вечера.

Привет всем тем, кто ждал нас, и тем, кто попал на нашу волну случайно. В эфире «Электроника без границ» – радиошоу про музыку, эмоции и хорошее настроение. Сегодня с вами я, Артем Горский, и специальный гостевой микс моего друга и коллеги Саши Аудиофакта. Мы услышим вкусный микс электроники, инди-дэнса и мелодик-хауса. Устраивайтесь поудобнее, будет музыкально. «Электроника без границ» на Гомель-ФМ.

0: hear it? Can't you hear it?
1: Наш гость Александр родился и вырос в Гомеле. В конце 90-х знакомится с электронной музыкой. Он скупал все диски и сборники, которые в то время только начинали появляться на рынках. Саша растет, постепенно формируя свой музыкальный вкус. Ежегодные поездки в Италию оказали немаловажное влияние на становление творческой личности аудиофакта. К 2008 году музыкальная коллекция разрастается и принимается решение о начале карьеры диджея. Но учеба в университете внесла свои коррективы в эти планы. Мысли о карьере не покидали его следующие годы, и изредка аудиофакт пробовал себя в качестве диджея на закрытых вечеринках, постепенно оттачивая свой вкус под влиянием своего окружения. Электроника без границ. Оставайтесь на связи.

В эфире «Электроника без границ», и мы продолжаем знакомить вас, дорогие слушатели, с творчеством замечательного диджея и музыканта «Аудиофакта». Настоящим стартом профессиональной карьеры можно считать 2015 год. Тогда начались выступления на самых разных площадках, от камерных до крупных. Серьезным шагом для нашего гостя стало резидентство в некогда культовом подвальчике на улице Кирова. Тогда, собственно, мы и познакомились с Сашей, начав общаться более тесно и став друзьями. У нас за плечами куча совместных выступлений в разных клубах и городах, вечеринок и даже несколько совместных треков. А один из них даже был издан на лейбле, принадлежащем легендарному проекту «Мунбим». Примерно с 22 года Александр начинает собирать коллекцию виниловых пластинок, не останавливая свой взгляд только на электронной музыке. Ведь, как он говорит о себе сам, меломан до мозга костей. Что ж, наш эфирный лимит на сегодня исчерпан. Оставляем вас наедине с хорошей музыкой. С вами были Артем Горский, Аудиофакт и Гомель FM. Электроника без границ. Ваш маяк в океане музыки. Плывите на наш свет. Пока.

Радио Гомель-ФМ представляет радиопроект «Электроника без границ». Ритм твоего вечера.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Твоя реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Пятнадцатого августа по области в Гомеле переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Современные технологии стремительно развиваются, и все больше сфер нашей жизни охватывают инновации. Одно из самых интересных достижений в мире оптики – умные линзы. Эти маловыразительные устройства готовы изменить то, как мы видим мир, предлагая множество дополнительных функций прямо перед нашими глазами. Устройство представляет собой специальные линзы, которые могут не только корректировать зрение, но и обеспечивать доступ к информации в реальном времени. Например, таким образом можно отображать уведомления с телефона, навигацию и даже медицинские данные.
1: Техно-джунгли.
2: Производители утверждают, что это устройство значительно упростит жизнь, позволяя пользователю оставаться на связи в любой ситуации. Представьте себе, вы гуляете по городу и можете видеть указания навигатора прямо в поле своего зрения, не вынимая телефон из кармана. Звучит как сцена из фантастического фильма. Вопрос цены на умные линзы пока не афишируется, ведь на данный момент это только образец, и этих линз еще нет в массовом производстве. Однако интерес к такой технологии привел к тому, что сейчас умные линзы стали темой обсуждения номер один. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Реклама на радио.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максимом бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

0: Моя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine.by.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

15 августа по области в Гомеле переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем +24, +29. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.